чтобы совершить свою волю и исполнить собственное благоволение, то вполне закономерным, на наш взгляд, является вывод, что он должен совершить для нас нечто большее, чем просто облечь нас желанием, и что, следовательно, грешник должен страдать еще одним недостатком. Помимо отсутствия желания, он должен страдать полным и фактическим отсутствием силы. Прежде чем перейти к следующему разделу, разрешите обратиться к вам и сказать о личном. Меня часто обвиняют в том, что я проповедую учения, которые способны нанести большой ущерб. Я не стану отвергать данные обвинения, ибо считаю свой ответ в данном случае излишним. Здесь присутствуют свидетели, которые могут доказать, что все, что я проповедовал, нанесло ущерб. Но нанесло ущерб не нравственности и не Церкви Божьей. От всего этого пострадал лишь их плотской человек, который кормился ласками сатанинского лагеря. Здесь не один и не двое, а многие сотни тех, кто радуется сегодня утром тому, что получили возможность приблизиться к Богу. Что им, бывшим осквернителям Дня Господнего, пьяницам и мирским нечестивцам, дано познать и возлюбить Господа Иисуса Христа, что они признали свою незначительность и греховность в глазах Бога, а затем познали, что они стали детьми самого Бога. И если это и есть ущерб, то пусть Бог по безграничной милости Своей пошлет нам его в 1000 раз больше». Если вдуматься, какая на свете истина не повредит тому человеку, который решил обращать ее себе во вред? Вы, проповедующие всеобщее искупление, очень любите провозглашать великую истину о том, что милость Божия пребывает с нами до конца. Но как вы осмеливаетесь проповедовать такое? Многие люди злоупотребляют ею, откладывая день благодати и считая, что последний час может быть так же благоприятен, как и первый. О, если бы мы никогда не проповедовали то, что люди способны извращать, и чем они могут злоупотреблять, то нам бы вечно пришлось держать язык за зубами. Вот слышим, как кто-то говорит: «Если я не могу спастись собственными силами и не могу пройти ко Христу, то мне следует просто сидеть и ничего не делать». Если люди действительно так говорят, то они сами собирают себе на голову угли. Мы вам очень ясно объяснили, что есть многое, что вы можете делать. Быть регулярно в Божьем доме в ваших силах. Прилежно изучать Слово Божье в ваших силах. Отвергнуть грехи плоти, оставить присущие вам пороки, сделать вашу жизнь честнее, трезвой, праведней. Это в ваших силах. В этом вам не нужна помощь Святого Духа. Все это вы можете сделать сами. Но прийти ко Христу по-настоящему не в ваших силах до тех пор, пока Святой Дух не оживотворит вас. Но знайте, отсутствие в вас силы не является оправданием, так как вы не желаете приходить и живете в сознательном противлении Богу. Ваше бессилие больше всего определяется сопротивлением вашей природы. Предположим, лжец говорит, что он не способен говорить правду, что он так давно лжет, что не может отказаться от лжи. Разве это оправдывает его? Предположим, человек, который долго предавался разврату, говорит вам, что похоть опутала его, подобно огромной железной сети, и что ему никак не выбраться из ее железных объятий. Вы считаете, это его оправдывает? Конечно же, нет. Если пьяница стал таким горьким пропоицей, что для него немыслимо, проходя мимо пивной, не заглянуть туда, вы поэтому оправдываете его? Нет, потому что его неспособность исправиться заключена в его природе, которую он не хочет сдержать или преодолеть. Проступок, который вы совершаете, и причина, которая обуславливает этот проступок, произрастая от одного греховного корня, является в обоих случаях злом, и оправдать друг друга не могут».
Но и что из того, что Эфиоп не может поменять кожу, а леопард свои пятна? Вы же не можете сейчас научиться делать добро в силу того, что научились делать зло, и поэтому я не дам вам сесть на скамью оправданных, а подложу с вашего разрешения под то, на чем восседает ваша праведность, бомбу, чтобы не было вам от нее ни сна, ни покоя. Запомните, сидеть праздно значит быть навечно осужденным. О, да употребит Бог Святой Дух эту истину, чтобы произвести совсем иной плод. Я надеюсь, что прежде чем закончу проповедь, смогу показать вам, как данная истина, которая явно признает человека негодным и отвергает его, в конечном счете оказывается той великой истиной, которая благословенна обращать людей. Наш второй пункт касается привлекающих действий Отца. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Каким же образом привлекает Отец людей? Армянские богословы обычно говорят, что Бог привлекает людей проповедью Евангелия. Совершенно верно. Проповедь Евангелия служит инструментом для привлечения людей. Но помимо этого должно быть кое-что еще. Разрешите спросить, кому адресовал эти слова Христос? Как известно, жителям Капернаума, где он часто проповедовал, где сурово и скорбно излагал проклятие закона и призывы Евангелия. В этом городе совершил он много благих дел и сотворил много чудес. Фактически, он им преподал такое учение и явил столько свидетельств, что сказал: «Тир и Сидон давно бы покаялись в пепле и в ретище, если бы им была оказана такая честь». Так что, если проповедование самого Христа не смогло заставить людей прийти к Нему, то не может быть, чтобы все, что подразумевалось под воздействием Отца, сводилось к одному проповедованию. Нет, братья, следует еще раз подчеркнуть, что он не говорит здесь, что никто не придет, если не привлечет его служитель, но если не привлечет его отец. Бывает такое, что влечет служитель, но не влечет Бог. Несомненно, имеется в виду божественное воздействие, воздействие Всевышнего Бога, первой личности Пресвятой Троицы, которая посылает третью личность, Святой Дух, побуждать людей приходить ко второй личности, ко Христу. Другой человек оборачивается и говорит с ухмылкой: «Ха, значит, вы считаете, что Христос тащит к себе людей, так как они сами не желают приходить?» Я помню, встречался однажды с человеком, который сказал мне: «Сэр, вы проповедуете, что Христос берет людей за волосы и тащит их к себе». Я спросил, может ли он сказать, когда я излагал такое странное учение, потому что он бы меня очень обязал, если бы смог это сделать. Он, однако, не смог. Но я сказал, что хотя Христос и не притягивает их за волосы, я полагаю, Он притягивает их сердца точно с такой же силой, какую предполагает ваша карикатура. Обратите внимание, что в привлечении Отца нет никакого принуждения. Христос никогда никого не принуждал приходить к Нему, вопреки желанию человека. Если человек не желает спасения, Христос не спасает его насильно. Как же тогда влечет его Святой Дух? Тем, что он дает ему желание. Уж, конечно, он не прибегает к моральному воздействию. Он знает более прямой способ достичь сердца. Он проникает к сокровенному источнику. Он неким непостижимым образом умеет направить желание в противоположную сторону. Так что человек, по парадоксальному выражению Ральфа Эрскина, спасен с полным согласием вопреки своему желанию. То есть, вопреки своему прежнему желанию, он спасен. Но он спасен с полным согласием, ибо ему дано было желание в день Божьего воздействия.
Не рисуйте себе картину, что кто-то идет на небо всю дорогу, всячески отбиваясь от руки, которая туда его тащит. Не думайте, что в крови Спасителя будет насильно погружен тот, кто вырывается из рук, стараясь убежать от него.

что воспринимается как факт, но о причине которой не в силах рассказать язык и догадаться сердце. Мы, однако, можем описать тот видимый образ действия, который совершает Святой Дух, когда входит в сердце человека. Дух обнаруживает, что тот имеет о себе очень хорошее мнение, и нет ничего, чтобы так мешало человеку прийти ко Христу, как хорошее о себе мнение. «Да ну, — говорит человек, — я не хочу идти ко Христу, у меня такая праведность, какую только можно пожелать». Я считаю, что могу попасть на небо на собственных основаниях. Дух Святой обнажает его сердце, дает ему возможность увидеть подтачивающую его жизнь отвратительную раковую опухоль, открывая для него всю черноту и грязь этого адского отстойника человеческого сердца, и тогда человек приходит в ужас. «Я никогда не думал, что я такой». О, те грехи, что я считал ничтожными, выросли до огромных размеров. То, что я считал лишь кротовой кочкой, превратилось в гору. Раньше это был всего лишь иссоп на стене, а сейчас он стал ливанским кедром. О, говорит себе человек, я постараюсь исправиться. Я совершу столько добрых дел, сколько нужно, чтобы начисто смыть эти черные поступки. Но приступает Святой Дух и показывает, что он не может этого сделать, лишает его всей воображаемой силы и способностей, так что человек в муках падает на колени и кричит: «О, раньше я думал, что могу спастись добрыми делами, но теперь я вижу, что если бы вечно струились мои слезы и не знало отдыха мое рвение, все равно ничто бы не искупило моего греха. Только Ты должен спасти меня. Только Ты, Иисус». Сердце изнемогает, и человек на грани отчаяния. Он говорит: «Мне не спастись. Ничто не может меня спасти». Здесь приступает Святой Дух и показывает грешнику крест Христа. Дает ему глаза, помазанные небесной мазью, и говорит: «Посмотри на тот крест». Тот человек умирает во имя спасения грешников. Ты чувствуешь себя грешником? Он умер, чтобы спасти тебя. И он дает сердцу силу уверовать и прийти ко Христу. И когда этим благостным влечением духа сердце приходит к Христу, оно обретает мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдающий сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Теперь вы ясно видите, что все это может происходить без всякого принуждения. Человек охотно тянется к Богу, будто его никто не привлекает. Он приходит ко Христу с полного согласия, с такого полного согласия, как если бы никакого сокрытого действия и не производилось в его сердце. Но это действие обязательно, а иначе не было бы и не будет никого, кто сможет или захочет прийти к Господу Иисусу Христу. А сейчас подведем итог и сделаем вывод, стараясь извлечь из этого учения практический и, надеемся, вполне отрадный смысл. Что же, слышится речь, если то, что проповедует этот человек, истина, то что будет с моей религией? Вы же знаете, как долго я старался, и мне не нравится ваше утверждение, что человек не может заработать спасение сам. Я думаю, он может, и я намерен настойчиво добиваться своего. Если же мне поверить в то, что говорите вы, тогда нужно все это бросить и начать сначала. Дорогие мои друзья, будет замечательно, если вы так сделаете. Не думайте, что я встревожусь по этому поводу. Помните, весь ваш труд – это лишь строительство дома на песке. И считайте, что я сделаю вам доброе дело, если немного его потрясу. Смею заверить вас именем Божьим, что если ваша религия не имеет под собой более твердого основания, чем ваша собственная сила, она не оправдает вас пред Божьим судом. Никто не устоит пред вечностью, как только то, что пришло от вечности. Если предвечный Бог не произвел в вашем сердце благого действия,

действия. Все, что вы, возможно, совершили, должно быть развенчано в последний судный день. Нет для вас смысла регулярно посещать церковь, хранить субботу, примерно молиться, незачем вам быть честным с соседями, благопристойным в словах, если вы надеетесь всем этим заработать спасение. Напрасно вы на это надеетесь. Идите дальше. Будьте как можно честнее, постоянно исполняйте субботу, облекайтесь, насколько способны, святостью. Я не стал бы отговаривать вас от этого всего. Боже упаси, возрастайте в них, но только не уповайте на них. Потому что если вы понадеетесь на них, вы убедитесь, что в самый нужный момент они вас подведут. И если есть что-нибудь, что вы смогли совершить без помощи небесной благодати, чем скорее вы избавитесь от надежды, порожденной этим, тем лучше для вас. Ибо жалкий обман полагаться на дела плоти. Духовные небеса должны населять духовные люди, и приготовления к этому должны производиться Божьим Духом. «Как так?» — кричит другой. «Я посещал собрание, где постоянно слышал, что право выбора за мной, когда покаяться и уверовать. И в результате я откладывал это со дня на день. Я считал, что могу прийти в любой день, и что мне следовало лишь сказать: «Господи, помилуй меня» и уверовать, и буду спасен. А сейчас вы отняли у меня всю эту надежду. Сэр, я чувствую, как мной овладевает замешательство и страх». В ответ я говорю: «Друг мой, я очень рад этому. Это тот результат, которого я добивался. Я молюсь, чтобы намного больше возросло в тебе это чувство. Теперь, когда у тебя исчезла надежда спастись собственными делами, у меня появилась надежда, что Бог начал спасать тебя, как только ты сказал: «О, я не могу прийти ко Христу, приведи меня. Господи, помоги мне, я возрадуюсь Тебе». У того, в ком есть желание, но нет сил, у того начала в сердце действовать благодать. И Бог не покинет его, пока труд не будет завершен. Но ты, безумный грешник, знай, что от руки Божьей зависит сейчас твое спасение. О, помни, что ты всецело в руке Бога. Против Него ты согрешил, и если Его воля будет осудить тебя, ты осужден. И ничем не можешь ты воспрепятствовать Его воле или изменить Его намерение. Ты заслужил Его гнев, и если Он решит всю ярость этого гнева излить на твою голову, тебе не избежать этого. Если же, с другой стороны, Он решит спасти тебя, Он способен довести твое спасение до полного совершенства. Ты, как мотылек, что прижимает твой палец, лежишь в его руке. Он Бог, которого ты огорчаешь каждый день. Тебя не повергает в трепет мысль, что судьба твоего бессмертия зиждется на воле того, кого ты разгневал и ожесточил против себя. У тебя не дрожат от этого колени, и не стынет ли в жилах кровь? Если да, то я рад, поскольку это, возможно, первый признак влечения Духа в твоей душе. О, страшись мысли, что Бог, которого ты прогневал, это тот Бог, от которого полностью зависит твое спасение или твое осуждение. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Но вот та мысль, что служит нам отрадой. Некоторые из нас сегодня утром осознали, что идут ко Христу. Вы еще не начали плакать слезами раскаяния. Ваша комната еще не слышала, как вы молитвенно готовитесь к слушанию Слова Божия. И во время сегодняшнего служения ваше сердце не сказало вашей груди: «Господи, спаси меня, иначе я погибну, ибо спасти себя я не могу». И разве не могли бы вы сейчас встать и воспеть гимн во славу благодати? И я, кажется, слышу, как вы говорите в вашем сердце: «Иисус, Иисус, вся моя надежда на Тебя. Я знаю, что никакая моя самоправедность не спасет меня, но только Ты, о Христос!»
и в Тебе, будь то жизнь или смерть, все мое упование. О мой брат, тебя влечет Отец, потому что сам ты бы не смог прийти, если бы Он не привлек тебя. Сладостная мысль. И коль Он привлекает тебя, ты знаешь, какой из этого следует чудесный вывод. Позволь, я повторю один текст, и пусть он тебе послужит утешением. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Да, мой бедный плачущий брат, так как ты сейчас идешь ко Христу, значит, тебя привлек Бог. А так как Он привлек тебя, это доказывает, что Он возлюбил тебя еще до основания мира. Пусть в тебе возрадуется сердце, ты один из Его чад. Твое имя на ладонях Спасителя, когда их прививали к дереву проклятия. Сегодня твое имя сияет на нагруднике великого первосвященника. Оно было там еще до того, как узнала свое место дневная звезда и вышли на орбиту планеты. Радуйтесь в Господе все, кто пришел ко Христу. Радостно восклицайте все, кого призвал Отец. Ибо это ваше доказательство, ваше святое свидетельство, что вы из людей, избранных по предвечному избранию, и что вы будете соблюдаемы силою Божьей через веру ко спасению».

Я не знаю, как ты посещаешь, Душ Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений среди скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой в жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца, Его имя – Утешитель, Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» – Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос – путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы веру и примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом: «Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. «И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Иоанна 16:8. Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин. В тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17:3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6:8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира, ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. «Продать бы поле, — думает хозяин, — мне больше не нужно. Час уже настал». Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему, и отдал за сокровище. Безумец, не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил, и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке, и не уходим, и не платим больше, а солнце-луч играет вдалеке.

Мир Божий всем нашим радиослушателям! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме о Духе Святом. Как Отец и Сын, Святой Дух является особой и полноправной ипостасью Бога. Как ипостась Божия, Святой Дух вечен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, обладает совершенной справедливостью и благостью. Как Отец является Создателем, Сын – Спасителем, так Святой Дух – это Освятитель, который освобождает нас

для новой жизни. Святой Дух учит, ободряет, утешает, просит за нас и ведет нас по путям истины. Святой Дух пребывал в Иисусе и придавал Ему силы для служения. После возвращения Иисуса на небеса Он послал Духа для пребывания в наших сердцах. Дух явлен ныне в Церкви и христианах. У Него много задач – вдохновлять пророков и апостолов, вмещать Слово Божие в Писание и утверждать в сердце человеческом веру в то, что Сам Бог говорит в Писаниях святых авторов, вести нас к духовному перерождению, являть нам Христа, хранить наше общение с Богом, давать нам силы свидетельствовать и жить христианской жизнью, благословлять нас дарами».

Сегодня между нашими рядами так тихо, как никто другой, такими теплыми, лучистыми шагами проходит Дух Святой. И слышишь ты, как нежное дыхание Его любви, доступной и простой, пленяет сердце, ум, сознание. Ты знай, тебя коснулся Дух Святой. О, Дух Святой, повей на нас! О, Дух Святой, сойди на нас! О, Дух Святой, войди в сердца и царствуй в нас ты до конца. О, наш Господь, тебе хвала! Как велики твои дела! Мы преклонились пред тобой. Желаем вечно быть с тобой. К ногам твоим пришли, Отец, ты принял нас таких, как есть, грехи простил и чистотой наполнил нас твой Дух Святой.

Дух Святой пусть будет нашим духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Я читаю 105-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно сказал морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались голоса Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милостей своих, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь, Аллилуйя. Я читаю 106-й псалом. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню, и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они, и упали от угнетения, бедствий и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа. Я читаю 107-й псалом. Песнь «Псалом Давида». «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землею да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит всех врагов наших. Я читаю 108-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отовсюду окружили меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. да будет оно ему как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены, раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. А я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Я читаю 109-й псалом, псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на

Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа — благословение, для людей Он — лучший друг. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Этот дух нам — утешение, Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слито все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости

наука, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, кольких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано о нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час, если скажем, что имеем Духа Божия вполне? Почему же не умеем жить тогда мы в чистоте?

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Покой душе. Что может быть прекрасней? Отрадно быть в общении с Творцом. В судьбе людской всегда Его участие. На верный путь укажет Он перстом. Покой в душе Господень дарует. Он направляет лодку к берегам, где море не штормит и не бушует, где места нет губительным волнам. Покой в душе приходит от смирения, когда не ищем больше своего, и в жизни наступает озарение, что без Творца не можем ничего. Покой в душе иметь желает каждый, источник же покоя во Христе. Кто жизнь свою вручил Ему однажды, не может быть подверженный тоске. Греховный мир покоя дать не может. В нем столько боли, зла и суеты, что день прошедший душу только гложет. Но выход есть с духовной нищеты. Покой в душе приходит лишь от Бога. Нам нужно это сердцем осознать. Жизнь без Христа трудна и так убога, а со Христом покой и благодать. Покой означает тишину, счастье, спокойствие и невозмутимость. Покой не нарушается страхом. Пребывать в покое значит быть исполненным миром и тишиной, а не боязнью. Есть покой для народа Божьего. Существует свобода от всякого страха, от всех забот, от всех печалей и горестей. Есть сладостный покой, тишина и полнота мира для последователей Христа. В своем первоначальном невинном состоянии человек не знал страха. В его природе не было места страху, боязни, заботам, мучению, недовольству и беспокойству. После того, как человек потерял свою первую чистоту, стали образовываться эти слова и родственные им. После грехопадения беспокойство, недовольство, нужда и так далее охватили все человеческое существо, и человек стал страдать. Ему был вынесен приговор, что отныне он будет пребывать в беспокойстве и труде и, подобно взбудораженному морю, вспенивать свой собственный позор. Он искал покоя, но не находил его. После грехопадения человеку было дано обетование: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49:10. Примиритель означает основатель покоя, созидатель нашего счастья, дающий покой. Это говорится об Иисусе. В ту ночь, когда родился этот дающий покой, хор ангелов воспевал на небе «Мир на земле и в людях благоволение». Иисус говорит утомленному и обремененному грехами сердца человеку: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим». Так говорит обещанный Спаситель, дающий покой. Никто до этого времени не предлагал покоя душе человеческой и его обремененному сердцу. Но Иисус пришел, чтобы дать покой. Христос есть этот покой. Как Он является путем, истиной и жизнью, так Он есть и покой души. Но как нам войти в этот покой? А входим в покой мы, уверовавшие, Евреям 4:3. Они войдут в покой не потом, не в какие-то дни или времена, но уже теперь входят в покой через веру. Благодарение Господу! Этот покой является покоем веры. В Иисусе мы вкушаем святой покой,
которым выражается прообраз ветхозаветней еврейской субботы. «О чудный покой души! Омытый в крови, народ поет вместе с ангелами, и это пение несется над морями и странами. Слава Вышнему Богу, и на земле мир, а в человеках благоволение». В Иисусе каждая душа находит полный и совершенный покой. Это есть святое успокоение, умиротворение в Нем одном. Оно означает свободу от всякого недовольства, ропота и раздражения. Христос удаляет грех из души и устанавливает там свою личную праведность, а плодом явится мир, и следствием будут покой и безопасность. Воду можно всколыхнуть как изнутри, так и снаружи. И если она неспокойна, то не может отразить нашего лица. Именно так не может беспокойная душа отразить образ Христа. Сомнение разрушает покой. Вера в обетование Божье производит покой. Мир может морщить свое лицо, смотря на вас, может плохо о вас говорить. Богатство убежит от вас, а нищета будет скалиться на вас, как голодные волки. Друзья могут не понять вас, но вера в обетование «не оставлю вас, не покину» сохранит вашу душу в сладостном покое. Если бы человек мог производить и давать покой, то он мог бы и разрушить его. Если бы богатство приносило покой, то нищета бы приносила беспокойство. Если бы этот земной мир мог каким-то образом дать покой, то он мог бы и его разрушить. Но только Иисус может дать покой в сердце христианина. И нет ничего на этой земле, что могло бы его нарушить. Как сладостно доверять Богу и пребывать в тишине. И это блаженство полного покоя в Боге. Блажен человек, который вошел в покой. Христианская жизнь поистине самая тихая, мирная и спокойная жизнь, какую может найти на земле смертный человек. Человеческая семья проходит по морю, морю жизни. Одни плывут в одном направлении, другие — в другом. Но христианский путь — самый успешный и счастливый путь, который приводит к цели. Этот путь наполнен покоем и сохраняет тишину во всякой буре. Среди самых неистовых и свирепых бурь на этом пути можно найти сладостный и тихий покой. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Проповедь моя так и называется «Под крыльями Всевышнего – это единственное место для покоя». Братья и сестры, я бы хотел бы сегодня сосредоточить наше внимание на блаженном уповании всех праведников. Есть только одно безопасное место – место под крылами Всевышнего Бога. Давид об этом писал, о том, что в тени крыл твоих сыны человеческие покойны. Псалом 4, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Братья и сестры, жизнь Давида была очень неспокойная. Много было опаснейших моментов в его жизни, когда только один шаг отделял его от смерти. И он спокойно говорит: «Ложусь я и сплю». 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В его жизни были не только воды тихие, но и бурные, были не только горы восхождения, но и долины смертной тени, было много обстоятельств, которые повергали его в слезы, но у него никогда не было отчаяния, он знал, что Господь его пастырь. Ключевое слово «мой», не «наш», а «мой». У меня вопрос, дорогой друг, имеешь ты личные отношения с Богом? Может быть, Бог – это Бог твоего дедушки, твоих родителей, но Он еще не стал твоим личным Богом. Вот эти фамильные ценности от того, что ты принадлежишь к баптистам третьего поколения, тебе пользы никакой не приносят. Ты должен узнать сладость общения, личного общения с Богом. «Господь мой пастырь». Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». Пока Он не станет твоим личным Богом, у тебя нет спокойствия, ты обречен, ты будешь жить в страхе, и твое будущее очень печально. Под крыльями всемогущего Бога и сегодня есть место для тех, кто не только верит, но и доверяет Господу. Псалом 93, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Притча 18 глава 11 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Братья и сестры, было в истории народа израильского, в истории церкви много разных отчаянных обстоятельств, когда ни ковчег не мог спасти, ни храм, только Бога присутствие. И вот в жизни Моисея мы читаем, когда он, движимый Духом Святым, под руководством, под сильной десницей Божией, выводил народ израильский из Египта. Это были отчаянные обстоятельства, это была первая Пасха. Вот они только отпраздновали Пасху, всех первенцев Египет похоронил, и началась погоня за народом израильским. Впереди море, позади конница, лучшие египетские колесницы гнались. И Моисей, Исход 14 глава 13 стих, «Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он содеял вам ныне, ибо египтян, которых ныне вы видите, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны». Вы знаете, это очень сильное качество руководителя – подавать пример спокойствия в беспокойное время. Я не думаю, что у него на душе было хорошо. Он заходил в палатку и вопиял: «Господи, что мне делать?» А выходил к народу как с лицом, как кремень: «Будьте спокойны!» А сам вопиет Бога. Бог говорит: «А что ты вопиешь ко мне? Что у тебя в руке? Жезл? Ударь?» И вот мы часто тоже в такой двойственности. Мы ободряем других, а у самих-то на сердце есть разные причины для беспокойства. Братья и сестры, что нас делает спокойными? Божье обетование, знание непреложных Божьих истин и вера в них. И вот как раз я хотел об этом сказать. Тот покой, который Господь нам дает, братья и сестры, это не просто безмятежность какая-то. А этот покой, как одному художнику дали такую тему нарисовать, картину на тему покой. И он нарисовал бурный водопад. И на вершине этого низвергающегося водопада нарисовал дерево. А на вершине дерева гнездышко. А в гнездышке птенчиков. И этих птенчиков кормит птичка. То есть там в этом гнездышке был абсолютный покой. А вокруг бурная стихия, да? Вот такой покой нам Бог обещал. Он не обещал, что вокруг нас все будет спокойно. Вокруг нас будут отчаянные обстоятельства. Но внутренний покой. Смотри на все и будь спокоен. В отчаянных обстоятельствах не отчаивайся. Вот этот покой в беспокойном мире дает только понимание, что мы под крылами Всевышнего, а там очень спокойно. Братья и сестры, есть три факта, которые дают нам покой. Во-первых, знание, что Иисус Христос воскрес. Давид получил это знание о воскресении Христа в 15-м псалме, 9 стих. И когда он получил это откровение, что Христос воскреснет, он успокоился. 15-й псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дошел к ученикам, у которых было много поводов для страхов, которые закрылись из опасений от иудеев». И он пришел к этим смущенным, устрашенным сердцам и первый сказал: «Не бойтесь, мир вам». Братья и сестры, там, где есть воскресший Христос, где есть соединение с воскресшим Христом, там страх уходит. И там глубокая уверенность, там нет страха перед смертью, друзья. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Где есть такое место, где Иисус своих овечек не пасет? Есть такое место на планете? Остров ли Патмос? Или Соловецкий остров? Или ГУЛАГ? Где такие места есть? Иисус своих овечек везде пасет. Нас нечем запугать. Минников Дмитрий Васильевич был такой благословенный служитель, 18 лет в вузах отсидел за Христа, закончил свой жизненный путь, прожил больше, чем 90 лет. Вы знаете, это был муж молитвы. И вот однажды, когда его вызвал начальник тюрьмы, его этапировали в Магадан, в лагерь смерти, чтобы там точно его добить. Дубы убеждены были, чтобы, видимо, инструкцию дали начальнику того лагеря, соответствующие прием организовать этому служителю Божьему. И когда он прибыл в этот лагерь города Магадана, начальник, смотря его дело, смотрел на него сурово, а потом говорит: «Миняков», и стал выяснять его родословную, кто его дед, какие родственники у него. Оказывается, начальник колонии тоже по фамилии Миняков, и он обнаружил, что они родственники. И говорит: «Бог тебя прислал сюда, чтобы я к тебе хорошо относился». В Москву шли депеши, что мы тут его прессуем, а на самом деле он его взял под свое крылышко и опекал. Там, где Макар телят не пас, там Христос своих овечек пасет. Его послали, чтобы сгноить, а там был благодетель, начальник колонии по фамилии Миняков, который распознал в нем своего родственника. И все кончилось хорошо. Удивительно, друзья. Свердловск. Мой отец рассказывал, как он находился в пересыльной камере Свердловской тюрьмы, а Свердловск – это ворота для всех этапов заключенных на север, на Дальний Восток. Через Свердловск все этапы заключенных отправляли дальше. И вот в этой Свердловской пересыльной тюрьме он находился в пересыльной камере 21 сутки. Камера переполнена. В камере находились больные с открытой формой туберкулеза. И негде не только было лечь, негде было присесть. Настолько было густо, как говорится, селедки в бочках. И вот одни заключенные приходили, другие уходили, а его специально держали в этой камере с больными открытой формы туберкулеза, чтобы он заразился и чтобы там его путь закончился жизненный. И вы знаете, 21 день он находился с этими заключенными и не заболел. Просто хочу сказать, что в нашей жизни постоянно происходят тихие чудеса, если мы под крылами Всевышнего Бога. Если мы понимаем, что Христос воскрес, ужас, страх, боязнь перед завтрашним днем, все уходит. Второе, на что хочу обратить внимание. Поводом для нашего спокойствия является упование. То есть на дереве веры вырастает плод упования. Упование вырастает на дереве веры. Бог нам предлагает верующим пройти путь от веры к доверию. чтобы мы были не просто верующими в Бога, но чтобы мы доверяли Богу. А упование – это доверие. Не случайно написано в послании к Евреям, 10 глава, 35 стих, «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Тот человек, у которого на древе его веры выросло упование, он будет спокоен под крылами Всевышнего и в отчаянных обстоятельствах не отчаивается. Здесь вор подкапывают, здесь ржавчина, здесь моль, здесь есть все то, что на земле, все похищают, все обесценивается. Есть только одно безопасное место, это наше наследство. Если сыны, то и наследники. И оно хранится, наше наследство, на небесах. И оно не подвластно времени, оно неизменно, оно в надежных руках, в пронзенных руках Иисуса Христа, который сказал, я был мертв и все жив во веки веков. Наше наследство в его руках. И оно гарантировано для нас, друзья. Вот плод нашей веры, который рождает упование, и вот на чем базируется наше спокойствие. Следующий, друзья, очень важный факт нашего спокойствия – это Христос царствует. Христос царствует, и Он владычествует над всеми обстоятельствами. Вспомним историю, записанную в Евангелии от Марка, 4 глава, 35 стих. Это история, когда Христос позвал вечером учеников, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. И он спал на корме на возглавие. Его будят и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. Братья и сестры, когда Господь сказал «переправимся», это означает, что Он все просчитал. Он просчитал силу ветра, Он просчитал силу страхов, Он просчитал маловерие учеников. Он просчитал все и сказал: конечный пункт, переправимся. Господь все контролирует. Он царствует. Он знает все эпидемии, все беды, бедствия, моровые язвы. Он знает все, что будет в последнее время. Он сказал: я все из-под моего контроля не выходит. Все закончится браком Агнца на небесах. Он сказал нам конечную точку, чем это все закончится. Все закончится хорошо, переправимся. В небесах будет брак Агнца, поэтому не будите возлюбленного, пусть он спит. Не надо плакать, не надо отчаиваться. Господь сказал, переправимся, он все в этом мире контролирует. Все под его контролем. Ничего на земле не происходит того, чему Бог не повелел быть. Кто говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть? Для нас самое важное быть уверенными, что Бог управляет миром. Он господствует, Он царь царей, Он владыка владык. Он управляет всеми процессами. И все сердца всех царей в Его руке. И Он все делает для того, чтобы мы переправились. Он сказал нам: переправимся. Смотрите на волны спокойно и не думайте в своем маловерии, что мы погибаем. Все хорошо закончится. Братья и сестры, путь, начатый со Христом, все хорошо закончится. Вот источник нашего спокойствия. Господь царствует. Вот это самое главное. Третий, братья и сестры, факт, который нам должен дать радость. Господь грядет. Мы с вами являемся свидетелями необычных событий. И Писание говорит о том, что языком и нашего Творца является не только благость и благодать, но и языком нашего Творца являются суды. Потоп, истребление Содома и Гоморры, 10 египетских казней, бедствия в жизни Иова, Армагеддон и последние события апокалипсиса, война, болезни, эпидемии, землетрясения – все это язык Творца. И саранча, и жабы, посланные в каждый дом египтян, и смерть всех первенцев – это язык нашего Творца. Бог разговаривает языком не только благодати, хотя так и написано – благость Божия ведет тебя к покаянию. Но когда мир наполнил меру беззакония, тогда мера за меру. За эти беззакония такая же мера должна быть возмездие. И тогда, когда люди исчерпали благость Божью и не хотят каяться, тогда Бог начинает разговаривать с людьми языком судов своих. Я помню, с братом Валентином Яковлевичем Фот, благословенным благовестником Сибири, мы посещали реку Лена, корабль у нас был под названием «Благая весть», и 24 дня мы плавали по реке Лена, благовествуя в Иркутской области, в многочисленных поселках Слова Божьего. И помню, мы прибыли в один поселок, как обычно собрались жители на берегу, поставили лавочки, а там из всей деревни оказалось всего там человек 15. Все остальные дома заколочены, молодежь уехала в города, деревни вымирают. И вот эти 15 жителей умирающей деревни, когда собрались, выслушали его проповедь, он говорит, вопросы есть? Одна бабушка говорит, у меня есть вопросы к вам, сынок. Вот вы говорите, Бог есть любовь. А какая это любовь? Я, говорит, день и ночь поклонялась Божьей Матери, все праздники церковные выполняла. А я, говорит, с 12 лет сиротой ты осталась. Я день и ночь молилась, чтобы Бог продлил жизнь с моей матери. С 12 лет сирота. Вышла замуж, мой муж пьяница. Похоронила двух детей, о каждом из них молилась. В моей жизни никакой любви Божьей не было. Ты говоришь, Бог – любовь. Ты хочешь, чтобы я поверила, что Бог есть любовь? И она рассказала о своей трудной доле. А я смотрел со стороны, думаю, наверное, благовестник попал в трудную ситуацию. Интересно, как он сейчас объясняться с этой бабушкой будет? Знаете, я со стороны наблюдал, и мне было очень интересно, как дальше все это повернется. Но это был Божий служитель, друзья, очень мудрый, знал, он знал Бога. И он говорит, бабушка, я вам расскажу одну историю. На Ниагарском водопаде один человек привязал свою лодку и лег, и заснул. Но он плохо ее привязал. Сильное бурное течение развязало лодку, и спящий хозяин лодки вместе с лодкой был течением устремлен прямо к водопаду, к этому месту смерти и гибели. Люди кричали ему, а он сладкие сны видел и спал, не реагируя на крики людей, которые хотели его спасти с берега. Потом, когда он, люди поняли, что он крепким сладким сном спит, приближаясь к своей гибели, они стали камни в него бросать. И один камень попал в него, и он стал сильно сквернословить. «Кто позволил нарушить мой сон?» Но когда он очнулся и увидел реальность, люди успели его спасти. Говорит, бабушка, Бог посылает нам добрые времена. Он зовет людей всех по-хорошему. Покайтесь, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И когда люди не понимают язык Божьей благости, тогда с неба начинают падать камни. Онкология, смерть любимых близких, землетрясения, болезни, эпидемия. И все это будет. Это язык нашего Бога. Ведь сколько вы исчерпали дней Божьей благости. Вы не понимали, как самое лучшее время прийти к Богу, когда у тебя все хорошо, ничего не болит, муж рядом, дети, все прекрасно. Но во время благости люди забывают Творца. Они живут для себя.

Есть такие слова: «Да приедет царство Твое на землю». 2000 лет христиане молятся этой молитвой: «Господи, да приедет царство Твое на землю». И оно скоро придет, и оно будет на земле. Но чем ближе это тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, ему будет предшествовать великая скорбь. И признаки его прихода, они описаны были еще 2000 лет тому назад в Библии, и они с точностью исполняются в политике, в явлении природы, в истории Израиля и в истории этого мира. И когда мы видим и слышим шаги приближающегося грядущего Господа, царство которого вечное, несокрушимо, которое сокрушит все царства этого мира, и Господь будет единственным владыкой владык и царем царей, мы должны радоваться. С каждым прожитым днем мы приближаемся с вами еще ближе к царству Иисуса Христа. И поэтому, когда вы все увидите, сбывающееся, написано, радуйтесь, восклоните голову ваши, то есть поднимите их к небу, ибо близко избавление ваше. Итак, братья и сестры, три факта, которые вселяют в нас уверенность и радость, тишину, делают нас спокойными. Это факт о том, что Христос воскрес, факт о том, что Христос господствует, и факт о том, что Христос грядет. Исаия 26 глава, 20-21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Так писал пророк Исаия за 600 лет до рождения Христа. И удивительно, как это сбывается все, друзья, на наших глазах. Я еще хотел сказать, что есть ложная опора для нашего покоя. Люди изобретают разные ложные опоры, чтобы быть спокойными. Одна из этих ложных опор – это богатство. Мы читаем о такой, помним притчу Господа Иисуса Христа, о таком безумном человеке, который решил богатство превратить в очаг своего спокойствия. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих, и Христос сказал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некогда мне собрать плодов моих, и сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, покойся, ешь, пей и веселись». Вы слышите? Безумный человек подумал, что много денег, хорошие счета в банке, ценные облигации на фондовом рынке приобретены. Это хорошая тишина, мера для спокойствия. Безумный. Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил». Люди сегодня много чего заготавливают, на великую скорбь начинают сухари сушить. Они боятся, что ни купить, ни продать. Стараются вывозить свои активы из России, вкладывать. Сегодня, знаете, кто самые беспокойные люди? Богатые люди, у которых миллиарды. Вот люди, которые бедны, они спокойны, они ничего не теряют. Но люди, у которых много, они сегодня самые беспокойные. Они думают, куда бы вовремя вывести и положить. Во что вложить? Господь говорит: безумный, твои деньги, твое богатство, твои активы, оно не может быть фундаментом твоего спокойствия. Наоборот, ты приобрел беспокойство. Всю ночь Бог душу твою возьмет у тебя. Итак, не изобретайте ложных опор для вашей тишины. Тишина только в Боге. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Друзья, тишина, покой – это плод нашей веры. На дереве нашей веры вырастает плод упования и плод покоя. Бог дает покой. И опора, друзья, должна быть только на Христа. Пусть Господь нас в эти дни утешит. Пусть наше внимание будет сосредоточено не на курсы валют, не на то, какие события происходят в мире политики, экономики, а сосредоточено будет наше внимание на обетованиях Божьих. Господь воскрес, Господь царствует, и Господь грядет. И Он сказал: переправимся, и все хорошо закончится. И Господь сказал, что место нашей встречи на облаках. И это должно, друзья, нам давать тишину, спокойствие и не отчаиваться при всех отчаянных обстоятельствах. Под крыльями нашего всемогущего Бога
спокойно.

достойно. И под этими крыльями, дорогой друг, есть место для тебя, если ты пришел в наше собрание, знаешь Бога. Если ты не примирился с Ним, под эти крылья ты можешь прийти сегодня через молитву покаяния. Туда, под эти крылья, только один вход. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все люди, которые не покаялись, не осознали, не признали Господа своим Господом, не осознали себя погибшим грешником, не согласились повернуть свою жизнь, обратить ее от мертвых дел к Богу живому, нет покоя нечестивому. Под крылами всемогущего Бога попасть туда можно только через покаяние и через личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому, дорогой друг, для сегодня для вас возможность такая примириться с Богом. Кто бы ты ни был, может, вы дети верующих родителей. Может, вы были номинальным членом церкви, вы просто в списках церковных находитесь. Вам сегодня надо проверить, достаточно ли прочная ваша связь с Богом. Действительно ли это обетование распространяется на вас? Вы убеждены в том, что Иисус Христос является Господином вашей личной жизни? Ваш образ жизни соответствует Божьему замыслу? Он ваш личный Господь? Или Он Господь ваших дедушек и бабушек? И если что-то не так, сегодня время обновить свои отношения. Все события в этом мире, друзья, это только повод для пробуждения, для очищения, для оживления и для духовного возрождения. Лично твоего, дорогой друг, и церкви в целом. Все, что сегодня мы видим в мире происходящем, друзья, это лишь голос в полночь. Поправьте свои светильники, Господь грядет. Время близко. И время коротко. Время, друзья, своей опорой делать даже не церковь, не храмы, не дома молитвы. Не в рукотворенных храмах Бог живет. Как у церкви не всегда были такие хорошие обстоятельства, что в храмах собираться, в домах молитвы. Но при этом Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе истины. Когда у церкви отняли все дома молитвы в 30-х годах, в том числе и в Москве, когда каждый дом стал храмом, и каждая квартира была домом молитвы, и каждый член церкви был священником, и возносились на семейных алтарях жертвы, и Бог эти молитвы слышал. Поэтому, друзья, все обстоятельства, они говорят о том, что мы должны обновить свои личные отношения с Господом, и под крыльями всемогущего Бога для каждого из нас есть место. Пусть Господь благословит нас этим упованием, этой верой, этим спокойствием, этим покоем каждую душу в нашем собрании. Аминь.

Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса. Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой, Боже, длится. Услышь, как Илию ты услыхал.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, вы на волнах радио МВ, и мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Анни снова кашляла. Она кашляла вот уже несколько недель, и это Бинетта ужасно злило. «Если ты скоро не справишься со своим кашлем», — накричал он однажды после ужина на Анни, — «я тебя отправлю». Иосиф замер. Новый груз тяжело лег на его и без того усталые плечи. «Куда, отец?» Иосиф с нетерпением ждал момента поговорить с матерью наедине. «Мама, куда ты должна отправиться?» – прошептал он, схватив мать за руки. Он со страхом всматривался в ее лицо. В нем читалось замешательство и изнеможение. «Не знаю», – ответила она. «И что отец этим хотел сказать?» «Понятия не имею, Иосиф». «Но, мама, смогу я тогда быть с тобою?» «Ну, Иосиф, я действительно не знаю, что отец имел в виду, говоря это. Ему не нравится, что я кашляю, это я точно знаю. Я стараюсь, как могу его подавить, но он не покупает мне никаких средств от кашля. Ах, Иосиф, может, мне не надо было тебе все это говорить. Не беспокойся об этом, пожалуйста. Может, он это сказал просто так? Может, и в самом деле его отец об этом сказал просто так, но, несмотря на это, Иосиф в этот вечер просто не находил себе покоя. Он долго не мог заснуть. Куда отец собирается отправить маму? Куда? Ну куда? Иногда слова, просто так сказанные, могут иметь тяжелые последствия. Только под утро Иосифом овладел беспокойный сон. Всегда, когда его мама начинала кашлять, он с беспокойством и боязливо смотрел на отца. Холодная погода установилась надолго. Утром еще затемно уходил Иосиф из дому, чтобы вовремя успеть в школу. Часто ему приходилось идти по глубокому по колено снегу. Амос Пеневел снимал с него чулки и вешал их через веревку за печкой. Потом укутывал его в свое собственное пальто до тех пор, пока чулки высыхали настолько, что их можно было снова одеть. Однажды вечером разразился особенно сильный ветер. Иосиф Амстронг был единственный ученик, за которым не пришел отец. Все ученики разошлись. Остались только Иосиф и учитель со своими 5 детьми. Пришло время замыкать школу и идти домой, но за самым маленьким, самым младшим учеником еще никто не приходил. «Как ты думаешь, отец еще придет за тобою?» — спросил учитель, всматриваясь в уходящую вдаль улицу. «Наверное, нет», — печально ответил Иосиф. «Тогда я сам отвезу тебя домой. Ребенок твоего возраста при таком шторме не должен идти домой один». Анни встретила Иосифа у ворот дома. «Большое, большое вам спасибо!» – благодарила она учителя Пеневела. Когда Бинетт узнал, что учитель своей упряжки привез Иосифа домой, он только сказал. «Он получает $85 в месяц, так что, если считает нужным, пусть развозит учеников по домам. Я не могу вспомнить, чтобы меня когда-либо забирали из школы, независимо от того, дождь шел или снег». И так было всегда. Бинетт никогда не приезжал за Иосифом ни единого раза. Если вдруг разразившаяся непогода заставляла родителей отправляться за своими детьми, Иосиф был единственный, кто должен был идти домой один. Поэтому, когда погода портилась, мать оставляла его дома. Как Иосиф не любил школу, как бы ему не хотелось не пропускать ни одного часа занятий, он был послушен, если мать говорила: «Ты сегодня лучше не ходи, сыночек, ты весь промокнешь, пока дойдешь». Весной, примерно за месяц до окончания занятий, брат Анни Тимоти, который был женат и имел 4 детей, переехал на новую ферму, которая находилась на километр восточнее от школы. Однажды после обеда перед учителем выстроились 4 детей – Агнес, Фредди, Марианна и Денис. Они сказали, что пришли посмотреть на школу, в которой они с будущей осени будут учиться. «Ваша фамилия значит Стокс?» «Да», — ответила Агнес, старшая из детей. Иосиф Армстронг, ваш двоюродный брат?»
1: «Да».
0: «Вон он сидит». Все четверо ему весело улыбнулись с противоположной стороны класса, а лицо Иосифа покрылось румянцем радостного возбуждения. Ему ужасно хотелось поближе познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами, которых он видел до этого всего один или два раза.
1: «И вы теперь живете здесь, недалеко на ферме?»
0: «Да», — снова ответила Агнес, продолжая с улыбкой смотреть на Иосифа. «До сих пор мы жили в Волкут, а вот неделю тому назад мы переехали сюда». «Ну как, тебе нравится?» — шепнула она на ухо Фредди, дернув при этом его за рукав. Фредди все еще с улыбкой до ушей смотрел на Иосифа. Иосиф улыбался ему в ответ.
1: «Идемте, дети, посидите немного у нас».
0: И Амос Пеннивилл поставил у стены 4 стула.
1: «А теперь еще раз скажите мне ваши имена и сколько каждому из вас лет. Тогда сразу будет видно, кого мне в следующем году в какой класс зачислить».
0: «Значит так, меня зовут Агнес Стокс», — начала Агнес и встала, так как в калкутской школе их учили во время ответа вставать. Она говорила отчетливо, произнося каждое слово и достаточно громко для девочки ее возраста.
1: «Мне 11 лет, но скоро мне исполнится 12. 21 июля мне исполнится 12. Мариане 10 лет, Фредди 8. Тебе же 8, да, Фредди?»
0: «Да, незадолго до нашего приезда сюда его был день рождения, а Денису 6. Но он в школу еще не ходил». Она снова села и, скрестив руки, сложила их на коленях. На ней было темно-синее платье с белым воротником и белый фартучек. Иосиф смотрел на нее с открытым ртом. Ни одна из девочек в школе не была хоть приблизительно так хороша, как Агнес. И ведь это его кузина, думал он. А Фредди, его кузен, ему 8, всего чуть-чуть старше него. Щемящее радостное чувство заставило его сердце биться быстрее. Ему часто было так грустно, поэтому сейчас этот неожиданный прилив счастья ему показался непривычным и странным. Глаза его блестели, и свежие краски заиграли на его щеках.
1: «Отец!» — сказал Иосиф, дрожащим от волнения голоса. «Представь себе, Фредди 8 лет!»
2: «Ну и что?»
1: «Так мы с ним почти одного возраста, да?»
2: «Я точно не знаю, наверное, так».
1: «Отец, а мы будем... мы будем...» «Скажи, что ты хотел сказать». «Они теперь, наверное, чаще будут к нам приезжать, да? И мы, наверное, к ним поедем».
2: «Иногда, конечно, но не слишком часто. Родственники иногда могут быть благословением, а иногда превращаются в настоящую обузу, поэтому слишком часто посещать друг друга не нужно».
0: Анни все еще кашляла, и этот кашель не был похож на кашель от простуды.
2: «На следующей неделе я тебя отвезу».
0: Беннет стоял перед зеркалом в зеленой раме, что висело на стене возле кухни, и заботливо расчесывал свои черные волосы. «На следующей неделе?» Анни затаила дыхание. Она бы упала, если бы рядом не стоял стол, за который она ухватилась. «Куда? Куда ты меня хочешь отвезти, Беннет?»
2: «Мне по делам надо на север, и я возьму тебя с собой. Может, эта поездка поможет тебе избавиться от твоего кашля. Иосиф пусть остается, надо же кому-то кур кормить».
0: Иосиф только открыл рот, словно хотел что-то возразить, но большой ком застрял у него в горле и никак не давал себя проглотить. Руки его беспомощно повисли, а ноги словно онемели.
2: «Виргиния же может ехать с нами», — добавил Беннет, прежде чем услышать чье-либо мнение. «Она еще может ехать на поезде бесплатно, а Иосифа взять с собой будет слишком дорого. Да и кроме того, ему надо о курах позаботиться».
1: «Что за поездка по делам?»
0: Анни, не закончив предложение, осеклась, потому что знала, что спрашивать не имеет смысла. Беннет сжал губы.
2: «Идемте теперь ужинать», — сказал он. «Сегодня суббота, и я хотел бы еще подготовить мое выступление для занятий в воскресной школе».
0: И он посмотрел на свои часы.
2: «Нет, сегодня еще только пятница», — сказал Иосиф. Голос его сорвался, и две тяжелые слезинки прокатились по его щекам.
1: «Что случилось? Ты плачешь? Почему? Потому что сегодня не суббота или почему?»
2: Иосиф не мог отвечать. Больше всего ему хотелось подбежать к матери, обнять ее за шею и больше не шевелиться. Куда отец хочет ее взять с собой, и почему ему нельзя ехать с ними тоже? Он еще никогда не ездил поездом, а теперь он должен остаться с Ирни один.
0: Дверь открылась, и вошел Ирни. Он обычно чувствовал время, когда ему пора уже ужинать. Никогда он не заходил слишком рано, чтобы Бенет не думал, что он отлынивает от работы.
1: «Ну, Иосиф, как твои дела сегодня?» — спросил Ирни и провел рукой по бороде, что он делал всегда, прежде чем сесть за стол.
2: «Спасибо, хорошо», — раздался тихий голос ребенка. Ирни пристально посмотрел на стол, уставленный вкусно пахнущими блюдами, на Иосифа. Но как он научился не слишком рано приходить ко столу, так он и научился не ставить малышу слишком много вопросов в присутствии отца. Выражение лица Иосифа предостерегало его от дальнейших расспросов. В воздухе нависла напряженная тишина, которая подсказывала Ирни, что сегодня ему лучше принимать свою пищу молча. Анни тоже была погружена в грусть и усталость. Она почти не притронулась к еде и выглядела бледнее, чем обычно. Ирни видел, как дрожала ее рука во время еды. Только маленькая Виргиния, которой теперь было уже почти 3 года, сидя между отцом и матерью, создавала впечатление здоровья и полного удовлетворения. Но скоро и она станет достаточно взрослой, чтобы заметить, что у матери нет аппетита, и она тоже будет этим обеспокоена. Виргиния была привлекательным ребенком, очень подвижна и развита. Она гораздо больше болтала без того, чтобы ее кто-то спрашивал, чем Иосиф в ее возрасте. Несмотря на то, что она была такая маленькая и так часто могла вызвать на разговор или сама что-то рассказывать, Бенет не был к ней более благосклонен, чем к Иосифу. Это Ирни поддерживал с ней разговор. Это Ирни и Иосиф с ней играли на полу после еды. Это Ирни и Иосиф удивлялись новым словам, которые она могла уже говорить. Иосиф любил свою сестренку всем своим сердцем.
1: «Алекс», — сказал Ирни воскресным утром своему другу, — «пошуруди еще раз огонь, что-то здесь холодно».
2: Алекс поворочил в печи да так, что искры посыпались.
1: «Я бы пожелал себе на обед несколько лягушачьих ляжечек». «Но от одних желаний они тебе не явятся на стол». «Нет-нет, если бы от моих желаний что-нибудь зависело, то я бы имел такое большое желание, что ты вряд ли мне поверишь». «И что бы ты себе пожелал, Ирни?»
2: Алекс откинулся на спинку стула и расслабил свои подтяжки от брюк.
1: «Мое желание связано с женщиной».
2: «Что?» Алекс чуть не подпрыгнул на стуле.
1: «Пойми меня правильно, Алекс. Я хотел бы заступиться за одну женщину. За женщину, понимаешь? Я не знаю, за кого у меня в последнее время так болела душа, как за жену Амстронга». «Что же снова там случилось? Каждый раз, когда ты приезжаешь ко мне, ты сочувствуешь этой женщине».
2: «Алекс», — сказал Ирни. Он встал и пошел к окну.
1: «Если бы я был ее мужем, то я лучше жил бы в такой халупе, как эта, а не в красивом большом доме, как бы нет, если бы я не мог со своей женой обращаться лучше, чем он». «Но что же там случилось? Ты все еще не рассказал, что тебя так расстроило, Ирни?»
2: Алекс звучно прочистил свой нос.
1: «Работа и деньги — это то, о чем думает Бенет Амстронг. Его жена умирает на глазах, а он не видит, как она становится все худее и худее. Она работает, пашет, можно сказать, на него с утра до вечера, при этом не слышит ни одного доброго слова. Если бы я посещал эту церковь, я бы разок рассказал их пастору, как Бенет себя дома ведет. Я обязательно бы рассказал».
3: «Я тебе верю».
2: И вообще, мне больше всего хочется Бенету прямо сказать, что я о нем думаю. Как он только может так ревностно читать Библию и так грубо относиться к собственному ребенку? А теперь он надумал предпринять путешествие, а Иосиф должен оставаться дома, чтобы доить коров, ухаживать за курами. Бедный ребенок не знает ничего, кроме работы. А с женой Амстронга дела вообще становятся все печальнее. Бенет хочет взять ее с собой. Мне очень хочется его спросить, не надумал ли он еще одну ферму купить. И знаешь что? Эта Гепси снова должна приехать и должна содержать хозяйство. Если бы мне не было так жаль Иосифа, я бы уже давно бросил все и ушел. Я бы без колебания сказал Бенету, что я дольше у него оставаться не хочу. Ты бы действительно так сделал? Да, без сомнения.
0: Был воскресный вечер. Бенет Амстронг-младший, как всегда, внимательно и сосредоточенно прослушивал проповедь Евангелия. Теперь его голос, заглушая другие мужские голоса, звучал из левого крыла церкви. Виргиния спала. Около 7 Анни ее уложила. Ветер неистово свистел вокруг угла дома, и Тебби все ближе подвигалась к теплому боку кухонной печи. Иосиф. Мальчик теснее прижался к матери. Она сидела на одном из стульев в кухне. Иосиф положил свою левую руку ей на плечо. Когда он стоял рядом с ней, его голова была вровень с ее. Ее мягкие теплые волосы касались его щеки, и он чувствовал приятный запах мыла, которым она помыла свои руки и свежесть постиранного фартука. «У меня сердце разрывается, когда я думаю, что должна тебя оставить здесь одного. Но, может, во время этого путешествия твой отец научится хоть чуть-чуть больше меня любить». Я каждый день буду молиться за тебя, Иосиф, много раз за день, и я буду так часто, как только можно, писать тебе. Я уверена, отец купит мне для этого марки, и потом я еще кое-что придумала, что тебя, может быть, обрадует. Я попробую еще перед отъездом как-то добраться до фермы дяди Тимоти и попросить его, чтобы каждый субботний вечер он разрешал Фредди к тебе приходить. «Ой, мама!» «Да, и чтобы он оставался здесь до воскресенья, чтобы ты ночью с субботы на воскресенье был не один, когда Ирни уходит в город». «Как хорошо, мама!» «Тогда он может тебе помочь в воскресенье утром запрячь

0: родственников. Я еще пока не знаю, о ком речь, но думаю, на этот раз мне лучше ехать с ним». Анни закашляла. Она сжимала при этом руками виски. «Иосиф, я постараюсь тебе какой-нибудь подарок привезти».
1: «Мне?»
0: «Да, мой дорогой, если я только смогу. Что бы ты себе больше всего пожелал?» Иосиф задумался.
1: «Знаю, знаю, мама, картину про Бога, как Он освещает путь».
0: «Как ты себе это представляешь?»
1: «Ты же знаешь, мама, про ту маленькую открытку, которую мне когда-то Лотти в воскресной школе подарила. Разве ты не помнишь? Господь держит в руках светильник, чтобы ему видеть в темноте».
0: «Хороший ты мой, золотко ты мое», сказала Анни и крепче прижала его к себе. Это был рисунок про Иисуса, как он стучится в двери сердца. «И ты прав, в одной руке он держит фонарь, да? Но если ты такой подарок хочешь, то я буду об этом молиться, чтобы мне где-нибудь такая картина встретилась. Ты же имеешь в виду картину, которую на стенку можно повесить, да?»
1: «Да, мама».
0: «Значит, я тебя правильно поняла?»
1: «Расскажи мне историю Иосифа еще раз, мамочка».
0: «Еще раз?»
1: «Да, она мне очень нравится».
0: «Я же тебе ее столько раз уже рассказывала, что ты ее почти наизусть знаешь».
1: «Это ничего, мама. Пожалуйста, расскажи, она мне больше всех нравится».
0: «Почему она тебе нравится больше всех, Иосиф?»
1: «Ну...»
0: Переступив с ноги на ногу и вертев при этом пуговицу на своей рубашке, сказал Иосиф.
1: «Может, мне отец тоже когда-нибудь подарит такой красивый костюм, как был у Иосифа? Недавно мне приснилось, что мой отец меня так сильно любит, как Иосифа его отец любил. Я был такой счастливый. Когда я проснулся, отец как раз звал меня на дойку, и тогда я понял, что это был только сон. Но почти каждый вечер я думаю об этом сне. Как мне было хорошо, как мне так хочется, чтобы этот сон приснился еще раз».
0: «А почему, мама, ты назвала меня Иосифом?»
1: «Потому что мне просто никакое имя не понравилось больше, чем это, мой дорогой. Я же знала еще прежде, чем ты родился, что тебе...»
0: Анни вдруг посредине этого предложения остановилась.
1: «Я просто подумала, что тебе в жизни придется испытать не меньше трудностей, чем Иосифу».
0: «Ты думаешь, мама, что и меня однажды кто-нибудь мог бы бросить в темную яму?»
1: Анни слышала, как сильно бьется его сердечко, дыхание его прерывалось.
0: «Что ты, Иосиф? Я такое не думала. Но, может, тебе придется когда-нибудь, когда ты уже будешь взрослым мужчиной, работать где-то далеко, на чужбине, или ты не будешь понят людьми, или...»
1: «Или...»
0: В глазах Иосифа вдруг отразился какой-то страх.
1: «Или отец продаст меня в фонд Цабулету, или выпросит меня на улицу, или...»
0: «Что ты, Иосиф, мой дорогой, давай не будем больше о таких страшных вещах думать. Я расскажу тебе, почему я тебя Иосифом назвала. Когда я была еще ребенком, к нам приехал мой дедушка. Он не так уж часто бывал у нас. На этот раз он пробыл у нас дольше, чем обычно. Как-то он рассказал нам, детям, историю Иосифа, и рассказ этот был такой впечатляющий, что я его никогда больше не могла забыть. Эта картина и сейчас еще живо предстоит предо мною, как я сижу на деревянной скамеечке у его ног и слушаю. Тимоти стоял возле меня, как ты сейчас стоишь. Рахиль, которая на следующую зиму умерла, сидела у него на коленях и во время всего рассказа смотрела ему прямо в лицо. У дедушки была длинная белая борода, которая доставала ему почти до пояса, и Рахиль ее все время поглаживала. Так он умел рассказывать.
1: «Я знаю, мама, как учитель Пеневел, да?»
0: «Я не знаю, Иосиф, но я почти убеждена, что твой учитель такой же хороший рассказчик».

После этого рассказа моего дедушки, который всегда доверял Богу, я решила, если у меня самой когда-нибудь будет сын, я назову его Иосифом. Я верила, что когда-нибудь мой сын будет такой же, как мой дедушка. Я тебе уже часто рассказывала историю Иосифа, но чем чаще я тебе ее рассказываю, тем дороже она становится и для меня. Я очень радуюсь, что и тебе эта история сильно нравится. Надеюсь, что ты ее всегда будешь помнить, особенно теперь, когда мы будем в отъезде. И если тебе будет очень грустно, или ты в ком-то разочаруешься, или тебя кто-то неправильно поймет, или ты будешь наказан за что-то, чего ты не совершал, то вспомни в таких случаях, как поступал Иосиф, что он всегда говорил. Он говорил, что Бог его и в темноте видит. Да, именно так, мой дорогой. Тебе, конечно, будет иногда скучно, когда нас не будет. Иосиф, но помни о том, что Бог тебя видит. Он любит тебя и знает, что нас еще ждет впереди. Как он и знал и предвидел будущее Иосифа. Когда он был брошен в глубокую яму, Бог его и там видел. И я охотно верю в то, что мой дедушка тогда нам рассказывал. Может, Бог тогда послал ему свет с неба, когда братья его оставили, и не было никого, кто поддерживал бы его перед дальней дорогой в неизвестную страну. «Мама, расскажи мне историю эту снова». Рука Иосифа просительно погладила щеку матери.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Тихо, раннее утро, горячий кофе на столе. Небо все еще черное, и мир еще спит. Но приближается рассвет, и скоро наступит день. Он ворвется с грохотом вслед со встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня. Поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Потому что была Голгофа, и я волен выбирать, и я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей не иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы не иначе, как только возможность видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Чем жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, так как они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся. И добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму их нечестно. Я останусь незамеченным, прежде чем буду хвалиться. Я исповедаюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет меня учить. Я выбираю самообладание. Любовь, радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если я обману надежды, буду искать Его милости. И потом, в конце этого дня, я опущу голову на подушку и отдохну.

наш утешитель. Так хочется, чтоб кто-то был бы рядом, чтоб голову склонить бы на плечо. О, как же человеку очень надо знать то, что его любят горячо. Так хочется, чтоб смог бы кто-то мудро тебе в печали и беде помочь. Так хочется, чтоб наступило утро в душе, коль в ней печаль, тоска и ночь. И я ведь не могу представить даже, как можно за советом подойти к тому, кто с безразличным видом скажет: «Мне некогда, я занят, подожди». Я не могу представить, чтобы кто-то, кто занят постоянно лишь собой, другого окружил своей заботой, утешив: «Будь спокоен, я с тобой». Расчетливость и жадность не стремятся заметить тех, кто голоден и нах. И гордость не захочет умоляться и отказаться от удобств и благ. И несомненно то, что раздражение и грубость и заносчивость и зло не могут быть истоком утешения. Они не знают даже добрых слов. О Боже наш! То счастье несравненно, которое ты детям своим дал, и помощь твоя необыкновенна, ее однажды с неба ты послал. Ты нам послал, Господь, Святого Духа, Он наш утешитель, учитель, врач. В нем видим мы защитника и друга в минуты трудностей и неудач. В дни радости Он радуется с нами, о чем вздыхаем, может Он понять. Что выразить не можем мы словами, Он может ясно Богу передать. Он самокротость и долготерпенье, Он трепетная нежность, доброта. В нем нет негодования, кипения, Он мудрость и святая простота. И если средь сегодняшнего шума, средь мира, что в безумии кричит, ты зов его не слышишь, то не думай, что Дух Святой ушел или молчит. Не оставляет он и на мгновение поверивших возлюбленных своих. Но он не гром, он только дуновенье, и голос его ласковый, так тих. Ты только лишь прислушаться старайся, ты только отвернись от суеты, ты только лишь почаще обращайся, и голос его будешь слышать ты. Аминь.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если ты столяр, то я уверен, что ты не забыл продолжительный процесс обучения этой профессии. Если ты механик, то ты долго будешь помнить, как много времени ушло на изучение всех деталей и особенностей работы мотора, коробки передач и сцепления. Какой бы ни была твоя профессия, обучаясь ей, ты наверняка затратил какое-то время. Возможно, ты освоил ее в школе, профессионально-техническом училище или в техникуме. А может быть, ты освоил свою профессию, просто наблюдая, задавая вопросы и подражая мастеру в этой области. Но у большинства мужчин есть еще и вторая профессия, которая тоже требует ответственности и предъявляет немало других требований. Как и в любой другой профессии, мы можем добиться в ней успеха или потерпеть неудачу, за которую на производстве нас просто уволили бы с работой. Но, скажете вы, у меня только одна профессия. О какой второй профессии идет речь? Если вы женаты, то у вас есть вторая профессия. Быть мужем – это своеобразная профессия. А кто обучал нас этой профессии? Большинство из нас должны признаться – никто. И это трагично. Но не мы виноваты. Просто так получилось – мы были так заняты, стараясь научиться строить дома, чинить моторы и так далее, что нам некогда было научиться быть мужьями. А даже если бы мы спросили, как это делать, некому было бы научить нас. Кто слышал о такой школе или институте, который предлагал бы курс о том, как быть успешным главой семьи? Столяр начинает с того, что проходит курс обучения. Ну а как с профессией мужа? Мы вступили в эту должность в тот момент, когда сделали предложение своей невесте, не имея ни соответствующей подготовки, ни опыта, ни мастера, который мог бы подсказать нам, как и что делать. Мы просто сказали: «Я бы хотел взять на себя ответственность быть твоим мужем». И невеста ответила: «Хорошо, ты можешь взять на себя эту ответственность». После этого разговора, какое-то время спустя, мы появились на своем рабочем месте неподготовленными, необученными, неопытными, но тем не менее взвалив на себя эту огромную ответственность. С тех пор мы и находимся в этой должности, на горе и на радость. Прошли годы, но мы все еще не освоили эту профессию как следует. Все еще нет ясного представления о роли и ответственности, связанных с профессией мужа. В течение ряда лет, прошедших со дня свадьбы, мы делали то, что нам казалось естественным, или же то, что случайно обнаружили вместе с женой в процессе жизни. Мы не виноваты, что процесс нашего обучения оказался таким затяжным, слепо рассчитанным на удачу. Мы не виноваты, что обманули ожидания общества и даже наших церквей, предполагавших, что мы знаем, что делаем. Просто так получилось. Но у Бога были другие намерения. Он хотел, чтобы и жены, и мужья были хорошо подготовлены и со знанием дела приступили к исполнению своих обязанностей. Бог хочет, чтобы мы развивались и были не просто ремесленниками в семейной жизни, а искусными мастерами. Господь дал нам для этого учебный материал – живое Слово Божье. Эта беседа и другие из этой серии являются попытками помочь вам задуматься о своей роли главы семьи. Что же Бог хочет, чтобы я знал о том, как быть успешным мужем? Разумеется, что в такой короткой беседе мы не можем коснуться всех аспектов вопроса о том, как быть хорошим мужем. Но сегодня мы хотели бы рассмотреть хотя бы один из них, очень важный аспект и очень важный шаг к тому, чтобы быть успешным главой семьи. Мы будем говорить о преуспевающем муже-христианине, как о любящем руководителе в своей семье. В первую очередь, любящий руководитель – это муж-христианин, который придает большое значение общению со своей женой. Еще там, в Эдемском саду, нужда в друге и в дружбе была заложена Богом в естество человека. Эта нужда в общении касается всех областей нашей жизни. Безусловно, мы зависимы друг от друга в удовлетворении таких нужд, как необходимость в пропитании, одежде и крыше над головой. Но мужчина, который женится в основном для того, чтобы иметь личного повара и человека, который чинил бы его одежду, ничего не знает о настоящей супружеской дружбе и взаимозависимости. Понимаете, помимо очевидных физических нужд, у людей есть другие нужды. Одна из наибольших нужд каждого человека – это отклик. Отклик на нашу любовь, на наши идеи, отклик на наши высказывания и поступки. Все мы хотим, чтобы кто-то откликнулся, ободрил нас, когда мы в этом нуждаемся, и даже порой подверг критике наши идеи, когда в этом есть необходимость. Нам нужно, чтобы кто-то сказал: «Это замечательная идея, ты действительно остроумный». Или: «Да, но подумал ли ты о другой стороне вопроса?» Или: «На днях я что-то читал об этом. Известно ли тебе, что...» Или просто: «Ты шутишь?» Мужья могут внести неоценимый вклад тем, что выслушивает и откликается на идеи, мысли, надежды и мечты своих жен. Вы знаете, не только на фабрике или на каком-либо другом рабочем месте, на котором ты работаешь, уместна пословица «один ум хорошо, а два лучше». Она уместна и в твоей семье. Мужья, я хочу, чтобы вы сделали что-то необычное. Я хочу попросить вас спросить у своих жен, в чем заключается самое веское доказательство того, что вы их любите. Спросите у них. Может быть, это ваше умение обеспечить семью. Или подарки, которые вы иногда ей преподносите. А может быть, это то, что вы делитесь с ней. А что ответила твоя жена? Я предполагаю, что большинство жен, если не все, сказали вам, мужья, что наилучшее доказательство вашей любви в том, что вы разговариваете, общаетесь с ними. Конечно, такой ответ вы получите, если хотя бы изредка говорите со своей женой. А может быть, она вообще не знает, насколько это приятно. Жены ищут возможности поговорить. Они чувствуют себя разбитыми, если не имеют возможности поделиться. Они могут перенести многие материальные решения, но не могут терпеть молчание. Почему? Если ты думаешь, что причина в том, что все женщины болтливы, то стыдись. Дело совсем не в этом. В первую очередь, твоя жена – человек. И, создав людей, Бог не обрек их на одиночество. Он сотворил нас мужчинами и женщинами, и Он создал нас для общения, для дружбы, для взаимопомощи. Во-вторых, жена-христианка ожидает от мужа руководства не в форме повелений, а в форме откровенного разговора. Согласно Божьим намерениям, брак был учрежден для взаимоотношений, ведущих к единству. И для того, чтобы в браке было такое единство, необходимо искреннее, откровенное общение. Необходим разговор. Читайте 4 главу послания к Ефесянам. Основная тема этой главы – единство и общение между христианами. И, безусловно, это касается мужей и жен. Вторая тема – это правильное употребление слов. Эти две темы взаимосвязаны. Единство и разговор. Единство и откровенная беседа. Позвольте, я прочту несколько ключевых стихов из этой главы, а самостоятельно вы можете прочитать всю главу. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Мужья, нам нужно многому научиться. Слава Богу, что учиться никогда не поздно. Будем благодарны за то, что Бог не отстраняет нас от должностей, не увольняет нас при каждом промахе. Господь хочет, чтобы мы научились быть хорошими мужьями, искусными мастерами этой очень важной профессии, профессии мужей.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне, в час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне.

Невозможно даже мне представить, что живу без помощи Твоей, что на время Ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с Тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с Тобою и где я могу к Тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью Ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я Твоей, без Твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с Тобой долиной плача, нахожу источники Твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь Твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу Тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой меня здесь на земле.

Призови Христа в день скорби, когда в море жизни волны уж готовы погубить и в пучине утопить. Призови тогда Христа, и настанет тишина. Призови Христа в день плача, скорбь свою пред Ним не пряча, на коленях изливай, и при этом твердо знай, небо слушает тебя, когда ты зовешь Христа. Призывай Христа всегда, в дни болезни, и когда ты идешь долиной слез, где когда-то шел Христос. Или сердце давит тьма, выход есть, призвать Христа. Не ищи других путей, что избавят от скорбей, помощь есть одна, у Бога. К ней лежит одна дорога, отвернувшись от греха,

я научился быть довольным тем, что у меня есть». Филиппийцам 4:11. Несколько лет тому назад я был в гостях у одного человека, богатого и успешного, на зависть всем своим друзьям и сотрудникам. Но когда мы с ним беседовали, он заплакал и признался, что в душе глубоко несчастен. Богатство не смогло заполнить пустоту в его сердце. Спустя несколько месяцев я был в гостях у другого человека, который жил в нескольких милях от первого. У него был очень скромный дом, и не было почти ничего из богатств века сего. Однако лицо его сияло, когда он рассказывал мне о своей работе, которую он выполняет ради Христа, и о том, как Христос наполнил его жизнь значением и смыслом. И я убедился, что этот второй человек — настоящий богач. Хотя у него и было лишь самое необходимое, он научился благодарить Бога за все, что Он ему дает. Вся разница между этими людьми — в духе благодарности.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о гальянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал им сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда он это говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Старайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и закроет двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на наших улицах ты учил“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне
1: и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал

0: ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. А он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу от тебя? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в свои дома, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы, и сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Законы пророки до Иоанна. С этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой прелюбодействует, и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача,

псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. 1 Иоанна 4:9. История от бытия до откровения, от величайшей мировой трагедии до величайшего на земле торжества, драматическая история падения человека и самопожертвования Бога может уместиться в этих замечательных словах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Многие люди не понимают смысла выражения «Бог есть любовь». Оно не означает, что все на свете приятно, прекрасно и замечательно, и что Божья любовь никогда не допустит наказания за грех. Божья святость не допускает греха без наказания, но Божья любовь нашла возможность искупления и спасения заблудшего и грешного мира. В соответствии с Его замыслом, Иисус Христос сошел с небес и отдал свою жизнь как окончательную и совершенную жертву для искупления грехов. Но мы должны ответить на этот дар. Мы должны поверить. Мы должны посвятить нашу жизнь Иисусу Христу, нашему Спасителю и Господу. А ты доверяешь Ему? Впереди тебя ждет жизнь вечная.

Момент творения. Осы – биологическое чудо. Когда разговор заходит об осах, вам лучше забыть все, что вы учили по биологии о половом размножении. У ос есть женские и мужские особи. Но дальше все не так просто. Самцы могут производить только самок. После совокупления самки сохраняют семя у себя в половых путях, в особой сумке. Оно пригодится лишь после того, как оса отложит яйца в куколку мухи. И то лишь в том случае, если ей захочется произвести самок. Самка сама определяет, какая часть ее потомства будет женского пола, а какая мужского. Она откладывает яйцо. А затем выталкивает семя из сумки, оплодотворяя его. Из такого яйца вылупится самка. Если же оса не оплодотворит яйцо, то из него выйдет особь мужского пола. Изучая размножение ос, ученые обнаружили еще одну странную особенность. Некоторые самки производят только самцов. Дальнейшее исследование показало, что это обусловлено наследственностью, то есть факторами, которые передаются по мужской линии. Но загадка в том и заключается, что нет никакой мужской линии. Самцы могут давать жизнь лишь самкам. Более того, осы создают огромное множество проблем для убеждений эволюционистов, потому что с таким способом размножения, который является, скорее всего, недостатком, а не преимуществом, они никогда бы не эволюционировали. Хотя такой способ размножения и можно назвать недостатком, Бог все так устроил, что осы выживают и продолжают свой род. И это служит его целям. Само существование ос опровергает сомнения тех, кто не верит в Творца и Бога Вселенной. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.
1: Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, Божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаем вашему вниманию послушать некоторые фразы о Духе Святом, о его функциях, назначении и действиях в среде Божьего народа, формировании нашей жизни.
0: Бог узнает своих не по церковному списку, а по печати Духа Святого, который отражается в жизни его детей.
1: Излюбленную фразу многих верующих «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его» принимают за тест, который определяет принадлежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроениями, чувствами, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит апостол Павел в первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого перевода. «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если в самом деле Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. Новая жизнь, исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истинный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас.
0: Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоянную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего стандарта святости.
1: Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании ее с Божьей волей, то есть в непрерывном вашем освящении. Работа освящения продвигается вперед в той степени, в которой ваша жизнь руководима им.
0: Только Святой Дух знает особые опасности, поджидающие нас в каждой ситуации, или особые благословения, удовлетворяющие нашим индивидуальным нуждам. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения.
1: Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он не делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу предстоит делать одно лишь добро.
0: Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не дает нам делать то, что мы бы сделали в Его отсутствии. Служение Святого Духа явно обращено против греха.
1: Когда Святой Дух поселяется в нас, Он указывает на грех. Если мы постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жизни, мы огорчаем Его, и Он перестает разговаривать с нами.
0: По мере того, как человек укрепляется в Господе, Святой Дух продолжает обличать его в тех проступках, которые он совершил.
1: Исполненность Духом Святым – это не то, что получают благодаря теоретическому знанию каких-то духовных законов или через рукоположение. Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием.
0: Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не сможет повлиять на них, они будут оказывать влияние на мир.
1: Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и приводя их в тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь приходятся десятки мертвых, которые, опираясь на те или другие аргументы, своими заявлениями претендуют на привилегированное положение перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шумом иллюзий, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множеством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием душ на свою сторону. Сколько людей, повстречавшись с живым Богом, сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, лишенных духовной жизни. Наша цель идти исключительно по стопам нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа И тогда благодатные дары Святого Духа раскроются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны человека. Божьих вам благословений, дорогие наши друзья! Пусть ваши сердца наполняются познанием истин Господних, наполняются Святым Духом, посланным главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобив образу Божьему.

про Дух Святой. Побит Христос, весь в ранах и страданиях, за мой он грех висит сейчас при мне. И все ученики его метаются в сомнениях, царь он или нет, Бог он или нет. Мы все собрались, все в недоумении, ведь чудеса творил он, как же он поник и умер. Где же чудо? Чудо в чем? И вот являлся нам Господь или в духе, или в теле и говорил: не отлучайтесь вы, ждите обещанного, вы в Иерусалиме. И вот прошло уж 50, кто молится, кто просит силы, народ еще чего-то ждет, и все столпились в Иерусалиме. И вдруг внезапный шум, мы не поймем, то сильный ветер, что ли, и вдруг наполнился весь дом. Явились языки Господни. Каждый из нас заговорил, Бог дал нам новые наречия. Сам спустился, в нас почил и разделил наречия. И с этих пор, друзья, повсюду, кто приближается к Христу, Святой Господь дает наречие, что родилось на небесах. Дух Святый, Он дарует силы, Он помазание наше, свидетельство во мне, что Иисус Христос совсем не сказка. Он Бог живой, Его обетование на земле. Просите, братья, пусть Дух Святой наполнит нас, и будем святы, свидетелями будем мы по всей земле, до всех краев мы донесем Дух Правды, Дух Утешитель. Он – победа, Он – знамя наше, нежность и покой. Он сила, пламя, утешитель. Когда тебе плохо, он всегда с тобой. Научит он, откроет правду, покажет путь твой в небеса. Его ты слушай, тихий ветер, что вторит Божью волю, что на небесах. Слава нашему Богу. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Святой, Тобою я как силой здесь укрепляюсь каждый день земной. И мне не страшны даже смерть, могила, ведь по дороге Ты идешь со мной. Хвала Христу за дар Святого Духа, что Он послал утешителя нам. И если даже в мире заваруха, то Он же ходатайствует за нас. Ты, утешитель, душу укрепляешь, даруешь мир и радость, и покой. Нам утешение в сердце посылаешь, не оставляешь, но идешь со мной. Когда же в теле иссякала сила, изнемогала, падала в борьбе, в тот час Христу молитву возносила, и Дух Святой участвовал в мольбе. Когда наступят сильные враги, и будет страх, и сумраки, и тени, о, Дух Святой, тогда лишь только Ты со мною вместе станешь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53, глава 4 стих. Мессия, страдающий слуга, поражен Богом. Интересной особенностью этого великого пророчества является то, что оно написано в прошедшем времени, хотя исполнилось лишь спустя 700 лет. Некоторые называют это пророчески совершенным временем. И действительно, пророчество относится к будущему, когда глава 53 станет исповеданием благочестивого остатка иудеев. Какое замечательное свидетельство истины и какая сила вдохновения! В бедственное время для Иакова они осознают, что Христос пострадал ради них, понеся их немощи и болезни. Они презирали Его и не считали Своим Царем. Они думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Распятие было омерзительно. Всякий, кто был распят, был, несомненно, проклят Богом. И в самом деле их писания гласят: «Проклят пред Богом всякий, повешенный на древе». Их лидеры поэтому и хотели, чтобы его распяли. Ни один иудей никогда бы не поверил Мессию, который распят. Вот почему они настаивали на том, чтобы Пилат распял его, хотя тот сказал: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». По сути, он говорил, что ему все равно, если они возьмут его и побьют камнями, лишь бы он сам не впутывался в это дело. Но они закричали еще громче: «Возьми, возьми, распни его!» Христос был поражаем Богом, сделавшись за нас клятвою.

Настало для Христа уже то время, и облако взяло его к себе. Вознесся Иисус к Отцу пред всеми, свершив победу в праведной борьбе. Они смотрели в небо восхищенно. Иисус носился птицей так легко, но сердцем были несколько смущены, разлука им давалась нелегко. 11 с горы той возвратились в Сироцкий, без Христа Иерусалим, и вместе в горнице одной склонились с молитвою к тому, кто был любим. Спаситель обещал их не оставить, и ждали с трепетом обещанного дня, и он пришел, уже 12 стали в молитве силы, духа и огня. Они и не сироты, ведь в каждом дух Господень, он жил в сердцах их, как и обещал. И мы не одни, друзья, сегодня он каждому Святого Духа дал. Когда сосуд мы погружаем в воду, наполнен будет он аж через край. Вот так и мы, духовной нам природой, должны исполниться, лишь только пожелай, чтоб Духом и Святым преисполнялись, чтоб реки потекли живой водой, чтоб в Духе мы росли им укреплялись, чтоб Духа плод святой чередой. Иисус Христос, Он Лев, Он сильный в брани, Господь Творец, Он Царь царей, Он Бог, а Дух Святой в Его прекрасной грани сошел с небес, как светлый голубок. Он голубь мира, Он источник святости, покой, блаженство, это Дух Святой, Он утешитель всем и без предвзятости, такой весь нежный, любящий, простой. Простой, как голубь, чистый, белоснежный, а голубя вспугнуть всегда легко. Коль духа огорчит душою грешной, он улетит подальше, высоко. Не огорчайте Духа же Святого, которого оставил нам Господь, нам без него до края дорогого, ну, не дойти и грех не поборол.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы начинаем новую неделю, темой которой будет «Бог, объявленный в своих именах». В этой серии бесед мы будем говорить о том, что мы знаем о Боге посредством изучения Его имен в Священном Писании. Все библейские имена в библейские времена имели большую важность, во всяком случае гораздо большую, чем имена имеют сегодня. Почти все имена в Библии имеют специфическое значение и соответствие лицу с данным именем. Ярким примером этого могут быть, например, библейские патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Имена двух из них переменил сам Бог. Имя Авраама сначала было Авраам, но Бог потом переменил имя Авраам на Авраам. Авраам значит «торжествующий отец», а Авраам значит «отец многих». Имя Иакова Бог переменил на Израиль. Иаков значит «запинающий», «хитрый», тогда как имя Израиль значит «тот, кто боролся с Богом» или «Божий герой». И каждый раз перемена имени означала кризис в жизни личности, имея решительное влияние на будущее назначение и развитие характера. Другими словами, имя исправлялось характером и предназначением. Вы, конечно, можете спросить, почему имя Исаак не изменилось на другое имя? Причина этого довольно интересная, потому что Бог избрал имя Исаак еще до его рождения. Ясно, что имя, избранное Богом, не должно претерпевать изменения. Но все это говорит о том, что имена в Библии были очень важными. Они указывают на характер и природу человека. Но если все это применимо к именам людей, то это должно быть еще больше применимо по отношению к Богу. Это и есть тема сегодняшней беседы, а также радиобесед всей нашей недели. Имена Божьи. Первичным именем Бога в гебрайском языке в Ветхом Завете есть имя Элохим. Это имя выступает уже в первом стихе Библии, в очень важном смысле. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих, читаю. «Вначале сотворил Бог Элохим небо и землю». После этого имя Элохим употребляется в Библии в Ветхом Завете около 2500 раз. Одним из ясных заключений есть то, что Библия является книгой, которая концентрирует наше внимание на Боге. Это и есть причиной непрекращающегося к ней влечения человеческого рода. Одним из очень важных фактов об имени Элохим есть то, что это существительное множественного числа. Окончание «им» – «Элохим» в гебрайском языке является признаком множественного числа. Интересно, что существует и единственное число этого слова, а именно «Элоах». Эта форма встречается в Библии более чем 50 раз, в основном в книге Иова. Книга Иова является вполне возможно самой древней книгой Библии, что указывает на то, что слово «Элоах» является древнейшей формой, которая постепенно вышла из употребления. Следующим интересным фактом о имени Элохим есть тот факт, что хотя это фраза множественного числа, за ней почти всегда следует нормально глагол, стоящий в единственном числе. Так, например, в стихе «в начале Бог», то есть Элохим,
стоит во множественном числе. Сотворил, а глагол сотворил стоит в единственном числе. Это книга Бытие, 1 глава, 1 стих. При этом мы должны помнить, что в гебрайском языке глаголы имеют как единственное, так и множественное число. Короче говоря, так же, как и в русском языке. В английском языке есть только одна форма. Таким образом, глагол, идущий после слова «элогим», «бог», стоит в единственном числе, то есть «сотворил», а не «сотворили». Однако есть интересные случаи, когда после слова «элогим» следует глагол также во множественном числе. Одним из наиболее интересных есть книга «Бытие», 20 глава, 13 стих, где Авраам говорит: «Бог, то есть Элогим, повели меня странствовать из дома отца моего. Не повел, а повели». Нет сомнения в том, что Авраам здесь говорит об истинном Боге, который предстал перед ним. Важным моментом есть то обстоятельство, что в данном конкретном случае Авраам говорит с языческим царем. Я считаю, что, вероятно, Авраам решил немного сообразовать свой язык, то есть приспособить его к образу мышления языческого царя. В этом и заключалась вся причина этого феномена. Кстати, об этом мы будем больше говорить в наших следующих радиобеседах. Но мы желаем сказать немного больше о форме «Элогим» сегодня. «Элоах» и «Элогим», то есть и единственное, и множественное число, происходит из более раннего имени слова «Эль». Главным значением этого слова, то есть «Эль», есть «сила». Оно, например, употребляется в этом значении в книге «Бытие», 31 главе, 29 стихе, где Лабан разговаривает с Иаковом. Между ними было некоторое несогласие, и Лабан говорит Иакову: «Есть в руке моей сила сделать вам зло». Здесь слово «сила» представлено словом «эль». То же самое слово употребляется и для слова «Бог». Таким образом, основным значением, содержанием слов «эль», «элоах», «элогим», происходящих от слова «эль», есть «сильный» или «могущественный». Форма множественного числа «элогим» выражает полную сумму всего, что является, что относится к Богу. Эта мысль выражена в Новом Завете, в послании к Римлянам, 1 главе, 20 стихе, где апостол Павел говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел говорит, что существуют определенные аспекты Бога, которые проявлены в творении, и он называет их «невидимое Его», определяя это как вечную силу и божество. Это и есть то, что значит слово «Элогим» – Божья вечная сила и божество. Интересно, что Иерусалимская Библия передает этот же текст фразой «сила и божество». Быть может, наиболее понятный перевод слова «элогим» должен звучать как «божество», так как мы должны взять во внимание его форму множественного числа. «Элогим» – это общность, совокупность всего того, что есть Бог. Слово «элогим» относится в Библии к лицам, которые не являются истинным Богом. Но это всегда для определенной специфической причины. Личности или созданные существа, которые в некоторой степени проявляют атрибуты, связанные с Богом, Элохим, характеризуются силой, величием и властью. Им также иногда Библия дает название Элохим. Так, например, в Псалме 8, 6 стихе псалмопевец говорит о людях: «Немного ли умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Есть перевод, который говорит: «Немного ты умолил его пред Богом».
Конечно, все согласны, что речь здесь идет об ангелах. Тем не менее, как мы видим, иногда слово «Элогим» относят и к ангелам. Слово «Элогим» иногда относят в Библии и к человеческим судьям. Так в книге Исход, 22 главе, 9 стихе, закон Моисея говорит: «О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинять судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». В данном тексте слово «судьи» передано гебрайским словом «Элогим». Таким образом, имя «Элогим» распространялось и на человеческих судей, потому что они представляли правосудие Бога. Дальше слово «Элогим» иногда применялось и к правителям. Так, например, в Псалме 81, 1 стихе, Асаф говорит: «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». В этом тексте мы опять находим слово «Элогим», означающее «правителей». И, наконец, в книге Исход, 12 главе, 12 стихе, слово «Элогим» применяется к сатанинским властям и силам. Бог говорит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». В данном случае эти боги являются врагами истинного Бога и его народа. Несомненно, что речь здесь идет о сатанинских властях и силах, об управителях сатаны в сатанинском царстве. Но эти боги, тем не менее, названы здесь именем Элогим. Таким образом, мы видим, что слово «Элогим» применяется в Библии и к ангелам, и к человеческим судьям, и к человеческим владыкам, и к сатанинским ангелам. Только по той причине, что слово «Элогим» сопряжено с атрибутами, свойственными Богу, такими как сила, величие, праведность, справедливость, вечность, небесное существо. Суммарное значение этого слова – выражается одним словом «божество». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8-9. Думая о Божьей благодати, теряю смысл справедливости как основы системы человеческого существования. Я жажду справедливой кары для преступника, чтобы другие боялись беззаконничать, а Бог готов простить кающегося грешника, оказав ему незаслуженную милость, избавив от наказания и позора. Думая о Божьей благодати, теряю смысл милости как важного условия для человеческого выживания. Там, где я готов понять или простить согрешившего, просто забыв о преступлении, Бог требует покаяния как единственного необходимого условия для прощения. Похоже, что Божья благодать явно не вписывается в мое человеческое мировоззрение. Поэтому вместо того, чтобы пытаться совмещать несовместимое, может мне проще смириться, согласившись с превосходством Божьей благодати над моим разумом, с моими человеческими определениями справедливости и милости. И приняв Божью благодать для себя лично, перестать рыдать над своими жизненными ошибками, найти в себе мужество к искреннему покаянию и научиться радоваться незаслуженному и ежедневному Божьему прощению, а также старательно учиться у Бога смотреть на жизнь моего окружения через призму Божьей благодати, никогда не забывая о своем статусе когда-то помилованного грешника, запрещая себе жаждать справедливого и немедленного воздаяния, позволяя Богу ждать покаяния согрешающих и миловать искренне перед Ним кающихся. Миловать не по прихоти, а по справедливости, возложив заслуженное покаявшимися грешниками наказание на Христа, Сына Божьего, для удовлетворения Божьей справедливости неминуемого воздаяния. Этот подарок человечеству назван благодатью Божьей, а радостная весть об этом названа Евангелием. Нам же необходимо просто перестать горделиво пребывать в своей самоправедности, а в смирении принять благодать как дар личного прощения и учиться жить в благодати для своей святости и непорочности и рассказать о благодати всем в ней нуждающимся, показав благодать действий на своем личном примере святой христианской жизни.

Из глубины безмерного отчаяния, усталости, бесплодности труда, ни громкий крик, ни шепот, а молчание взвивается в заоблачную даль. Молчание не будоражит спящих, но в глубине суровой немоты живое сердце судорожно плачет, и этот плач достигнет высоты.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Уважаемые радиослушатели, вы на волнах радио МВ, и мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Анни снова кашляла. Она кашляла вот уже несколько недель, и это Бинетта ужасно злило. «Если ты скоро не справишься со своим кашлем», — накричал он однажды после ужина на Анни, — «я тебя отправлю». Иосиф замер. Новый груз тяжело лег на его и без того усталые плечи. «Куда, отец?» Иосиф с нетерпением ждал момента поговорить с матерью наедине. «Мама, куда ты должна отправиться?» – прошептал он, схватив мать за руки. Он со страхом всматривался в ее лицо. В нем читалось замешательство и изнеможение. «Не знаю», – ответила она. «И что отец этим хотел сказать?» «Понятия не имею, Иосиф. Но, мама, смогу я тогда быть с тобою?» «Ну, Иосиф, я действительно не знаю, что отец имел в виду, говоря это. Ему не нравится, что я кашляю, это я точно знаю. Я стараюсь, как могу его подавить, но он не покупает мне никаких средств от кашля. Ах, Иосиф, может, мне не надо было тебе все это говорить. Не беспокойся об этом, пожалуйста. Может, он это сказал просто так? Может, и в самом деле его отец об этом сказал просто так, но, несмотря на это, Иосиф в этот вечер просто не находил себе покоя. Он долго не мог заснуть. Куда отец собирается отправить маму? Куда? Ну куда? Иногда слова, просто так сказанные, могут иметь тяжелые последствия. Только под утро Иосифом овладел беспокойный сон. Всегда, когда его мама начинала кашлять, он с беспокойством и боязливо смотрел на отца. Холодная погода установилась надолго. Утром еще затемно уходил Иосиф из дому, чтобы вовремя успеть в школу. Часто ему приходилось идти по глубокому по колено снегу. Амос Пеневел снимал с него чулки и вешал их через веревку за печкой. Потом укутывал его в свое собственное пальто до тех пор, пока чулки высыхали настолько, что их можно было снова одеть. Однажды вечером разразился особенно сильный ветер. Иосиф Амстронг был единственный ученик, за которым не пришел отец. Все ученики разошлись. Остались только Иосиф и учитель со своими 5 детьми. Пришло время замыкать школу и идти домой, но за самым маленьким, самым младшим учеником еще никто не приходил. «Как ты думаешь, отец еще придет за тобою?» — спросил учитель, всматриваясь в уходящую вдаль улицу. «Наверное, нет», — печально ответил Иосиф. «Тогда я сам отвезу тебя домой. Ребенок твоего возраста при таком шторме не должен идти домой один». Анни встретила Иосифа у ворот дома. «Большое, большое вам спасибо!» – благодарила она учителя Пеневела. Когда Бинетт узнал, что учитель своей упряжки привез Иосифа домой, он только сказал. «Он получает $85 в месяц, так что, если считает нужным, пусть развозит учеников по домам. Я не могу вспомнить, чтобы меня когда-либо забирали из школы, независимо от того, дождь шел или снег». И так было всегда. Бинетт никогда не приезжал за Иосифом ни единого раза. Если вдруг разразившаяся непогода заставляла родителей отправляться за своими детьми, Иосиф был единственный, кто должен был идти домой один. Поэтому, когда погода портилась, мать оставляла его дома. Как Иосиф не любил школу, как бы ему не хотелось не пропускать ни одного часа занятий, он был послушен, если мать говорила: «Ты сегодня лучше не ходи, сыночек, ты весь промокнешь, пока дойдешь». Весной, примерно за месяц до окончания занятий, брат Анни Тимоти, который был женат и имел 4 детей, переехал на новую ферму, которая находилась на километр восточнее от школы. Однажды после обеда перед учителем выстроились 4 детей – Агнес, Фредди, Марианна и Денис. Они сказали, что пришли посмотреть на школу, в которой они с будущей осени будут учиться. «Ваша фамилия значит Стокс?» «Да», — ответила Агнес, старшая из детей. Иосиф Армстронг, ваш двоюродный брат?»
1: «Да».
0: «Вон он сидит». Все четверо ему весело улыбнулись с противоположной стороны класса, а лицо Иосифа покрылось румянцем радостного возбуждения. Ему ужасно хотелось поближе познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами, которых он видел до этого всего один или два раза.
1: «И вы теперь живете здесь, недалеко на ферме?»
0: «Да», — снова ответила Агнес, продолжая с улыбкой смотреть на Иосифа. «До сих пор мы жили в Волкут, а вот неделю тому назад мы переехали сюда».
1: «Ну как, тебе нравится?» — шепнула она на ухо Фредди, дернув при этом его за рукав.
0: Фредди все еще с улыбкой до ушей смотрел на Иосифа. Иосиф улыбался ему в ответ.
1: «Идемте, дети, посидите немного у нас».
0: И Амос Пеневел поставил у стены 4 стула. «А теперь еще раз скажите мне ваши имена и сколько каждому из вас лет. Тогда сразу будет видно, кого мне в следующем году в какой класс зачислить».
1: «Значит так, меня зовут Агнес Стокс», — начала Агнес и встала, так как в калкутской школе их учили во время ответа вставать. Она говорила отчетливо, произнося каждое слово и достаточно громко для девочки ее возраста.
0: «Мне 11 лет, но скоро мне исполнится 12. 21 июля мне исполнится 12. Мариане 10 лет, Фредди 8. Тебе же 8, да, Фредди?»
1: «Да, незадолго до нашего приезда сюда его был день рождения, а Денису 6. Но он в школу еще не ходил».
0: Она снова села и, скрестив руки, сложила их на коленях. На ней было темно-синее платье с белым воротником и белый фартучек. Иосиф смотрел на нее с открытым ртом. Ни одна из девочек в школе не была хоть приблизительно так хороша, как Агнес. И ведь это его кузина, думал он. А Фредди, его кузен, ему 8, всего чуть-чуть старше него. Щемящее радостное чувство заставило его сердце биться быстрее. Ему часто было так грустно, поэтому сейчас этот неожиданный прилив счастья ему показался непривычным и странным. Глаза его блестели, и свежие краски заиграли на его щеках.
1: «Отец!» — сказал Иосиф, дрожащим от волнения голоса. «Представь себе, Фредди 8 лет!»
2: «Ну и что?»
1: «Так мы с ним почти одного возраста, да?»
2: «Я точно не знаю, наверное, так».
1: «Отец, а мы будем... мы будем...» «Скажи, что ты хотел сказать».
0: «Они теперь, наверное, чаще будут к нам приезжать, да? И мы, наверное, к ним поедем».
2: «Иногда, конечно, но не слишком часто. Родственники иногда могут быть благословением, а иногда превращаются в настоящую обузу, поэтому слишком часто посещать друг друга не нужно».
0: Анни все еще кашляла, и этот кашель не был похож на кашель от простуды.
2: «На следующей неделе я тебя отвезу».
0: Бинет стоял перед зеркалом в зеленой раме, что висело на стене возле кухни, и заботливо расчесывал свои черные волосы.
1: «На следующей неделе?»
0: Анни затаила дыхание. Она бы упала, если бы рядом не стоял стол, за который она ухватилась.
1: «Куда? Куда ты меня хочешь отвезти, Бинет?»
2: «Мне по делам надо на север, и я возьму тебя с собой. Может, эта поездка поможет тебе избавиться от твоего кашля. Иосиф пусть остается, надо же кому-то кур кормить».
0: Иосиф только открыл рот, словно хотел что-то возразить, но большой ком застрял у него в горле и никак не давал себя проглотить. Руки его беспомощно повисли, а ноги словно онемели.
2: «Виргиния же может ехать с нами», — добавил Бинет, прежде чем услышать чье-либо мнение. «Она еще может ехать на поезде бесплатно, а Иосифа взять с собой будет слишком дорого. Да и кроме того, ему надо о курах позаботиться».
1: «Что за поездка по делам?»
0: Анни, не закончив предложение, осеклась, потому что знала, что спрашивать не имеет смысла. Бинет сжал губы.
2: «Идемте теперь ужинать», — сказал он. «Сегодня суббота, и я хотел бы еще подготовить мое выступление для занятий в воскресной школе».
0: И он посмотрел на свои часы.
2: «Нет, сегодня еще только пятница», — сказал Иосиф. Голос его сорвался, и две тяжелые слезинки прокатились по его щекам.
3: «Что случилось? Ты плачешь? Почему? Потому что сегодня не суббота или почему?»
2: Иосиф не мог отвечать. Больше всего ему хотелось подбежать к матери, обнять ее за шею и больше не шевелиться. Куда отец хочет ее взять с собой, и почему ему нельзя ехать с ними тоже? Он еще никогда не ездил поездом, а теперь он должен остаться с Ирни один.
1: Дверь открылась, и вошел Ирни. Он обычно чувствовал время, когда ему пора уже ужинать. Никогда он не заходил слишком рано, чтобы Бенет не думал, что он отлынивает от работы.
3: «Ну, Иосиф, как твои дела сегодня?» — спросил Ирни и провел рукой по бороде, что он делал всегда, прежде чем сесть за стол.
2: «Спасибо, хорошо», — раздался тихий голос ребенка. Ирни пристально посмотрел на стол, уставленный вкусно пахнущими блюдами, на Иосифа. Но как он научился не слишком рано приходить ко столу, так он и научился не ставить малышу слишком много вопросов в присутствии отца. Выражение лица Иосифа предостерегало его от дальнейших расспросов. В воздухе нависла напряженная тишина, которая подсказывала Ирни, что сегодня ему лучше принимать свою пищу молча. Анни тоже была погружена в грусть и усталость. Она почти не притронулась к еде и выглядела бледнее, чем обычно. Ирни видел, как дрожала ее рука во время еды. Только маленькая Виргиния, которой теперь было уже почти 3 года, сидя между отцом и матерью, создавала впечатление здоровья и полного удовлетворения. Но скоро и она станет достаточно взрослой, чтобы заметить, что у матери нет аппетита, и она тоже будет этим обеспокоена. Виргиния была привлекательным ребенком, очень подвижна и развита. Она гораздо больше болтала без того, чтобы ее кто-то спрашивал, чем Иосиф в ее возрасте. Несмотря на то, что она была такая маленькая и так часто могла вызвать на разговор или сама что-то рассказывать, Бенет не был к ней более благосклонен, чем к Иосифу. Это Ирни поддерживал с ней разговор. Это Ирни и Иосиф с ней играли на полу после еды. Это Ирни и Иосиф удивлялись новым словам, которые она могла уже говорить. Иосиф любил свою сестренку всем своим сердцем.
3: «Алекс», — сказал Ирни воскресным утром своему другу, — «пошуруди еще раз огонь, что-то здесь холодно».
2: Алекс поворочил в печи да так, что искры посыпались.
3: «Я бы пожелал себе на обед несколько лягушачьих ляжечек». «Но от одних желаний они тебе не явятся на стол». «Нет-нет, если бы от моих желаний что-нибудь зависело, то я бы имел такое большое желание, что ты вряд ли мне поверишь». «И что бы ты себе пожелал, Ирни?»
2: Алекс откинулся на спинку стула и расслабил свои подтяжки от брюк.
3: «Мое желание связано с женщиной». «Что?»
2: Алекс чуть не подпрыгнул на стуле.
3: «Пойми меня правильно, Алекс. Я хотел бы заступиться за одну женщину. За женщину, понимаешь? Я не знаю, за кого у меня в последнее время так болела душа, как за жену Амстронга». «Что же снова там случилось? Каждый раз, когда ты приезжаешь ко мне, ты сочувствуешь этой женщине».
2: «Алекс», — сказал Ирни. Он встал и пошел к окну.
3: «Если бы я был ее мужем, то я лучше жил бы в такой халупе, как эта, а не в красивом большом доме, как Бенет, если бы я не мог со своей женой обращаться лучше, чем он». «Но что же там случилось? Ты все еще не рассказал, что тебя так расстроило, Ирни».
2: Алекс звучно прочистил свой нос.
3: «Работа и деньги – это то, о чем думает Бенет Амстронг. Его жена умирает на глазах, а он не видит, как она становится все худее и худее. Она работает, пашет, можно сказать, на него с утра до вечера, при этом не слышит ни одного доброго слова. Если бы я посещал эту церковь, я бы разок рассказал их пастору, как Бенет себя дома ведет. Я обязательно бы рассказал».
4: «Я тебе верю».
3: И вообще, мне больше всего хочется Бинету прямо сказать, что я о нем думаю. Как он только может так ревностно читать Библию и так грубо относиться к собственному ребенку? А теперь он надумал предпринять путешествие, а Иосиф должен оставаться дома, чтобы доить коров, ухаживать за курами. Бедный ребенок не знает ничего, кроме работы. А с женой Амстронга дела вообще становятся все печальнее. Бинет хочет взять ее с собой. Мне очень хочется его спросить, не надумал ли он еще одну ферму купить. И знаешь что? Эта Гепси снова должна приехать и должна содержать хозяйство. Если бы мне не было так жаль Иосифа, я бы уже давно бросил все и ушел. Я бы без колебания сказал Бинету, что я дольше у него оставаться не хочу. Ты бы действительно так сделал? Да, без сомнения.
1: Был воскресный вечер. Бинет Амстронг-младший, как всегда, внимательно и сосредоточенно прослушивал проповедь Евангелия. Теперь его голос, заглушая другие мужские голоса, звучал из левого крыла церкви. Виргиния спала. Около 7 Анни ее уложила. Ветер неистово свистел вокруг угла дома, и Тебби все ближе подвигалась к теплому боку кухонной печи. Иосиф... Мальчик теснее прижался к матери. Она сидела на одном из стульев в кухне. Иосиф положил свою левую руку ей на плечо. Когда он стоял рядом с ней, его голова была вровень с ее. Ее мягкие теплые волосы касались его щеки, и он чувствовал приятный запах мыла, которым она помыла свои руки и свежесть постиранного фартука. «У меня сердце разрывается, когда я думаю, что должна тебя оставить здесь одного. Но, может, во время этого путешествия твой отец научится хоть чуть-чуть больше меня любить. Я каждый день буду молиться за тебя, Иосиф, много раз за день, и я буду так часто, как только можно, писать тебе». Я уверена, отец купит мне для этого марки. И потом я еще кое-что придумала, что тебя, может быть, обрадует. Я попробую еще перед отъездом как-то добраться до фермы дяди Тимоти и попросить его, чтобы каждый субботний вечер он разрешал Фредди к тебе приходить. «Ой, мама!» «Да, и чтобы он оставался здесь до воскресенья». «Чтобы ты ночью с субботы на воскресенье был не один, когда Ирни уходит в город». «Как хорошо, мама!» «Тогда он может тебе помочь в воскресенье утром запрячь коня в одноколку, чтобы вы с тетей Гепси могли поехать в церковь». Об этом Иосиф вообще еще не думал. Ему было бы очень не по себе одному с тетей Гепси в церковь ехать. «И, может быть, ты мог бы изредка с Фредди пойти к ним на обед, если тетя Гепси не будет против. Конечно, ты не должен ее слишком часто оставлять одну. Но, мама, как долго ты пробудешь там?» «Несколько недель, мой сынок. По крайней мере, судя по тому, что сказал отец. Он мне рассказал, что хочет разыскать некоторых из своих родственников. Я еще пока не знаю, о ком речь, но думаю, на этот раз мне лучше ехать с ним». Анни закашляла. Она сжимала при этом руками виски. «Иосиф, я постараюсь тебе какой-нибудь подарок привезти». «Мне?» «Да, мой дорогой, если я только смогу. Что бы ты себе больше всего пожелал?» Иосиф задумался. «Знаю, знаю, мама, картину про Бога, как Он освещает путь». «Как ты себе это представляешь?» «Ты же знаешь, мама, про ту маленькую открытку, которую мне когда-то Лотти в воскресной школе подарила. Разве ты не помнишь? Господь держит в руках светильник, чтобы ему видеть в темноте». «Хороший ты мой, золотко ты мое», сказала Анни и крепче прижала его к себе. Это был рисунок про Иисуса, как он стучится в двери сердца. «И ты прав, в одной руке он держит фонарь, да? Но если ты такой подарок хочешь, то я буду об этом молиться, чтобы мне где-нибудь такая картина встретилась.
3: Ты же имеешь в виду картину, которую на стенку можно повесить, да?
4: Да, мама.
3: Значит, я тебя правильно поняла? Расскажи мне историю Иосифа еще раз, мамочка.
4: Еще раз?
3: Да, она...

счастливой. Когда я проснулся, отец как раз звал меня на дойку, и тогда я понял, что это был только сон. Но почти каждый вечер я думаю об этом сне. Как мне было хорошо, как мне так хочется, чтобы этот сон приснился еще раз. А почему, мама, ты назвала меня Иосифом? Потому что мне просто никакое имя не понравилось больше, чем это, мой дорогой. Я же знала еще прежде, чем ты родился, что тебе... Ани вдруг посредине этого предложения остановилась. Я просто подумала, что тебе в жизни придется испытать не меньше трудностей, чем Иосифу. Ты думаешь, мама, что и меня однажды кто-нибудь мог бы бросить в темную яму? Ани слышала, как сильно бьется его сердечко, дыхание его прерывалось. «Что ты, Иосиф? Я такое не думала. Но, может, тебе придется когда-нибудь, когда ты уже будешь взрослым мужчиной, работать где-то далеко, на чужбине, или ты не будешь понят людьми, или... Или...» В глазах Иосифа вдруг отразился какой-то страх. «Или отец продаст меня в фонд Сабулету, или выпросит меня на улицу, или...» «Что ты, Иосиф, мой дорогой, давай не будем больше о таких страшных вещах думать. Я расскажу тебе, почему я тебя Иосифом назвала. Когда я была еще ребенком, к нам приехал мой дедушка. Он не так уж часто бывал у нас. На этот раз он пробыл у нас дольше, чем обычно». Как-то он рассказал нам, детям, историю Иосифа, и рассказ этот был такой впечатляющий, что я его никогда больше не могла забыть. Эта картина и сейчас еще живо предстоит предо мною, как я сижу на деревянной скамеечке у его ног и слушаю. Тимоти стоял возле меня, как ты сейчас стоишь. Рахиль, которая на следующую зиму умерла, сидела у него на коленях и во время всего рассказа смотрела ему прямо в лицо. У дедушки была длинная белая борода, которая доставала ему почти до пояса, и Рахиль ее все время поглаживала. Так он умел рассказывать. «Я знаю, мама, как учитель Пеневел, да?» «Я не знаю, Иосиф, но я почти убеждена, что твой учитель такой же хороший рассказчик. После этого рассказа моего дедушки, который всегда доверял Богу, я решила, если у меня самой когда-нибудь будет сын, я назову его Иосифом. Я верила, что когда-нибудь мой сын будет такой же, как мой дедушка». «Я тебе уже часто рассказывала историю Иосифа, но чем чаще я тебе ее рассказываю, тем дороже она становится и для меня. Я очень радуюсь, что и тебе эта история сильно нравится. Надеюсь, что ты ее всегда будешь помнить, особенно теперь, когда мы будем в отъезде. И если тебе будет очень грустно, или ты в ком-то разочаруешься, или тебя кто-то неправильно поймет, или ты будешь наказан за что-то, чего ты не совершал, то вспомни в таких случаях, как поступал Иосиф, что он всегда говорил. Он говорил, что Бог его и в темноте видит. Да, именно так, мой дорогой. Тебе, конечно, будет иногда скучно, когда нас не будет, Иосиф, но помни о том, что Бог тебя видит. Он любит тебя и знает, что нас еще ждет впереди, как он и знал и предвидел будущее Иосифа. Когда он был брошен в глубокую яму, Бог его и там видел, и я охотно верю в то, что мой дедушка тогда нам рассказывал. Может, Бог тогда послал ему свет с неба, когда братья его оставили и не было никого, кто поддерживал бы его перед дальней дорогой в неизвестную страну. «Мама, расскажи мне историю эту снова!» Рука Иосифа просительно погладила щеку матери.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

0: Надо молиться Богу, чтобы рассеять страх. С Богом найдешь дорогу, как с фонарем в потьмах. Надо молиться много, долго и не спеша, чтоб добралась до Бога, как ручеек душа. Надо молиться часто, чтоб не нарушить связь, чтоб ручеек к несчастью не превратился в грязь. Надо молиться сильно, чтоб вырваться из тисков, чтоб он рекой обильной наполнился до берегов. Надо молиться страстно, а не зевать тайком, не бормотать напрасно, думая о другом. Надо молиться строго, не потакая себе, не торговаться с Богом лишь о своей судьбе. Надо молиться чисто, радуясь и любя, так, чтобы круглый чистый вырос вокруг тебя, чтобы такой кольчугой сердце облечь ты смог. Вот и тогда, как чудо, в нем засияет Бог.
1: Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

Слово к тем, кто на пути. Нужно нам вперед идти и над словом размышлять, по следам Христа ступать, книги мудрые читать, твердо в истине стоять и по правде поступать, в жизни благодать являть.

Иоанн Златоуст. Что заповедует Бог и что дьявол? И какие свойства этих заповедей? Люди не столько привлекаются благодеяниями, сколько вразумляются страхом. Но дивные и великие мужи и друзья Божии ни в чем этом не нуждаются. Таков был апостол Павел. Он не думал ни о царстве, ни о гиене. Вот что значит любить Христа. Это значит не быть наемником, не смотреть на благочестивую жизнь, как на промысел и на торговлю, а быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу. Как же достойны мы слез, когда на нас лежит такая великая обязанность, а мы не стараемся. И как купцы пытаемся приобрести Царство Небесное. Так много нам обещано, а мы и при всем этом не слушаем. С чем сравнить такое ожесточение? Люди, одержимые безумной страстью к деньгам, кого бы ни встретили, врагов ли, или рабов, или самых злых своих противников, самых негодных людей, коль скоро только надеются получить через них деньги, решаются на все, и льстят, и услуживают, и становятся рабами, и считают их самыми почетными людьми, лишь бы что-нибудь получить от них. Надежда получить деньги производит то, что они ни на что не смотрят. А Царство Небесное не имеет такого значения у нас, какое имеют деньги. Или лучше, не имеют ни одной доли того значения. Между тем и обещано оно не каким-нибудь обыкновенным лицам, а тем, кто несравненно выше самого Царства. Если же и обещано царство, и дает его сам Бог, то, очевидно, уже много значит и получить его от такого лица. А у нас, между тем, бывает так же, как если бы царя, который после бесчисленного множества других благодеяний хочет сделать нас своими наследниками наравне с собственным сыном, мы стали презирать. А начальнику разбойников, который был причиной весьма многих дел и бедствий и для нас, и для наших родителей, который сам исполнен зла и посрамил и нашу славу, и наше спасение, стали кланяться, если он покажет нам хотя бы одну золотую монету. Бог обещает нам царство, а мы пренебрегаем его. Дьявол готовит нам гиену, и мы почитаем его. То Бог, а это дьявол. Но посмотрим на разность их заповедей. Если бы даже ничего этого не было, если бы то есть то не Бог, а это не дьявол, если бы первый не приготовил нам царство, а последний гиены, самого свойства их заповедей недовольно ли было бы для того, чтобы побудить нас быть в союзе с первым? Что же заповедует тот и другой? Один – то, что покрывает нас стыдом, а другой – то, что делает нас славными. Один – то, что подвергает нас бесчисленным бедствиям и бесславию, другой – то, что доставляет великую отраду. В самом деле, посмотри, один говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея 11:29. А другой говорит: «Будь жесток и суров, гневлив и раздражителен, будь скорее зверем, чем человеком». Посмотрим же, что полезнее и что благотворнее. Но не это только имей в виду, а помышляй о том, что один из них – Бог, а другой – дьявол. Когда в особенности обнаружится то, что полезнее, то и торжество будет больше. Ведь не тот заботлив, кто дает повеления легкие, а кто заповедует полезное.
и отцы дают приказания тягостные, равно как и господа своим слугам. Но потому-то именно одни из них отцы, а другие господа, а поработители и губители заповедуют все противное. Впрочем, что заповеди Божии не только полезны, но и доставляют удовольствие, это видно из следующего. Каково, по твоему мнению, состояние человека раздражительного и человека незлобивого и кроткого? Не правда ли, что душа последнего похожа на уединенное место, где царствует великая тишина, где веет легкий ветер и куда падает чистый луч солнца? Если здесь и бывает какой звук, то это звук приятный, доставляющий большое удовольствие тому, кто его слышит. Одним словом, здесь можно найти много подобий. Вы с удовольствием слушаете мой рассказ и, может быть, даже пленились местностью. А ведь душа великодушного человека еще несравненно приятнее, чем эта пустынная местность. И я не с тем коснулся этого подобия, чтобы описать вам луг или чтобы похвалить это своим красноречием, но чтобы вы, увидев их описание, как велико наслаждение людей великодушных, увидев то, что и обращение с человеком великодушным доставляет несравненно больше и удовольствия, и пользы, чем жизнь в подобных местах, старались подражать таким людям. В самом деле, если от такой души не выходит и дыхание бурное, но одни кроткие и приветливые слова, истинно подобные тихому веянию легкого ветерка, одни убеждения, в которых нет ничего грубого, а напротив, слышится нечто похожее на пение птиц, то не правда ли, что это лучше? Веяние слова не на тело падает, а оживляет душу. Не так скоро врач, какое бы он ни прилагал старание, освободит больного от горячки, как человек великодушный, дуновением слов своих охлаждает человека раздражительного, пламенеющего гневом. Но что я говорю о враче? И раскаленное железо, опущенное в воду, так скоро не потеряет своей теплоты, как человек вспыльчивый, если встретится с душою терпеливою. Но как певчие птицы на рынке не имеют почти никакой цены, так точно и наши убеждения считаются пустыми словами у людей раздражительных. Итак, кротость приятнее, чем гнев и ярость. Но не это только имей в виду, но и то, что одно заповедано дьяволом, а другое Богом. Видите, я не напрасно сказал, что если бы то ни был дьявол и Бог, то самые заповеди эти были бы уже достаточны для того, чтобы отвлечь нас от дьявола. Человек кроткий и сам себе приятен, и другим полезен, а гневливый и сам себе неприятен, и другим вреден. Действительно, ничего нет хуже человека гневливого, ничего нет тягостнее, ничего не сноснее, ничего постыднее. Равно как и наоборот, нет ничего приятнее человека, который не умеет гневаться. Лучше жить с каким-то зверем, чем с таким гневливым человеком. Зверя только раз достаточно укротить, и он навсегда останется каким, каким его приучили быть. А этого сколько ни укрощай, он опять ожесточается, потому что только на один раз смирится. Как отличен ясный и светлый день от времени ненастного и крайне печального, так и душа человека гневающегося от души человека кроткого. Но мы теперь не будем рассматривать тот вред, который приходит от людей раздражительных или других, а посмотрим на вред, какой они причиняют самим себе.
Конечно, и то уже немаловажный вред, если мы сделаем какое-либо зло другому. Но на это мы не будем пока обращать внимания. Какой плач может истерзать до такой степени бока? Какие раскаленные вилы могут так исколоть тело? Какое сумасшествие может настолько лишить нас здравого смысла, сколько лишает гнев и ярость? Я знаю многих, которые сделались больными от гнева. И даже жесточайшие горячки по большей части бывают от гнева. А если эти страсти так вредны для тела, то подумай, как они вредны для души. Не рассчитывай на то, что ты этого не видишь. Подумай, что если и то, что тело принимает зло, терпит такой вред, какой же вред получает то невидимое, то, что его рождает, душа? Многие от гнева потеряли зрение. Многие впали в самую тяжкую болезнь. Напротив, человек великодушный легко переносит все. Но несмотря на то, что дьявол дает нам такие тягостные повеления и в награду за то предлагает гиену, несмотря на то, что он дьявол и враг нашего спасения, все же мы больше слушаемся его, чем Христа. Хотя Христос – наш Спаситель и Благодетель, и предлагает нам такие заповеди, которые и приятные, и полезные, и благотворные, которые приносят величайшую пользу и нам, и тем, кто с нами живет и обращается. Нет ничего хуже гнева, друг мой. Нет ничего хуже неуместной раздражительности. Гнев не терпит отлагательства. Это бурная страсть. Часто случается, что в гневе иной скажет такое слово для вознаграждения, которого нужна целая жизнь. Или сделает такое дело, которое совсем не спровергает, переворачивает всю его жизнь. Ведь то и ужасно, что в короткое время, через один поступок, через одно даже слово, гнев часто лишает нас вечных благ и делает напрасными бесчисленные труды. Поэтому, умоляю вас, употребить все меры к тому, чтобы обуздать этого лютого дикого зверя. Это я сказал о кротости и гневе. Но если кто станет рассуждать и о других пороках и добродетелях, например, о любостяжании и презрении богатства, о распутстве и целомудрии, о зависти и добродушии, и сравнивать их одно с другим, то узнает, что и здесь есть великое различие. Видите ли вы, как ясно из одних заповедей открывается, что одни заповедуют нам Бог, а другие – дьявол. Будем же повиноваться Богу, и не станем сами себя сталкивать в бездну. Но пока еще есть время, постараемся смыть все, что оскверняет душу, чтобы нам сделаться достойными вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь и ныне, и всегда, и во веки веков.

отлучит нас от любви Божьей. Римлянам 8:35. Бог говорит: «С тобою я в скорби». Неважно, какие скорби или с какой силою они обрушиваются на верующего. Никакие скорби не могут нарушить его отношений с Богом, отлучить его от любви Божией. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас», говорит апостол Павел. Павел не говорит о чем-то воображаемом, но о вещах сугубо реальных и актуальных, и говорит, что мы более чем победители в них, но не из-за нашей ловкости или смелости, а только потому, что все это не может нарушать наши отношения с Богом. По заслугам или нет, но мы находимся там, где находимся, и в определенных условиях. Мне жаль верующих, которые не хотели бы избавиться от чего-нибудь в своих обстоятельствах. Скорбь ли? Скорбь никогда не бывает приятной, но какой бы она ни была, изнуряющей, утомляющей, раздражающей, она не может отлучить нас от любви Божьей. Ни в коем случае не позволяй скорбям затмевать тот факт, что Бог тебя любит. Страх? Устоит ли вера в Божью любовь и тогда, когда все вокруг говорит о том, что это ложь и что справедливости нет вовсе? Голод? Можем ли мы верить в любовь Божию и преодолевать ею все, даже тогда, когда мы голодны? Либо Иисус Христос был обманщиком, и Павел заблуждается, либо действительно что-то необыкновенное происходит с человеком, который верит в Божью любовь и держится ее, когда все условия исключительно неблагоприятны, и все говорит против верности Божьей. Логика неприменима к тому, что мы упоминали выше. Только одним можно объяснить победоносное перенесение скорбей. Есть только один ответ — любовь Божья во Христе Иисусе к нам. И потому —

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие мои радиослушательницы, сегодня мы будем говорить с вами о вере по наследству. Какие родители не беспокоятся о своих детях? Не в опасности ли они? Правильно ли развиваются? Будут ли хорошо учиться в школе? А самое главное, отдадут ли жизнь на служение Христу? Не только в наши дни верующие в Бога люди беспокоятся об этих вещах. Когда израильтяне стояли на берегу Иордана и смотрели на Ханаан, обетованную им от Бога страну, пред ними были великаны и укрепленные города, но не этого они боялись, но более всего боялись, чтобы их дети не пострадали от морального разложения среди тех народов, с которыми им придется жить. Они понимали, что им будет трудно удержать детей при себе, как во время странствий по пустыне, когда они держались все вместе, и опасения терзали их. Но Моисей дал им слово утешения: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть Господь один, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Это была формула успеха в любых условиях. Затем он сказал, как передавать это верование их детям. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второзаконие 6, от 6 до 9 стиха. Три пункта, данные родителям так много лет назад, могут все еще быть использованы нами. Начать нужно, конечно, не с детей, а с самих себя. «И да будут слова мои сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Бог начинает с родителей. Если в их сердцах будет глубоко запечатлена любовь к Богу Единому, Живому и Сыну Его Иисусу Христу, тогда полдела уже сделано. То, как вы будете относиться к Богу, решит то, как вы будете относиться к людям. Прежде всего, научитесь любить Бога. Это не так уж легко, как кажется. Многие из нас пытаются любить Бога. Мы подавляем все отрицательные мысли о Нем, стараемся молиться, читать Слово Божие, как будто бы мы действительно любим Его. Но это скоро становится скучным и превращается в притворное благочестие. Любовь человека — это всегда отклик на чью-то любовь. Наша способность любить должна исходить из открытия, что Бог любит нас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Это слова апостола Иоанна. Поскольку наша любовь к Богу должна истекать из сознания Его любви к нам, мы должны получить откровение этой любви к себе, почувствовать ее, проникнуться ею до глубины. Она должна зажечь в нас ответную любовь. Давайте посмотрим вокруг себя. Мы увидим, какими благами и красотами Он окружил нас, как заботливо печется о нас, послал нам захватывающий нас труд, побуждение, вдохновение, друзей. Он восполнил все наши душевные потребности и более всего другого, послал нам прощение грехов, мир, безопасность и любовь через Господа нашего Иисуса Христа. Родители часто поддаются природной наклонности жить для потребностей детей, не давая Богу ни времени, ни возможности восполнить сперва их собственные потребности. Но их семья будет сплоченной и сильной, только прямо пропорционально их силе в Боге. Они не должны ни в коем случае позволять детям захватывать их в рабство. Родители должны быть прежде всего людьми пред Богом, Его детьми, живущими для Него и с Ним. Нет ничего смертоноснее, чем мать, которая живет для детей, пренебрегая мужем и собой. Она так поглощена воспитанием детей, что не имеет времени для того, чтобы развиваться лично. Детям нужен пример, которому они могли бы следовать. Поэтому Господь через Моисея в первую очередь обращается к взрослым, к родителям, и напоминает им о том, что Бог един, что они должны верить в Него всем своим сердцем, а потом уже
«Внушай эти заповеди детям твоим, говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Заметьте слово «внушай», то есть «ты внушай», а не кто-то другой. Этой ответственности нельзя никогда передавать другому. Сами верующие родители обязаны внушать детям своим заповеди Божии и прививать им любовь к Богу с самого раннего детства, с молоком матери. Ни церковь, ни воскресная школа не могут заменить родителей в этой области детского воспитания. Только у родителей достаточно времени, заботы и прямой связи с детьми, чтобы совершать это трудное дело. Церковь имеет их раз-два в неделю, на часок или два, а родители — все время и в самые их радостные, самые грустные минуты. Сократ сказал жителям Афин: «Выпускаете в ход все средства, чтобы обогатиться, а о детях, которым все это перейдет, заботитесь так мало». Никто не влияет на детей так, как родители, и потому Бог поручает родителям учить детей, любить его всем сердцем их, всей душою и всею крепостью. «Внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Это не значит постоянное чтение проповедей детям, от которых они только устают. Истина Божия тесно связана со всем в жизни. Во всем, что мы видим и что происходит, можно обратить внимание детей на истину Божию. Господь Иисус всегда приводил примеры из жизни – птиц, деревья, цветы, жатву, животных. Там напыщенный фарисей, тут бедная вдова. Он берет невинное дитя и ставит его перед народом и произносит величайшую истину: «Если не будете как дети, не можете увидеть Царство Божие». О, если бы мы, родители, научились так учить наших детей на видимых примерах! Моисей говорит о четырех положениях, когда нужно напоминать детям об истине: «Сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». «Сидя в доме твоем» имеется в виду, когда мы садимся за стол, чтобы всей семьей принять дары Божьи, питающие наше тело. Так легко говорить о Боге за столом, когда все говорит о Его щедрости и заботе. Слово Божие полно указаний для детей, но и для родителей тоже. В одной семье, где было много детей, отец прочитал за столом 6 главу послания Ефесянам. «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость». Дети слушали внимательно. Но вот они дошли до 4 стиха, где говорится: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И все дети рассмеялись. «Видишь, папа, — говорили они, — и для тебя есть здесь слово». Второй момент — в дороге. На прогулке или в машине, в трамвае, в автобусе. Сколько свободного времени? А тут еще виды в окне или интересные типы людей, витрины магазинов, посеребренные инеем деревья или позолоченные осенью клены. Сколько возможностей говорить тихонько и незаметно детям о красоте Божьей природы. Вот мальчик нашел камень со слюдой в нем. Как он сверкает на солнце! Какая возможность сказать что-нибудь о сиянии славы Христа или сияющем лице Моисея или о горящем и несгорающем кусте? Отец строгает рубанком доску, проводит по ней рукой и говорит сыну: «Потрогай, как гладко. А ты знаешь, что Господь Иисус был плотником?» Вот уже и зацепка для разговора. «А какие, по-твоему, вещи делал он для своих односельчан?» Мальчик задумывается, и разговор тянется дальше. Третий момент для беседы о Боге — когда ты ложишься. Тут можно направить разговор к тому, что Христос сказал: «Солнце да не зайдет во гневе вашем», и научить детей мириться с теми, с кем, возможно, поссорились за день до захода солнца, то есть сразу же, до конца дня. Перед сном можно долго и тихо беседовать, а потом вместе молиться. Какая дивная возможность, какой ни один учитель воскресной школы не может дать. Многие родители так спешат уложить детей в постель, что совершенно теряют эту возможность. Последний момент для наставления детей — когда встаешь. Как хорошо самим начинать свой день с молитвы и научить этому детей. Детям приятно просыпаться и знать, что мать уже встала, завтрак готовится, она будет их, крепко обнимает, они приняты в новый день. В это время хорошо напомнить о том, что Бог принимает нас, что прошлые грехи прощены, если они были исповеданы вечером, что Бог дает нам новую возможность, новый день, чтобы не грешить. Все эти истины могут быть привиты в эти 4 момента в семье: у стола, в дороге, когда ложишься, когда встаешь.
Так учит Слово Божие. Это непреложная истина и заповедь Божия, данная Израилю через Моисея. Во все остальное время тоже есть масса возможностей прививать детям закон посева и жатвы, закона и благодати, искупления и прощения. Все это можно говорить, между прочим, попутно, на примерах вокруг нас. Детям нужно открыть истины о том, что человек грешен, хотя и не был создан таковым, что между мечтами и идеалами и реальностью жизни есть разница. Никто не смотрит на наши мечты и идеалы, а на нашу жизнь и наше поведение. Дети должны учиться на примере родителей и личном опыте, но им нужно сказать, что человек по природе порочен, но имеет способность добра в себе, а не наоборот, как некоторые учат, что он по природе добр, но способен иногда и на зло. Детям нужно сказать, что посредством искупления и процесса духовного возрождения человек может победить свою злую природу и держать ее побежденной силою Святого Духа. Последнее, что нужно, это видимые признаки авторитета родителей. Когда Бог дал израильтянам заповедь любить Его, Он сказал им, чтобы они написали все Его заповеди на свитки и завязали на руки свои и носили повязку с ними над глазами и написали их на косяках дверей и ворот. Это видимый знак завета с Богом, знак Его авторитета. Господь Иисус творил чудеса и знамения, чтобы все видели, что Он Мессия. Знаком авторитета родителей должно быть претворение в жизнь того, чему они учат своих детей. Если они сами не живут по Слову Божьему, напрасно учить ему детей. Философия «делай, как я говорю, а не как я делаю» не подходит христианам. Иисус говорил: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне». Проверим же себя. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за дивное наставление. Действительно, Господи, мы сознаем глубоко, как родители, каким примером мы должны служить детям нашим, не только учить, но жить. Помоги нам в этом, Господь. Дай нам, Господь, силу Духа Твоего Святого для действительной жизни в Тебе и для Тебя, и для того, чтобы мы могли быть примером нашим детям. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне, в час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданы тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешенье ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я не знаю, что б со мною было б до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел на помощь ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя с тобой долины плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых обетований освежает блеклую листву и смывает пыли наслоенья, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Псалом 102, 12, 13.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Прости, Господь, что я бываю в отчаянии, что не могу благодарить тебя за страдания, за грусть в глазах, за стон в груди. Прости, Господь, меня, прости. Хотела б жить я, как Давид, любить врагов, не знать обид, душою воспевать Христа и не бояться мук креста. Хотела б жить, с горящим сердцем мир обняв, пройдя по жизни, как пушинка среди трав, не уколоть, не зацепить, не сделать больно и ближнему не нанести обид невольно. Но чем я дольше на земле живу, тем мне страшнее за жизнь мою. Я в отчаянии падаю пред Богом ниц, ведь у меня ошибкам нет границ. Бессильна я пред жизненной борьбой. Иди, пожалуйста, Христос со мной. Мне без Тебя и страшно, и темно. На жизнь мою смотреть со стороны смешно. Не знаю, завтра сделаю ли верный шаг. О, подскажи, Христос, Ты знаешь поступить мне как? Ведь перед будущим сама я устоять бессильна. Благослови, Господь, меня обильно, чтоб огорчало очень редко я людей и Бога. Пусть будет и тернистая дорога, мне хочется пройти ее, пусть скромно, незавидно, но чтоб за жизнь свою потом не было стыдно.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет!
3: И я всех приветствую.
2: Мы надеемся, что вместе со мной и дядюшкой Дэном вы будете слушать все наши передачи.
3: И спасибо вам за письма. Мы с тетушкой Кэрол с удовольствием читаем все ваши письма, и длинные, и короткие, и стараемся ответить на них как можно скорее. Если вы не получите от нас ответа сразу, наберитесь терпения. Мы обязательно вам ответим.
2: Для нас не имеет значения, сколько вам лет. Нам важно, что вы думаете и чувствуете.
3: А я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас сегодня очень интересную историю. О чем эта история, тетушка Кэрол?
2: Сегодняшняя история должна помочь всем нам, мальчикам и девочкам, да и взрослым тоже, научиться отличать настоящие ценности от ложных.
3: Настоящие ценности от ложных?
2: Да, дядюшка Дэн. Она должна помочь нам понимать, что в жизни важно, а что нет, где настоящее, а где поддельное, какие ценности подлинные, а какие ложные. Например, если девушка гордится и заносится только потому, что она хорошенькая, или парень задирает нос, зная, что он красив и пользуется успехом, это ложные ценности.
3: Ты думаешь, многие девочки и мальчики так себя ведут, тетушка Кэрол?
2: К сожалению, я знаю таких мальчиков и девочек, да и взрослых тоже. Библия учит нас, что это почти всегда ведет к катастрофе. В первой книге «Царств Ветхого Завета» рассказывается о царе Соломоне, который, наверное, был самым мудрым человеком на земле во все времена. Но многие не знают, что у царя Соломона был старший брат, которого считали самым красивым человеком на свете. Его звали принц Авессалом.
3: Да, да, помню. Эту историю можно прочесть во второй книге «Царств», в главах с 13 по 18. Понадобилось целых 6 глав Библии, чтобы рассказать обо всех страшных событиях, которые приключились с этим красивым юношей.
2: Да, печальная история. И все эти неприятности и горести он навлек на себя сам, главным образом из-за того, что все время смотрелся в зеркало и любовался собой.
3: Об этом ты хочешь нам рассказать в сегодняшней истории?
2: Проблема та же. Хотя действие нашего рассказа происходит в замечательном городе Париже в начале 19 века. Первым его рассказал знаменитый французский писатель Ги де Мопассан. В нем говорится о девушке, которая все время любовалась своим хорошеньким личиком.
3: И это ее погубило?
2: Не забегай вперед, а лучше смотри и слушай, дядюшка Дэн. Думаю, что в этой истории есть поучительный урок для всех нас. Называется она «Бриллиантовое колье».

0: Габриэла, душечка, где ты, Габриэла?
1: Что, дорогой?
0: Смотри, посмотри, что я принес.
1: Ну, смотрю, и только вижу, что ты стоишь, и в руке у тебя огромный конверт, которым ты размахиваешь, и больше ничего.
0: Да, но, душечка моя, если бы ты только знала, что в конверте. Для тебя.
1: Ну, так дай же мне его.
0: Ага, не так сразу. Сначала ты мне скажи ласковые слова. А, и попроси хорошенько.
1: Ну, не дразни меня, Марис. Ну, дай же мне конверт.
0: Не дам.
1: Ну, давай же. Впрочем, ничего важного там быть не может.
0: Ну, это важно. Прочти.
1: Министр народного просвещения Жорж Рампоно с супругой имеют честь пригласить господина и госпожу Луазель вечером в понедельник, 18 января, в резиденцию министра.
0: Ну?
1: А это все? Больше там ничего не написано? Что это значит?
0: Да это значит, Габриэла Камила Матильда, что нам, супругам Луазель, молодоженам с улицы Мучеников, несказанно повезло.
1: Повезло?
0: Ну да. Мы приглашены на официальный прием к министру просвещения. В парижских официальных кругах это самое важное событие в зимнем светском правительственном календаре.
1: Ой, это... Я не смела даже мечтать об этом.
0: Ух, как нам будет завидовать квартирная хозяйка. Да она просто лопнет от зависти. Что? Что? Габриэл? Почему ты плачешь? Ну, перестань, пожалуйста.
1: Оставь меня.
0: Ну, дорогая моя, я был уверен, что приглашение тебя обрадует. Ну, ты же всегда жалуешься, что мы никуда не выходим. Как только я услышал о том, что месье и мадам Рампону устраивают большой прием, я сказал себе, Габриэла обязательно пойдет. Моя роднуля, малышка Габриэла. Добиться приглашения было неимоверно трудно. Ведь там будут все, кто имеет вес в правительстве. Весь цвет Парижа во всем своем блеске и богатстве. Ну, я не могу понять, почему ты не радуешься, Габриэла? Ведь в министерстве выделили всего 5 приглашений таким мелким сошкам, как я. 5! Я несколько недель унижался, чтобы его выпросить. Ну, почему ты плачешь? В чем дело?
1: Ты унижался.
0: Да, ну, унижался. Но ведь у меня не было другого выхода.
1: Да, конечно. У тебя и не могло быть. Могу себе представить, как ты робко стоишь перед своим начальником, этим грубым, вульгарным месье Галаном. Ты ведь выпрашивал, унижался, как последний попрошайка.
0: Габриэла. Почему ты меня постоянно оскорбляешь?
1: Это не имеет значения. Неважно. А в чем, по-твоему, я должна идти на такой изысканный прием?
0: Так вот в чем дело. Но ведь ты пойдешь, правда? Пойдешь, моя милая малышка?
1: Не дотрагивайся до меня.
0: Ты самая красивая. Все женщины тебя заметят. Все мужчины будут мне завидовать, потому что у меня такая очаровательная жена.
1: Но мне не в чем идти. Я же тебе сказала.
0: Ну, надень то мое любимое платье, в котором ты всегда ходишь на выставки, оперу. Ты в нем просто неотразима.
1: Марис, ты что, не понимаешь? В этом твоем любимом платьице нельзя идти на такой прием.
0: Так, теперь ясно. Тебе нужно платье. Новое платье.
1: А? Да.
0: Вот почему ты плачешь. Тебе нужно новое платье. Красивое.
1: Да.
0: Замысловатого фасона.
1: Да.
0: Шитое у известного и модного парижского портного.
1: Да.
0: Ну, прости меня, Габриэл, дорогуш. Ну, я не думал, что оно может оказаться таким дорогим, что будет нам не по карману.
1: Да, это не по карману. И не будем больше об этом говорить. Сейчас я принесу тебе ужин.
2: Это не положено, Луазель.
0: Я знаю, мсье Галан, но я... Ну, дело в том, что...
2: Вы... Брать деньги из пенсионного фонда и такую большую сумму? Ты, наверное, по уши в долгах? Ты что, проводишь все ночи напролет в игорных домах?
0: Я? В игорных домах, мсье Галан? Нет, нет, никогда.
2: Ну, тогда в чем же дело? Ведь ты не пьешь и не куришь. Ну, хорошо, хорошо, не стану настаивать. Да и какое это может иметь значение? Ты ведь тут самая мелкая сошка, младший помощник помощника клерка.
0: Да, мсье.
2: Зайди ко мне в кабинет в четверг. К тому времени твоя просьба будет рассмотрена, и ты получишь то, о чем ты просишь. А теперь ступай.
0: Да, мсье. Спасибо вам. Большое спасибо. Так, 395, 96, 97, 98, 399, 400 франков.
1: 400 франков.
0: Да.
1: 400 франков.
0: 400 франков.
1: Где ты взял столько денег, Морис?
0: Теперь ты пойдешь на прием. У тебя будет модное красивое платье от хорошего портного.
1: 400 франков. Да, на эти деньги можно сшить платье. Не из лучших, но все же хорошее.
0: Ну, бери, бери эти деньги, моя милая. Что? Что такое 400 франков, если я не принесу счастье моей красавице Габриэль?
1: Но это такие огромные деньги. И так бесстыдно потратить их на вечернее платье. Нет, мы не можем себе этого позволить.
0: Габриэль, ну ведь ты столько раз мне говорила, жизнь на этой земле дается нам только раз, а потом она кончается. Ты же права, дорогая. Мы должны схватить свою жар-птицу.
1: Какой изумительный покрой. Ой, как элегантно, месье. Ну, просто восхитительно. Еще одна примерка, месье. О, конечно, я смогу прийти в среду. В среду во второй половине дня. Завтра? Завтра будет готово. Отлично.
0: Я никогда не видел тебя такой счастливой. Ты просто светишься от счастья.
1: Морис.
0: Ну, тебе нравится?
1: Очень.
0: Тебе действительно нравится, моя милая?
1: Очень. Ой, потрясающе. Морис, в этом платье есть шик.
0: Да.
1: Да?
0: Да, да.
1: Это последний крик моды. Представляю, как все женщины мне будут завидовать.
0: Так ты довольна? Ну, вот и хорошо.
1: Да. Но...
0: Что? Но? Если бы только что, моя милая?
1: Если бы только у меня было...
0: Ну, что, что? Скажи мне.
1: Морис, если бы только у меня было какое-нибудь украшение. Так досадно, что ничего у меня нет. Ну, прямо ни одного украшения с драгоценным камнем. Ничего, что бы могло бы сделать мое платье более эффектным. Мне очень жаль, но, несмотря на всю его красоту и элегантность, у меня будет такой жалкий вид... И все это из-за того, что нет никакого украшения. Да, жены всех твоих коллег наденут драгоценности, Дорогие украшения, а я...
0: Драгоценцы? Нет. Там будут всего еще 4 женщины твоего положения, жены клерков из нашего отдела.
1: Да.
0: Я ведь сказал тебе, что только 5 из нас удалось получить приглашение. У их жен не будет никаких драгоценностей.
1: Да, ты прав. И рядом с богатыми женщинами мы 5 будем выглядеть, как жалкие серые воробушки среди величавых павлинов. Борис... Я этого не перенесу.
0: Габриэль.
1: Я не могу.

0: значит тетушка Кэрол. Называется эта история «Бриллиантовое колье».
1: Я рождена, чтобы иметь красивые вещи. Меха, драгоценности, ездить в каретах. Да, ты думаешь, что я тщеславна, эгоистична, нет, нет. Но я такая, какая я есть. Я не могу измениться. Мне надо было выйти замуж за мужчину, который мог бы достать мне луну с неба.
2: Габриэл.
1: Ну, прости. Прости.
2: Ну, а почему бы тебе не приколоть к платью живые цветы? В это время года они будут выглядеть очень эффектно. За 10 франков можно купить 2 или 3, ну, великолепные розы.
1: Нет, это было бы слишком провинциально. Нет ничего более унизительного, чем вид жалкой провинциалки в компании богатых, хорошо одетых женщин. Я понимаю, что я надену новое платье без единого украшения.
2: Габриэла, Камилла, Матильда, Луазель, какие же мы с тобой глупцы! Пойди к своей подруге, мадам Форестье, и попроси ее одолжить тебе какие-нибудь драгоценности. Ну, помнишь, эта богачка,
1: да?
2: Вы же старые подруги, одноклассницы. Ты же достаточно хорошо с ней знакома, чтобы обратиться к ней с такой просьбой.
1: Морис!
2: А?
1: Ты прав? Я об этом не подумала. Конечно, она согласится.
2: Конечно.
1: В школе она была моей лучшей подругой, хоть и из богатой семьи. Да, я завтра же попрошу ее меня принять. У Жанны доброе сердце. Она ни в чем мне не может отказать.
2: Угу.
1: Морис.
2: Габриэлла.
3: Тебе нужны украшения?
1: Да.
3: Ну, разумеется, дорогая подружка. Нет, нет, нет, нет, ничего не объясняй. Я понимаю, что для тебя это важно. Можешь взять любую из моих драгоценностей. Пойдем в гардеробную.
4: Мадам Форестье открыла стеклянные двери в элегантную гардеробную, вытащила одну шкатулку с драгоценностями, затем другую, затем еще одну. Она открыла их и сказала:
3: «Выбирай, моя милая».
4: И вдруг в черном атласном футляре Габриэла увидела великолепное бриллиантовое колье. Сердце ее учащенно забилось. Когда она его взяла, у нее задрожали руки. Она приложила его к себе, к своему платью, и пришла в восторг.
1: Колье просто великолепно. Какое совершенство! Таких бриллиантов я не видела никогда в жизни. Ой, я и представить себе не могла, что может существовать такая красота. Да. Но осмелюсь ли я? И можно ли? Не обидится ли она, что я попрошу ее одолжить мне это колье? Ой, я не хочу казаться. Я просто не могу ее не попросить. Попрошу. Жанна?
3: Да?
1: Ты не могла бы мне одолжить... Вот это. Только это.
3: Ну, конечно. Конечно, бери.
1: Ой, спасибо. Большое тебе спасибо, Жанна.
4: Она бросилась к своей подруге, пылко обняла ее, а затем поспешила домой. И вот наступил вечер приема. Мадам Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной и любезной. Она цвела улыбками и была на седьмом небе от радости.
5: Кто эта женщина?
6: Мадам Ламон, супруга министра коммунального хозяйства. Вы ее имеете в виду?
5: Да что вы, да нет, конечно. Я говорю о той, более молодой женщине в черном платье, с чудесным бриллиантовым колье, которое собрало вокруг себя стольких, очевидно, важных и очарованных поклонников.

0: Ах, та, нет.
1: Да.
0: Нет, не знаю. Говорят, что она молодая жена какого-то мелкого клерка из Министерства просвещения.
1: Если бы вы мне не сказали, я бы принял ее по меньшей мере за графиню.
0: Да, она действительно хороша и к тому же, очевидно, очень умна. Кажется, она говорит о политике.
1: Моя жена ее заметила, как только мы вошли, и сразу же сказала мне: «Последи за этой высокой, стройной девушкой. Помяни мое слово, она будет душой сегодняшнего вечера. Без нее тут можно было бы заснуть от скуки».
2: Ее муж клерк?
3: Да.
2: Но где он?
3: Спит в одном из малых салонов. Он и четверо его друзей, тоже младшие клерки, уже несколько часов умоляют своих жен уйти домой под тем предлогом, что завтра им рано вставать. Но жены и слушать не хотят.
2: По-моему, они правы. Мужчины редко ходят куда-нибудь с женами. Мне понадобилось 30 лет, пока я приучила своего Ахилла.
4: Месье! А, месье!
5: Что? В чем дело? Что случилось?
4: Просыпайтесь, месье! Ничего не случилось, просто ваша жена велела вам передать, месье, чтобы вы зашли за ней в большой зал. Она готова ехать домой.
5: Да, хорошо. Наконец-то она готова. А который час?
4: 3 часа ночи, месье.
5: 3 часа ночи? Ой, я ни за что не успею на работу вовремя. А месье Галан пригрозил всем клеркам в отделе гильотины, если кто-нибудь сегодня опоздает хотя бы на 20 секунд. И зачем только мужья рождаются на свет?
4: Очевидно, чтобы приносить счастье своим женам, месье. Да? Я не осмеливаюсь думать иначе.
5: Вот вам монетка за труды. Передайте мадам, что я сейчас же приду за ней.
4: Благодарю вас, месье. Хорошо, месье.
5: Ты произвела фурор, Габриэла. Все это говорили. Я сам слышал.
3: Это был великолепный, чудесный вечер. Ой, такой волнующий. Все мужчины говорили мне комплименты. Они восхищались моими политическими взглядами. Ты ведь слышал, правда?
5: Да. Ты ведь и впрямь блистала, Габриэла.
3: Да, меня хвалили за блестящий ум. Это было самое приятное. Самый большой успех. Все молодые женщины мне завидовали.
6: Они нашли один из тех кабриолетов, что всегда появляются в Париже ночью, будто стыдятся своего жалкого вида при свете дня. Кабриолет довез их до самого подъезда дома на улице Мучеников.
7: Спасибо, месье.
8: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
3: Доброй ночи.
6: Устало поднялись они в квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра он должен быть на работе. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы в последний раз полюбоваться собой во всем блеске.
7: Что? В чем дело? Что случилось, Габриэла? Что? Ну что?
3: Колье! Пропало колье, мадам Форестье!
7: Что?
3: Этого дорогого чужого колье нет! На мне его больше нет! Оно пропало!
7: Не может быть! Ну, посмотри, в складках платья, в складках накидки, ну, вот там, нет, там.
3: Мы пропали, Морис. Ну, поищи в карманах.
7: В карманах?
3: Вдруг?
7: Сейчас.
3: Ну, постой, не шевелись, я да, посмотрю.
7: Я не шевелюсь. Ничего.
3: Ничего.
6: Я закончу свой рассказ о красивой девушке, ставшей жертвой собственного тщеславия, и о том, сколько это принесло ей горя. В нашей следующей передаче.
9: Бедняжка Габриэла, как же не повезло в жизни. Неудачный брак с мелким чиновником, бедняком.
6: Она была красива и умна, у нее были превосходные манеры, но ее переполняла зависть, и она дала волю своему тщеславию. Ей так хотелось казаться богаче и красивее, чем она была на самом деле, что за это она была готова платить любую цену.
9: В Библии рассказывается о людях, которые, подобно Габриэле, так сильно завидовали другим, что были готовы на все, лишь бы получить то, чего они так жаждали.
6: В связи с этим я вспоминаю историю Иосифа, описанную в книге «Бытия». В Библии говорится, что он был любимым сыном Иакова, потому что родился, когда отец был уже в преклонном возрасте. Иосиф кичился тем, что он был любимчик отца, и братья его просто возненавидели за то, что он был всеобщим баловнем. Мы увидим, что ревность и зависть довели их до крайности и толкнули на отчаянные поступки.
9: Совершенно верно. Они решили избавиться от Иосифа. Их ревность переросла в злобу, и они схватили Иосифа и бросили его в ров.
6: А потом продали его мадиамским купцам, которые шли в Египет. Подумать только, продать родного брата. Это показывает, до чего можно дойти, если дать волю ревности или зависти. Если нас слишком сильно занимает богатство других людей, или их таланты, или их высокие посты, то нам грозит опасность стать завистливым.
9: Знаешь, тетушка Кэрол, все это наводит меня на мысль об одном из наших уроков Библии. Он построен на главах книги «Бытия» из Ветхого Завета, посвященных жизни сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля. Там тоже говорится о раздорах между братьями, которые рождают ревность и злобу.
6: Я рада, что ты упомянул о наших уроках, потому что я как раз хотела сказать нашим радиослушателям, что мы приготовили целый курс уроков, которые мы им предлагаем бесплатно. Дорогие ребята, я уверена, что вы их прочтете с удовольствием. А в конце каждого урока будут упражнения и задачки, которые помогут вам лучше усвоить материал.
10: Если вы хотите получить эти уроки, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз, наш адрес radiorassказ@yahoo.com.
6: А сейчас мы прощаемся с вами.
9: До следующей передачи.
11: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
9: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
9: До новых встреч!

Воробей учил сынишку, чтобы не летал он низко. Кот лишь дремлет, но не спит, зорко за тобой следит. В пасть коту не попадись, будь на страже, берегись. И воробушек сынок твердо выучил урок. Зерен хочешь поклевать, глаз не смей с кота спускать. Дети Божии, учитесь, будьте бодры и молитесь. Аминь.

0: «Не скрывай преступления». Книга притчей Соломоновых, 28:13. В детской комнате у Миллеров на комоде стоял небольшой аквариум с золотыми рыбками. Бабушка подарила его Тиме на день рождения. Для детей аквариум стал самой большой драгоценностью. Они по очереди кормили рыбок и каждую субботу охотно чистили аквариум. Однажды Лаура играла с кукольным домиком, который сделала ей мама. Радостно напевая, Лаура рассаживала в домике своих кукол. Неожиданно в одной из комнат она обнаружила что-то круглое и твердое. «Что это?» – заинтересовалась Лаура и потянула предмет к себе. Это оказался металлический шарик.
1: «Противные мальчишки!» – возмутилась Лаура и изо всех сил швырнула шарик в сторону. «Зачем они положили его в мой кукольный домик?»
0: Раздался странный звук. Шарик угодил прямо в аквариум. У Лауры задрожали коленки, когда она увидела, что от небольшого отверстия, пробитого шариком в аквариуме, в разные стороны разошлись тонкие длинные трещины. Вскоре под аквариумом появилась лужица, которая стала медленно растекаться по комоду. Очень скоро вода тонкой струйкой потекла на пол. Рыбки беспокойно сновали туда-сюда, словно хотели избежать опасности. Лаура громко заплакала и побежала на кухню. «Что случилось?» – удивленно спросила мама.
2: «Аквариум!»
0: – всхлипнула Лаура, размазывая по щекам слезы. Мама поспешила в комнату. Она сразу поняла, в чем дело, схватила аквариум и понесла на кухню. Вылив воду вместе с рыбками в банку, мама сказала: «Может быть, папа сможет отремонтировать его? Как же это случилось, Лаура?» Лауре страшно было признаваться. Она долго терла глаза своими кулачками и молчала. Мама терпеливо ждала. Наконец, девочка рассказала, как она рассердилась и бросила шарик. «Если бы ты не призналась, я обязательно наказала бы тебя», – вздохнула мама. «Но за то, что ты не стала оправдываться и скрывать, я прощаю тебя. Запомни, что игрушки существуют не для того, чтобы их швырять». Вечером папа заделал дырочку силиконом и велел не трогать аквариум до утра. «Завтра можно будет налить в него воды и пустить рыбок», – сказал он. «Конечно, трещины не украшают аквариум, но они будут напоминать нам одну очень важную истину».
1: «Какую?» – удивился Петя. «Чтобы мы не швырялись шариками?»
0: При этом он посмотрел на Лауру и улыбнулся. «Послушайте, что написано в притчах Соломона». Папа открыл Библию. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Все мы способны ошибаться, что-то ломать, делать какое-то зло. Но тот, кто пытается скрыть свой проступок, только навредит себе. Бог учит нас признаваться в своих прегрешениях, чтобы получить прощение и в дальнейшем иметь успех и радость». Лауру не наказали, потому что она честно рассказала маме, как разбила аквариум. Папа посадил младшую дочь к себе на колени и продолжил. «Я расскажу вам одну историю из своей жизни. Однажды мальчики, с которыми я дружил, решили наворовать персиков из соседского сада. Я очень любил персики и тоже пошел со своими друзьями. На деревьях висело очень много плодов, и мы были уверены, что никто даже не заметит, если мы нарвем себе чуть-чуть. Поздно вечером мы пробрались в сад. Быстро наполнив свои карманы, мы убежали в безопасное место и съели ворованные персики. Они были очень вкусные. Мы радовались, что нас никто не видел. Никто не видел, что мы воровали, но Бог знал это, и моя совесть тоже. С того вечера я стал несчастным.
1: Когда наступало время молитвы, я думал только о персиках. Играя или читая, я видел перед собой сочные желтые персики. Ночью, закрывая глаза, я снова видел персики. Родители заметили, что я чем-то обеспокоен, и папа спросил, что случилось. Мне было тяжело признаться, но когда я сделал это, сразу почувствовал легкость. Я снова был свободен. Папа сказал мне, что надо попросить прощения у Господа Иисуса, а потом пойти к соседу и все рассказать ему. Только так можно обрести мир в сердце. Так мы и поступили. Я попросил прощения у Господа, затем мы вместе с папой пошли к соседу. Я рассказал ему все, как было, а папа хотел заплатить за персики. Но сосед возразил: «Деньги мне не нужны. Мне приятно видеть честность вашего сына. Из таких мальчиков вырастают настоящие мужчины». Дети с большим вниманием слушали простой рассказ. Им тоже хотелось быть такими, как отец, честными и смелыми. По обыкновению миллеры хором повторили текст, который читал им в тот вечер папа. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мне следует задать еще один вопрос. Если вы считаете, что желание – это все, что нужно человеку, то разве вы сразу же не унижаете этим Святого Духа? Разве не привыкли мы всю славу за завершенное в нас спасение отдавать Богу Духу? Но если все, что делает для меня Бог Дух, сводится к тому, чтобы дать мне лишь желание самому совершить данный труд, то не претендую ли я на то, чтобы разделить славу, принадлежащую Святому Духу? Разве не могу я тогда встать и смело заявить: «Правда, что Святой Дух дал мне желание совершить все это, однако я сделал это сам, и за это мне слава. И поскольку я совершил все это сам, без помощи свыше, я не брошу ему под ноги свой венец. Это мой венец, я его заслужил и не собираюсь отдавать». Поскольку Святой Дух представлен в Писании как личность, которая трудится в нас, чтобы совершить свою волю и исполнить собственное благоволение, то вполне закономерным, на наш взгляд, является вывод, что Он должен совершить для нас нечто большее, чем просто облечь нас желанием, и что, следовательно, грешник должен страдать еще одним недостатком. Помимо отсутствия желания, он должен страдать полным и фактическим отсутствием силы. Прежде чем перейти к следующему разделу, разрешите обратиться к вам и сказать о личном. Меня часто обвиняют в том, что я проповедую учения, которые способны нанести большой ущерб. Я не стану отвергать данные обвинения, ибо считаю свой ответ в данном случае излишним. Здесь присутствуют свидетели, которые могут доказать, что все, что я проповедовал, нанесло ущерб. Но нанесло ущерб не нравственности и не Церкви Божьей. От всего этого пострадал лишь их плотской человек, который кормился ласками сатанинского лагеря. Здесь не один и не двое, а многие сотни тех, кто радуется сегодня утром тому, что получили возможность приблизиться к Богу. Что им, бывшим осквернителям Дня Господнего, пьяницам и мирским нечестивцам, дано познать и возлюбить Господа Иисуса Христа. Что они признали свою незначительность и греховность в глазах Бога, а затем познали, что они стали детьми самого Бога. И если это и есть ущерб, то пусть Бог по безграничной милости Своей пошлет нам его в 1000 раз больше». Если вдуматься, какая на свете истина не повредит тому человеку, который решил обращать ее себе во вред? Вы, проповедующие всеобщее искупление, очень любите провозглашать великую истину о том, что милость Божия пребывает с нами до конца. Но как вы осмеливаетесь проповедовать такое? Многие люди злоупотребляют ею, откладывая день благодати и считая, что последний час может быть так же благоприятен, как и первый. О, если бы мы никогда не проповедовали то, что люди способны извращать, и чем они могут злоупотреблять, то нам бы вечно пришлось держать язык за зубами. Вот слышим, как кто-то говорит: «Если я не могу спастись собственными силами и не могу пройти ко Христу, то мне следует просто сидеть и ничего не делать». Если люди действительно так говорят, то они сами собирают себе на голову угли. Мы вам очень ясно объяснили, что есть многое, что вы можете делать. Быть регулярно в Божьем доме в ваших силах. Прилежно изучать Слово Божье в ваших силах. Отвергнуть грехи плоти, оставить присущие вам пороки, сделать вашу жизнь честнее, трезвой, праведней. Это в ваших силах. В этом вам не нужна помощь Святого Духа. Все это вы можете сделать сами. Но прийти ко Христу по-настоящему не в ваших силах до тех пор, пока Святой Дух не оживотворит вас. Но знайте, отсутствие в вас силы не является оправданием, так как вы не желаете приходить и живете в сознательном противлении Богу. Ваше бессилие больше всего определяется сопротивлением вашей природы. Предположим, лжец говорит, что он не способен говорить правду, что он так давно лжет, что не может отказаться от лжи. Разве это оправдывает его? Предположим, человек, который долго предавался разврату, говорит вам, что похоть опутала его, подобно огромной железной сети, и что ему никак не выбраться из ее железных объятий. Вы считаете, это его оправдывает? Конечно же нет. Если пьяница стал таким горьким пропоицей, что для него немыслимо, проходя мимо пивной, не заглянуть туда, вы поэтому оправдываете его? Нет, потому что его неспособность исправиться заключена в его природе, которую он не хочет сдержать или преодолеть. Проступок, который вы совершаете, и причина, которая обуславливает этот проступок, произрастая от одного греховного корня, является в обоих случаях злом, и оправдать друг друга не могут». Ну и что из того, что эфиоп не может поменять кожу, а леопард — свои пятна? Вы же не можете сейчас научиться делать добро в силу того, что научились делать зло, и поэтому я не дам вам сесть на скамью оправданных, а подложу с вашего разрешения под то, на чем восседает ваша праведность, бомбу, чтобы не было вам от нее ни сна, ни покоя. Запомните, сидеть праздно значит быть навечно осужденным. О, да употребит Бог Святой Дух эту истину, чтобы произвести совсем иной плод. Я надеюсь, что прежде чем закончу проповедь, смогу показать вам, как данная истина, которая явно признает человека негодным и отвергает его, в конечном счете оказывается той великой истиной, которая благословенна обращать людей. Наш второй пункт касается привлекающих действий Отца. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Каким же образом привлекает Отец людей? Армянские богословы обычно говорят, что Бог привлекает людей проповедью Евангелия. Совершенно верно. Проповедь Евангелия служит инструментом для привлечения людей. Но помимо этого должно быть кое-что еще. Разрешите спросить, кому адресовал эти слова Христос? Как известно, жителям Капернаума, где он часто проповедовал, где сурово и скорбно излагал проклятие закона и призывы Евангелия. В этом городе совершил он много благих дел и сотворил много чудес. Фактически, он им преподал такое учение и явил столько свидетельств, что сказал: «Тир и Сидон давно бы покаялись в пепле и вретище, если бы им была оказана такая честь». Так что, если проповедование самого Христа не смогло заставить людей прийти к Нему, то не может быть, чтобы все, что подразумевалось под воздействием Отца, сводилось к одному проповедованию. Нет, братья, следует еще раз подчеркнуть, что он не говорит здесь, что никто не придет, если не привлечет его служитель, но если не привлечет его отец. Бывает такое, что влечет служитель, но не влечет Бог. Несомненно, имеется в виду божественное воздействие, воздействие Всевышнего Бога, первой личности Пресвятой Троицы, которая посылает третью личность, Святой Дух, побуждать людей приходить ко второй личности, ко Христу. Другой человек оборачивается и говорит с ухмылкой: «Ха, значит, вы считаете, что Христос тащит к себе людей, так как они сами не желают приходить?» Я помню, встречался однажды с человеком, который сказал мне: «Сэр, вы проповедуете, что Христос берет людей за волосы и тащит их к себе». Я спросил, может ли он сказать, когда я излагал такое странное учение, потому что он бы меня очень обязал, если бы смог это сделать. Он, однако, не смог. Но я сказал, что хотя Христос и не притягивает их за волосы, я полагаю, он притягивает их сердца точно с такой же силой, какую предполагает ваша карикатура. Обратите внимание, что в привлечении Отца нет никакого принуждения. Христос никогда никого не принуждал приходить к Нему, вопреки желанию человека. Если человек не желает спасения, Христос не спасает его насильно. Как же тогда влечет его Святой Дух? Тем, что он дает ему желание. Уж, конечно, он не прибегает к моральному воздействию. Он знает более прямой способ достичь сердца. Он проникает к сокровенному источнику. Он неким непостижимым образом умеет направить желание в противоположную сторону. Так что человек, по парадоксальному выражению Ральфа Эрскина, спасен с полным согласием вопреки своему желанию. То есть, вопреки своему прежнему желанию, он спасен. Но он спасен с полным согласием, ибо ему дано было желание в день Божьего воздействия. Не рисуйте себе картину, что кто-то идет на небо, всю дорогу всячески отбиваясь от руки, которая туда его тащит. Не думайте, что в крови Спасителя будет насильно погружен тот, кто вырывается из рук, стараясь убежать от Него. О, нет! Совершенно верно то, что сначала человек не желает спасения. Когда же Святой Дух воздействует на сердце своей силой, тогда исполняется текст: «Господи, я пойду за Тобой». Мы идем за Ним, пока Он влечет нас, радостно подчиняемся голосу, который когда-то презирали. Но суть дела заключается в изменении желания. Как это происходит, ни одному смертному неизвестно. Это одна из тех тайн, что воспринимается как факт, но о причине которой не в силах рассказать язык и догадаться сердце. Мы, однако, можем описать тот видимый образ действия, который совершает Святой Дух, когда входит в сердце человека. Дух обнаруживает, что тот имеет о себе очень хорошее мнение, и нет ничего, чтобы так мешало человеку прийти ко Христу, как хорошее о себе мнение. «Да ну, — говорит человек, — я не хочу идти ко Христу, у меня такая праведность, какую только можно пожелать». Я считаю, что могу попасть на небо на собственных основаниях. Дух Святой обнажает его сердце, дает ему возможность увидеть подтачивающую его жизнь отвратительную раковую опухоль, открывая для него всю черноту и грязь этого адского отстойника человеческого сердца, и тогда человек приходит в ужас. «Я никогда не думал, что я такой». О, те грехи, что я считал ничтожными, выросли до огромных размеров. То, что я считал лишь кротовой кочкой, превратилось в гору. Раньше это был всего лишь иссоп на стене, а сейчас он стал ливанским кедром. О, говорит себе человек, я постараюсь исправиться. Я совершу столько добрых дел, сколько нужно, чтобы начисто смыть эти черные поступки. Но приступает Святой Дух и показывает, что он не может этого сделать, лишает его всей воображаемой силы и способностей, так что человек в муках падает на колени и кричит: «О, раньше я думал, что могу спастись добрыми делами, но теперь я вижу, что если бы вечно струились мои слезы и не знало отдыха мое рвение, все равно ничто бы не искупило моего греха. Только Ты должен спасти меня. Только Ты, Иисус». Сердце изнемогает, и человек на грани отчаяния. Он говорит: «Мне не спастись. Ничто не может меня спасти». Здесь приступает Святой Дух и показывает грешнику крест Христа. дает ему глаза, помазанные небесной мазью, и говорит: «Посмотри на тот крест! Тот человек умирает во имя спасения грешников! Ты чувствуешь себя грешником? Он умер, чтобы спасти тебя!» И он дает сердцу силу уверовать и прийти ко Христу. И когда этим благостным влечением Духа сердце приходит к Христу, оно обретает мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдающий сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Теперь вы ясно видите, что все это может происходить без всякого принуждения. Человек охотно тянется к Богу, будто его никто не привлекает. Он приходит ко Христу с полного согласия, с такого полного согласия, как если бы никакого сокрытого действия и не производилось в его сердце. Но это действие обязательно, а иначе не было бы и не будет никого, кто сможет или захочет прийти к Господу Иисусу Христу. А сейчас подведем итог и сделаем вывод, стараясь извлечь из этого учения практический и, надеемся, вполне отрадный смысл. Что же, слышится речь, если то, что проповедует этот человек, истина, то что будет с моей религией? Вы же знаете, как долго я старался, и мне не нравится ваше утверждение, что человек не может заработать спасение сам. Я думаю, он может, и я намерен настойчиво добиваться своего. Если же мне поверить в то, что говорите вы, тогда нужно все это бросить и начать сначала. Дорогие мои друзья, будет замечательно, если вы так сделаете. Не думайте, что я встревожусь по этому поводу. Помните, весь ваш труд – это лишь строительство дома на песке. И считайте, что я сделаю вам доброе дело, если немного его потрясу. Смею заверить вас именем Божьим, что если ваша религия не имеет под собой более твердого основания, чем ваша собственная сила, она не оправдает вас пред Божьим судом. Никто не устоит пред вечностью, как только то, что пришло от вечности. Если предвечный Бог не произвел в вашем сердце благого действия, все, что вы, возможно, совершили, должно быть развенчано в последний судный день. Нет для вас смысла регулярно посещать церковь, хранить субботу, примерно молиться, незачем вам быть честным с соседями, благопристойным в словах, если вы надеетесь всем этим заработать спасение. Напрасно вы на это надеетесь. Идите дальше. Будьте как можно честнее. Постоянно исполняйте субботу. Облекайтесь, насколько способны, святостью. Я не стал бы отговаривать вас от этого всего. Боже упаси! Возрастайте в них, но только не уповайте на них. Потому что если вы понадеетесь на них, вы убедитесь, что в самый нужный момент они вас подведут. И если есть что-нибудь, что вы смогли совершить без помощи небесной благодати, чем скорее вы избавитесь от надежды, порожденной этим, тем лучше для вас. Ибо жалкий обман полагаться на дела плоти. Духовные небеса должны населять духовные люди, и приготовления к этому должны производиться Божьим Духом. «Как так?» — кричит другой. «Я посещал собрание, где постоянно слышал, что право выбора за мной, когда покаяться и уверовать. И в результате я откладывал это со дня на день. Я считал, что могу прийти в любой день, и что мне следовало лишь сказать: «Господи, помилуй меня» и уверовать, и буду спасен. А сейчас вы отняли у меня всю эту надежду. Сэр, я чувствую, как мной овладевает замешательство и страх». В ответ я говорю: «Друг мой, я очень рад этому. Это тот результат, которого я добивался. Я молюсь, чтобы намного больше возросло в тебе это чувство. Теперь, когда у тебя исчезла надежда спастись собственными делами, у меня появилась надежда, что Бог начал спасать тебя, как только ты сказал: «О, я не могу прийти ко Христу, приведи меня! Господи, помоги мне, я возрадуюсь тебе!» У того, в ком есть желание, но нет сил, у того начала в сердце действовать благодать. И Бог не покинет его, пока труд не будет завершен. Но ты, безумный грешник, знай, что от руки Божьей зависит сейчас твое спасение. О, помни, что ты всецело в руке Бога. Против него ты согрешил, и если его воля будет осудить тебя, ты осужден. И ничем не можешь ты воспрепятствовать его воле или изменить его намерение. Ты заслужил его гнев, и если он решит всю ярость этого гнева излить на твою голову, тебе не избежать этого. Если же, с другой стороны, он решит спасти тебя, он способен довести твое спасение до полного совершенства. Ты, как мотылек, что прижимает твой палец, лежишь в его руке. Он Бог, которого ты огорчаешь каждый день. Тебя не повергает в трепет мысль, что судьба твоего бессмертия зиждется на воле того, кого ты разгневал и ожесточил против себя. У тебя не дрожат от этого колени, и не стынет ли в жилах кровь? Если да, то я рад, поскольку это, возможно, первый признак влечения духа в твоей душе». О, страшись мысли, что Бог, которого ты прогневал, это тот Бог, от которого полностью зависит твое спасение или твое осуждение. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Но вот та мысль, что служит нам отрадой. Некоторые из нас сегодня утром осознали, что идут ко Христу. Вы еще не начали плакать слезами раскаяния. Ваша комната еще не слышала, как вы молитвенно готовитесь к слушанию Слова Божия. И во время сегодняшнего служения ваше сердце не сказало вашей груди: «Господи, спаси меня, иначе я погибну, ибо спасти себя я не могу». И разве не могли бы вы сейчас встать и воспеть гимн во славу благодати? И я, кажется, слышу, как вы говорите в вашем сердце: «Иисус, Иисус, вся моя надежда на Тебя. Я знаю, что никакая моя самоправедность не спасет меня, но только Ты, о Христос, и в Тебе, будь то жизнь или смерть, все мое упование». О мой брат! Тебя влечет Отец, потому что сам ты бы не смог

из его чад. Твое имя на ладонях Спасителя, когда их прибивали к дереву проклятия. Сегодня твое имя сияет на нагруднике великого первосвященника. Оно было там еще до того, как узнала свое место дневная звезда и вышли на орбиту планеты. Радуйтесь в Господе все, кто пришел ко Христу. Радостно восклицайте все, кого призвал Отец. Ибо это ваше доказательство, ваше святое свидетельство, что вы из людей, избранных по предвечному избранию, и что вы будете соблюдаемы силою Божьей через веру ко спасению».

знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой в жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос – путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы верою примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом: «Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. «И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Иоанна 16:8. Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин, в тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17:3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6:8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяние 1:8. пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира, ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. Продать бы поле, думает хозяин, мне больше не нужно, час уже настал. Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему, и отдал за сокровище. Безумец, не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил, и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке, и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

Мир Божий всем нашим радиослушателям! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме о Духе Святом. Как Отец и Сын, Святой Дух является особой и полноправной ипостасью Бога. Как ипостась Божия, Святой Дух вечен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, обладает совершенной справедливостью и благостью. Как Отец является Создателем, Сын – Спасителем, так Святой Дух – это Освятитель, который освобождает нас для новой жизни. Святой Дух учит, ободряет, утешает, просит за нас и ведет нас по путям истины. Святой Дух пребывал в Иисусе и придавал Ему силы для служения. После возвращения Иисуса на небеса Он послал Духа для пребывания в наших сердцах. Дух явлен ныне в Церкви и христианах. У Него много задач – вдохновлять пророков и апостолов, вмещать Слово Божие в Писание и утверждать в сердце человеческом веру в то, что Сам Бог говорит в Писаниях святых авторов, вести нас к духовному перерождению, являть нам Христа, хранить наше общение с Богом, давать нам силы свидетельствовать и жить христианской жизнью, благословлять нас дарами».

Сегодня между нашими рядами так тихо, как никто, никто другой, такими теплыми, лучистыми шагами проходит Дух Святой. И слышишь ты, как нежное дыхание Его любви, доступной и простой, пленяет сердце, ум, сознание. Ты знай, тебя коснулся Дух Святой. О, Дух Святой, повей на нас! О, Дух Святой, сойди на нас! О, Дух Святой, войди в сердца и царствуй в нас ты до конца. О, наш Господь, тебе хвала! Как велики твои дела! Мы преклонились пред тобой. Желаем вечно быть с тобой. К ногам твоим пришли, Отец, ты принял нас таких, как есть, грехи простил и чистотой наполнил нас твой Дух Святой.

Дух Святой пусть будет нашим духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Псалом 102, 12, 13.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Я читаю 105-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно сказал морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось». И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя Своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову Его, и роптали в шатрах своих, не слушались голоса Господня. И поднял Он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народа, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милостей своих, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ «Аминь! Аллилуйя!» Я читаю 106-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да славит Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они, и упали от угнетения, бедствий и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа. Я читаю 107-й псалом. Песнь «Псалом Давида». «Готово, сердце мое Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня». Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит всех врагов наших». Я читаю 108-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. «Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отовсюду окружили меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. да будет оно ему как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены, раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. А я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Я читаю 109-й псалом. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову.

Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа — благословение, для людей Он — лучший друг. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Это дух нам утешения, Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало? Почему не та любовь? Почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слито все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости — тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, кольких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано о нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час, если скажем, что имеем Духа Божия вполне? Почему же не умеем жить тогда мы в чистоте?

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Покой душе. Что может быть прекрасней? Отрадно быть в общении с Творцом. В судьбе людской всегда Его участие. На верный путь укажет Он перстом. Покой в душе Господень дарует. Он направляет лодку к берегам, где море не штормит и не бушует, где места нет губительным волнам. Покой в душе приходит от смирения, когда не ищем больше своего, и в жизни наступает озарение, что без Творца не можем ничего. Покой в душе иметь желает каждый, источник же покоя во Христе. Кто жизнь свою вручил Ему однажды, не может быть подверженный тоске. Греховный мир покоя дать не может. В нем столько боли, зла и суеты, что день прошедший душу только гложет. Но выход есть с духовной нищеты. Покой в душе приходит лишь от Бога. Нам нужно это сердцем осознать. Жизнь без Христа трудна и так убога, а со Христом покой и благодать. Покой означает тишину, счастье, спокойствие и невозмутимость. Покой не нарушается страхом. Пребывать в покое значит быть исполненным миром и тишиной, а не боязнью. Есть покой для народа Божьего. Существует свобода от всякого страха, от всех забот, от всех печалей и горестей. Есть сладостный покой, тишина и полнота мира для последователей Христа. В своем первоначальном невинном состоянии человек не знал страха. В его природе не было места страху, боязни, заботам, мучению, недовольству и беспокойству. После того, как человек потерял свою первую чистоту, стали образовываться эти слова и родственные им. После грехопадения беспокойство, недовольство, нужда и так далее охватили все человеческое существо, и человек стал страдать. Ему был вынесен приговор, что отныне он будет пребывать в беспокойстве и труде и, подобно взбудораженному морю, вспенивать свой собственный позор. Он искал покоя,

но не находил его. После грехопадения человеку было дано обетование: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49:10. Примиритель означает «основатель покоя», «созидатель нашего счастья», «дающий покой». Это говорится об Иисусе. В ту ночь, когда родился этот дающий покой, хор ангелов воспевал на небе «мир на земле и в людях благоволение». Иисус говорит утомленному и обремененному грехами сердца человеку: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим». Так говорит обещанный Спаситель, дающий покой. Никто до этого времени не предлагал покоя душе человеческой и его обремененному сердцу. Но Иисус пришел, чтобы дать покой. Христос есть этот покой. Как Он является путем, истиной и жизнью, так Он есть и покой души. Но как нам войти в этот покой? А входим в покой мы, уверовавшие, Евреям 4:3. Они войдут в покой не потом, не в какие-то дни или времена, но уже теперь входят в покой через веру. Благодарение Господу! Этот покой является покоем веры. В Иисусе мы вкушаем святой покой, которым выражается прообраз ветхозаветней еврейской субботы. О чудный покой души! Омытый в крови, народ поет вместе с ангелами. И это пение несется над морями и странами. Слава Вышнему Богу! И на земле мир, а в человеках благоволение. В Иисусе каждая душа находит полный и совершенный покой. Это есть святое успокоение, умиротворение в Нем, в Нем одном. Оно означает свободу от всякого недовольства, ропота и раздражения. Христос удаляет грех из души и устанавливает там свою личную праведность, а плодом явится мир, и следствием будут покой и безопасность. Воду можно всколыхнуть как изнутри, так и снаружи, и если она неспокойна, то не может отразить нашего лица. Именно так не может беспокойная душа отразить образ Христа. Сомнения разрушают покой. Вера в обетование Божье производит покой. Мир может морщить свое лицо, смотря на вас, может плохо о вас говорить. Богатство убежит от вас, а нищета будет скалиться на вас, как голодные волки. Друзья могут не понять вас, но вера в обетование «не оставлю вас, не покину» сохранит вашу душу в сладостном покое. Если бы человек мог производить и давать покой, то он мог бы и разрушить его. Если бы богатство приносило покой, то нищета бы приносила беспокойство. Если бы этот земной мир мог каким-то образом дать покой, то он мог бы и его разрушить. Но только Иисус может дать покой в сердце христианина. И нет ничего на этой земле, что могло бы его нарушить. Как сладостно доверять Богу и пребывать в тишине. И это блаженство полного покоя в Боге. Блажен человек, который вошел в покой. Христианская жизнь поистине самая тихая, мирная и спокойная жизнь, какую может найти на земле смертный человек. Человеческая семья проходит по морю, морю жизни. Одни плывут в одном направлении, другие — в другом. Но христианский путь — самый успешный и счастливый путь, который приводит к цели. Этот путь наполнен покоем и сохраняет тишину во всякой буре. Среди самых неистовых и свирепых бурь на этом пути можно найти сладостный и тихий покой. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу.
Слушайте нас завтра в это же самое время.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Проповедь моя так и называется «Под крыльями Всевышнего – это единственное место для покоя». Братья и сестры, я бы хотел бы сегодня сосредоточить наше внимание на блаженных, на блаженном уповании всех праведников. Есть только одно безопасное место – место под крылами Всевышнего Бога. Давид об этом писал, о том, что в тени крыл твоих сыны человеческие покойны. Псалом 4, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Братья и сестры, жизнь Давида была очень неспокойная, много было опаснейших моментов в его жизни, когда только один шаг отделял его от смерти. И он спокойно говорит: «Ложусь я и сплю». 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В его жизни были не только воды тихие, но и бурные, были не только горы восхождения, но и долины смертной тени, было много обстоятельств, которые повергали его в слезы. Но у него никогда не было отчаяния. Он знал, что Господь его пастырь. Ключевое слово «мой». Не «наш», а «мой». У меня вопрос, дорогой друг, имеешь ты личные отношения с Богом? Может быть, Бог – это Бог твоего дедушки, твоих родителей, но Он еще не стал твоим личным Богом. Вот эти фамильные ценности от того, что ты принадлежишь к баптистам третьего поколения, тебе пользы никакой не приносят. Ты должен узнать сладость общения, личного общения с Богом. «Господь мой пастырь». Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». Пока Он не станет твоим личным Богом, у тебя нет спокойствия, ты обречен. Ты будешь жить в страхе, и твое будущее очень печально. «Под крыльями всемогущего Бога и сегодня есть место для тех, кто не только верит, но и доверяет Господу». Псалом 93, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Притча 18 глава 11 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Братья и сестры, было в истории народа израильского, в истории церкви много разных отчаянных обстоятельств, когда ни ковчег не мог спасти, ни храм, только Бога присутствие. И вот в жизни Моисея мы читаем, когда он, движимый Духом Святым, под руководством, под сильной десницей Божией, выводил народ израильский из Египта. Это были отчаянные обстоятельства. Это была первая Пасха. Вот они только отпраздновали Пасху, всех первенцев Египет похоронил, и началась погоня за народом израильским. Впереди море, позади конница. Лучшие египетские колесницы гнались. И Моисей, Исход 14 глава 13 стих, «Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он содеял вам ныне, ибо египтян, которых ныне вы видите, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны». Вы знаете, это очень сильное качество руководителя – подавать пример спокойствия в беспокойное время. Я не думаю, что у него на душе было хорошо. Он заходил в палатку и вопиял: «Господи, что мне делать?» А выходил к народу как с лицом, как кремень: «Будьте спокойны!» А сам вопиет Бога. Бог говорит: «А что ты вопиешь ко мне? Что у тебя в руке? Жезл? Ударь?» И вот мы часто тоже в такой двойственности. Мы ободряем других, а у самих-то на сердце есть разные причины для беспокойства. Братья и сестры, что нас делает спокойными? Божье обетование, знание непреложных Божьих истин и вера в них. И вот как раз я хотел об этом сказать. Тот покой, который Господь нам дает, братья и сестры, это не просто безмятежность какая-то, а этот покой, как одному художнику дали такую тему нарисовать, картину на тему покой. И он нарисовал бурный водопад. И на вершине этого низвергающегося водопада нарисовал дерево. А на вершине дерева гнездышко. А в гнездышке птенчиков. И этих птенчиков кормит птичка. То есть там в этом гнездышке был абсолютный покой. А вокруг бурная стихия, да? Вот такой покой нам Бог обещал. Он не обещал, что вокруг нас все будет спокойно. Вокруг нас будут отчаянные обстоятельства. Но внутренний покой. Смотри на все и будь спокоен. В отчаянных обстоятельствах не отчаивайся. Вот этот покой в беспокойном мире дает только понимание, что мы под крылами Всевышнего, а там очень спокойно. Братья и сестры, есть три факта, которые дают нам покой. Во-первых, знание, что Иисус Христос воскрес. Давид получил это знание о воскресении Христа в 15-м псалме, 9 стих. И когда он получил это откровение, что Христос воскреснет, он успокоился. 15-й псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дошел к ученикам, у которых было много поводов для страхов, которые закрылись из опасения от иудеев». И он пришел к этим смущенным, устрашенным сердцам и первое сказал: «Не бойтесь, мир вам». Братья и сестры, там, где есть воскресший Христос, где есть соединение с воскресшим Христом, там страх уходит. И там глубокая уверенность, там нет страха перед смертью, друзья. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Где есть такое место, где Иисус своих овечек не пасет? Есть такое место на планете? Остров ли Патмос? Или Соловецкий остров? Или ГУЛАГ? Где такие места есть? Иисус своих овечек везде пасет. Нас нечем запугать. Минников Дмитрий Васильевич был такой благословенный служитель, 18 лет в вузах отсидел за Христа, закончил свой жизненный путь, прожил больше, чем 90 лет. Вы знаете, это был муж молитвы. И вот однажды, когда его вызвал начальник тюрьмы, его этапировали в Магадан, в лагерь смерти, чтобы там точно его добить. Дубы убеждены были, чтобы, видимо, инструкцию дали начальнику того лагеря, соответствующие. Прием организовать этому служителю Божьему. И когда он прибыл в этот лагерь города Магадана, начальник, смотря его дело, смотрел на него сурово, а потом говорит: «Миняков», и стал выяснять его родословную, кто его дед, какие родственники у него. Оказывается, начальник колонии тоже по фамилии Миняков, и он обнаружил, что они родственники. И говорит: «Бог тебя прислал сюда, чтобы я к тебе хорошо относился». В Москву шли депеши, что мы тут его прессуем, а на самом деле он его взял под свое крылышко и опекал. Там, где Макар телят не пас, там Христос своих овечек пасет. Его послали, чтобы сгноить, а там был благодетель, начальник колонии по фамилии Миняков, который распознал в нем своего родственника. И все кончилось хорошо. Удивительно, друзья. Свердловск. Мой отец рассказывал, как он находился в пересыльной камере Свердловской тюрьмы, а Свердловск – это ворота для всех этапов заключенных на север, на Дальний Восток. Через Свердловск все этапы заключенных отправляли дальше. И вот в этой Свердловской пересыльной тюрьме он находился в пересыльной камере 21 сутки. Камера переполнена. В камере находились больные с открытой формой туберкулеза. И негде не только было лечь, негде было присесть. Настолько было густо, как говорится, селедки в бочках. И вот одни заключенные приходили, другие уходили, а его специально держали в этой камере с больными открытой формы туберкулеза, чтобы он заразился и чтобы там его путь закончился жизненный. И вы знаете, 21 день он находился с этими заключенными и не заболел. Просто хочу сказать, что в нашей жизни постоянно происходят тихие чудеса, если мы под крылами Всевышнего Бога. Если мы понимаем, что Христос воскрес, ужас, страх, боязнь перед завтрашним днем, все уходит. Второе, на что хочу обратить внимание. Поводом для нашего спокойствия является упование. То есть на дереве веры вырастает плод упования. Упование вырастает на дереве веры. Бог нам предлагает верующим пройти путь от веры к доверию. чтобы мы были не просто верующими в Бога, но чтобы мы доверяли Богу. А упование – это доверие. Не случайно написано в послании к Евреям, 10 глава, 35 стих, «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Тот человек, у которого на древе его веры выросло упование, он будет спокоен под крылами Всевышнего и в отчаянных обстоятельствах не отчаивается. Здесь вор подкапывают, здесь ржавчина, здесь моль, здесь есть все то, что на земле все похищают, все обесценивается. Есть только одно безопасное место, это наше наследство. Если сыны, то и наследники. И оно хранится, наше наследство, на небесах. И оно не подвластно времени, оно неизменно, оно в надежных руках, в пронзенных руках Иисуса Христа, который сказал, я был мертв и все жив во веки веков. Наше наследство в его руках. И оно гарантировано для нас, друзья. Вот плод нашей веры, который рождает упование, и вот на чем базируется наше спокойствие. Следующий, друзья, очень важный факт нашего спокойствия – это Христос царствует. Христос царствует, и Он владычествует над всеми обстоятельствами. Вспомним историю, записанную в Евангелии от Марка, 4 глава, 35 стих. Это история, когда Христос позвал вечером учеников, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. И он спал на корме на возглавие. Его будят и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. Братья и сестры, когда Господь сказал «переправимся», это означает, что Он все просчитал. Он просчитал силу ветра, Он просчитал силу страхов. Он просчитал маловерие учеников. Он просчитал все и сказал: конечный пункт, переправимся. Господь все контролирует. Он царствует. Он знает все эпидемии, все беды, бедствия, моровые язвы. Он знает все, что будет в последнее время. Он сказал: я все из-под моего контроля не выходит. Все закончится браком Агнца на небесах. Он сказал нам конечную точку, чем это все закончится. Все закончится хорошо, переправимся. В небесах будет брак Агнца, поэтому не будите возлюбленного, пусть он спит. Не надо плакать, не надо отчаиваться. Господь сказал, переправимся, он все в этом мире контролирует. Все под его контролем. Ничего на земле не происходит того, чему Бог не повелел быть. Кто говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть? Для нас самое важное быть уверенными, что Бог управляет миром. Он господствует, Он царь царей, Он владыка владык. Он управляет всеми процессами. И все сердца всех царей в Его руке. И Он все делает для того, чтобы мы переправились. Он сказал нам: переправимся. Смотрите на волны спокойно и не думайте в своем маловерии, что мы погибаем. Все хорошо закончится. Братья и сестры, путь, начатый со Христом, все хорошо закончится. Вот источник нашего спокойствия. Господь царствует. Вот это самое главное. Третий, братья и сестры, факт, который нам должен дать радость. Господь грядет. Мы с вами являемся свидетелями необычных событий. И Писание говорит о том, что языком и нашего Творца является не только благость и благодать, но и языком нашего Творца являются суды. Потоп, истребление Содома и Гоморры, 10 египетских казней, бедствия в жизни Иова, Армагеддон и последние события апокалипсиса, война, болезни, эпидемии, землетрясения – все это язык Творца. И саранча, и жабы, посланные в каждый дом египтян, и смерть всех первенцев – это язык нашего Творца. Бог разговаривает языком не только благодати, хотя так и написано – благость Божия ведет тебя к покаянию. Но когда мир наполнил меру беззакония, тогда мера за меру. За эти беззакония такая же мера должна быть возмездие. И тогда, когда люди исчерпали благость Божью и не хотят каяться, тогда Бог начинает разговаривать с людьми языком судов своих. Я помню, с братом Валентином Яковлевичем Фот, благословенным благовестником Сибири, мы посещали реку Лена корабль у нас был под названием «Благая весть», и 24 дня мы плавали по реке Лена, благовествуя в Иркутской области, в многочисленных поселках Слова Божьего. И помню, мы прибыли в один поселок, как обычно собрались жители на берегу, поставили лавочки, а там из всей деревни оказалось всего там человек 15. Все остальные дома заколочены, молодежь уехала в города, деревни вымирают. И вот эти 15 жителей умирающей деревни, когда собрались, выслушали его проповедь, он говорит, вопросы есть? Одна бабушка говорит, у меня есть вопросы к вам, сынок. Вот вы говорите, Бог есть любовь. А какая это любовь? Я, говорит, день и ночь поклонялась Божьей Матери, все праздники церковные выполняла. А я, говорит, с 12 лет сиротой ты осталась. Я день и ночь молилась, чтобы Бог продлил жизнь с моей матери. С 12 лет сирота. Вышла замуж, мой муж пьяница. Похоронила двух детей, я каждым из них молилась. В моей жизни никакой любви Божьей не было. Ты говоришь, Бог – любовь. Ты хочешь, чтобы я поверила, что Бог есть любовь? И она рассказала о своей трудной доле. А я смотрел со стороны, думаю, наверное, благовестник попал в трудную ситуацию. Интересно, как он сейчас объясняться с этой бабушкой будет? Знаете, я со стороны наблюдал, и мне было очень интересно, как дальше все это повернется. Но это был Божий служитель, друзья, очень мудрый, знал Бога. И он говорит, бабушка, я вам расскажу одну историю. На Ниагарском водопаде один человек привязал свою лодку и лег, и заснул. Но он плохо ее привязал. Сильное бурное течение развязало лодку, и спящий хозяин лодки вместе с лодкой был течением устремлен прямо к водопаду, к этому месту смерти и гибели. Люди кричали ему, а он сладкие сны видел и спал, не реагируя на крики людей, которые хотели его спасти с берега. Потом, когда люди поняли, что он крепким сладким сном спит, приближаясь к своей гибели, они стали камни в него бросать. И один камень попал в него, и он стал сильно сквернословить. «Кто позволил нарушить мой сон?» Но когда он очнулся и увидел реальность, люди успели его спасти. Говорит, бабушка, Бог посылает нам добрые времена. Он зовет людей всех по-хорошему. Покайтесь, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И когда люди не понимают язык Божьей благости, тогда с неба начинают падать камни. Онкология, смерть любимых близких, землетрясения, болезни, эпидемия. И все это будет. Это язык нашего Бога. Ведь сколько вы исчерпали дней Божьей благости. Вы не понимали, как самое лучшее время прийти к Богу, когда у тебя все хорошо, ничего не болит, муж рядом, дети, все прекрасно. Но во время благости люди забывают Творца. Они живут для себя. Они приносят детей свои в жертву своего комфорта и изобилия, убивая их в утробе, планируя греховно свою семью ради своих греховных удовольствий, чтобы продлить свое благоденствие и комфорт. И тогда с неба начинают падать камни. Это язык нашего Творца. Итак, братья и сестры, Библия говорит, что в конце дней Христос установит свое царство. Написано, что мы все молимся молитвой «Отче наш», в которой есть такие слова, «Да приидет царство Твое на землю». 2000 лет христиане молятся этой молитвой. Господи, да приидет царство Твое на землю, и оно скоро придет, и оно будет на земле. Но чем ближе это тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, ему будет предшествовать великая скорбь. И признаки его прихода, они описаны были еще 2000 лет тому назад в Библии, и они с точностью исполняются в политике, в явлении природы, в истории Израиля и в истории этого мира. И когда мы видим и слышим шаги приближающегося грядущего Господа, царство которого вечное, несокрушимо, которое сокрушит все царства этого мира, и Господь будет единственным владыкой владык и царем царей, мы должны радоваться. С каждым прожитым днем мы приближаемся с вами еще ближе к царству Иисуса Христа. И поэтому, когда вы все увидите сбывающееся, написано, радуйтесь, восклоните голову ваше, то есть поднимите их к небу, ибо близко избавление ваше. Итак, братья и сестры, три факта, которые вселяют в нас уверенность и радость, тишину, делают нас спокойными. Это факт о том, что Христос воскрес, факт о том, что Христос господствует, и факт о том, что Христос грядет. Исаия 26 глава, 20-21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Так писал пророк Исаия за 600 лет до рождения Христа. И удивительно, как это сбывается все, друзья, на наших глазах. Я еще хотел сказать, что есть ложная опора для нашего покоя. Люди изобретают разные ложные опоры, чтобы быть спокойными. Одна из этих ложных опор – это богатство. Мы читаем о такой, помним притчу Господа Иисуса Христа, о таком безумном человеке, который решил богатство превратить в очаг своего спокойствия. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. И Христос сказал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, покойся, ешь, пей и веселись». Вы слышите? Безумный человек подумал, что много денег, хорошие счета в банке, ценные облигации на фондовом рынке приобретены. Это хорошая тишина, мера для спокойствия? Безумный? Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил». Люди сегодня много чего заготавливают, на великую скорбь начинают сухари сушить. Они боятся, что не купить, не продать. Стараются вывозить свои активы из России, вкладывать. Сегодня, знаете, кто самые беспокойные люди? Богатые люди, у которых миллиарды. Вот люди, которые бедны, они спокойны, они ничего не теряют. Но люди, у которых много, они сегодня самые беспокойные. Они думают, куда бы вовремя вывести и положить. Во что вложить? Господь говорит: «Безумный, твои деньги, твое богатство, твои активы, оно не может быть фундаментом твоего спокойствия. Наоборот, ты приобрел беспокойство. Всю ночь Бог душу твою возьмет у тебя». Итак, не изобретайте ложных опор для вашей тишины. Тишина только в Боге. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Друзья, тишина, покой – это плод нашей веры. На дереве нашей веры вырастает плод упования и плод покоя. Бог дает покой. И опора, друзья, должна быть только на Христа. Пусть Господь нас в эти дни утешит. Пусть наше внимание будет сосредоточено не на курсы валют, не на то, какие события происходят в мире политики, экономики, а сосредоточено будет наше внимание на обетованиях Божьих. Господь воскрес, Господь царствует, и Господь грядет. И Он сказал: «Переправимся, и все хорошо закончится». И Господь сказал, что место нашей встречи на облаках. И это должно, друзья, нам давать тишину, спокойствие и не отчаиваться при всех отчаянных обстоятельствах. Под крыльями нашего всемогущего Бога спокойно. И под этими крыльями, дорогой друг, есть место для тебя, если ты пришел в наше собрание, знаешь Бога. Если ты не примирился с Ним, под эти крылья ты можешь прийти сегодня через молитву покаяния. Туда, под эти крылья, только один вход. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все люди, которые не покаялись, не осознали, не признали Господа своим Господом, не осознали себя погибшим грешником, не согласились повернуть свою жизнь, обратить ее от мертвых дел к Богу живому, нет покоя нечестивому. Под крылами всемогущего Бога попасть туда можно только через покаяние и через личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому, дорогой друг, для сегодня для вас возможность такая — примириться с Богом. Кто бы ты ни был, может, вы дети верующих родителей, может, вы были номинальным членом церкви, вы просто в списках церковных находитесь. Вам сегодня надо проверить, достаточно ли прочная ваша связь с Богом. Действительно ли это обетование распространяется на вас? Вы убеждены в том, что Иисус Христос является Господином вашей личной жизни? Ваш образ жизни соответствует Божьему замыслу? Он ваш личный Господь? или Он Господь ваших дедушек и бабушек. И если что-то не так, сегодня время обновить свои отношения. Все события в этом мире, друзья, это только повод для пробуждения, для очищения, для оживления и для духовного возрождения лично твоего, дорогой друг. И церкви в целом. Все, что сегодня мы видим в мире происходящем, друзья, это лишь голос в полночь. Поправьте свои светильники, Господь грядет. Время близко и время коротко. Время, друзья, своей опорой делать даже не церковь, не храмы, не дома молитвы, не в рукотворенных храмах Бог живет. Как у церкви не всегда были такие хорошие обстоятельства, что в храмах собираться, в домах молитвы. Но при этом Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе истины. Когда у церкви отняли все дома молитвы в 30-х годах, в том числе и в Москве, тогда каждый дом стал храмом, и каждая квартира была домом молитвы, и каждый член церкви был священником. И возносились на семейных алтарях жертвы, и Бог эти молитвы слышал. Поэтому, друзья, все обстоятельства, они говорят о том, что мы должны обновить свои личные отношения с Господом, и под крыльями всемогущего Бога для каждого из нас есть место. Пусть Господь благословит нас этим упованием, этой верой, этим спокойствием, этим покоем каждую душу в нашем собрании. Аминь.

Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса. Мы ждем дождя по слову Иоиля, он предназначен для последних дней, а Духа Божия зальется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом, пустынный зной нам высушил сердца, осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь, скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой, Боже, длится. Услышь, как Илию ты услыхал.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, вы на волнах радио МВ, и мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Анни снова кашляла. Она кашляла вот уже несколько недель, и это Бинетта ужасно злило. «Если ты скоро не справишься со своим кашлем», — накричала она однажды после ужина на Анни, — «я тебя отправлю». Иосиф замер. Новый груз тяжело лег на его и без того усталые плечи. «Куда, отец?» Иосиф с нетерпением ждал момента поговорить с матерью наедине. «Мама, куда ты должна отправиться?» – прошептал он, схватив мать за руки. Он со страхом всматривался в ее лицо. В нем читалось замешательство и изнеможение. «Не знаю», – ответила она. «И что отец этим хотел сказать?» «Понятия не имею, Иосиф». «Но, мама, смогу я тогда быть с тобою?» «Ну, Иосиф, я действительно не знаю, что отец имел в виду, говоря это. Ему не нравится, что я кашляю, это я точно знаю. Я стараюсь, как могу его подавить, но он не покупает мне никаких средств от кашля. Ах, Иосиф, может, мне не надо было тебе все это говорить. Не беспокойся об этом, пожалуйста. Может, он это сказал просто так? Может, и в самом деле его отец об этом сказал просто так, но, несмотря на это, Иосиф в этот вечер просто не находил себе покоя. Он долго не мог заснуть. Куда отец собирается отправить маму? Куда? Ну куда? Иногда слова, просто так сказанные, могут иметь тяжелые последствия. Только под утро Иосифом овладел беспокойный сон. Всегда, когда его мама начинала кашлять, он с беспокойством и боязливо смотрел на отца. Холодная погода установилась надолго. Утром еще затемно уходил Иосиф из дому, чтобы вовремя успеть в школу. Часто ему приходилось идти по глубокому по колено снегу. Амос Пеневел снимал с него чулки и вешал их через веревку за печкой. Потом укутывал его в свое собственное пальто до тех пор, пока чулки высыхали настолько, что их можно было снова одеть. Однажды вечером разразился особенно сильный ветер. Иосиф Амстронг был единственный ученик, за которым не пришел отец. Все ученики разошлись. Остались только Иосиф и учитель со своими 5 детьми. Пришло время замыкать школу и идти домой, но за самым маленьким, самым младшим учеником еще никто не приходил. «Как ты думаешь, отец еще придет за тобою?» — спросил учитель, всматриваясь в уходящую вдаль улицу. «Наверное, нет», — печально ответил Иосиф. «Тогда я сам отвезу тебя домой. Ребенок твоего возраста при таком шторме не должен идти домой один». Анни встретила Иосифа у ворот дома. «Большое, большое вам спасибо!» – благодарила она учителя Пеневела. Когда Бинет узнал, что учитель своей упряжки привез Иосифа домой, он только сказал. «Он получает $85 в месяц, так что если считает нужным, пусть развозит учеников по домам. Я не могу вспомнить, чтобы меня когда-либо забирали из школы, независимо от того, дождь шел или снег». И так было всегда. Бинет никогда не приезжал за Иосифом ни единого раза. Если вдруг разразившаяся непогода заставляла родителей отправляться за своими детьми, Иосиф был единственный, кто должен был идти домой один. Поэтому, когда погода портилась, мать оставляла его дома. Как Иосиф не любил школу, как бы ему не хотелось не пропускать ни одного часа занятий, он был послушен, если мать говорила: «Ты сегодня лучше не ходи, сыночек, ты весь промокнешь, пока дойдешь». Весной, примерно за месяц до окончания занятий, брат Анни Тимоти, который был женат и имел 4 детей, переехал на новую ферму, которая находилась на километр восточнее от школы. Однажды после обеда перед учителем выстроились 4 детей – Агнес, Фредди, Марианна и Денис. Они сказали, что пришли посмотреть на школу, в которой они с будущей осени будут учиться. «Ваша фамилия значит Стокс?» «Да», — ответила Агнес, старшая из детей. Иосиф Армстронг, ваш двоюродный брат?»
1: «Да».
0: «Вон он сидит». Все четверо ему весело улыбнулись с противоположной стороны класса, а лицо Иосифа покрылось румянцем радостного возбуждения. Ему ужасно хотелось поближе познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами, которых он видел до этого всего один или два раза.
1: «И вы теперь живете здесь, недалеко на ферме?»
0: «Да», — снова ответила Агнес, продолжая с улыбкой смотреть на Иосифа. «До сих пор мы жили в Волкут, а вот неделю тому назад мы переехали сюда».
1: «Ну как, тебе нравится?» — шепнула она на ухо Фредди, дернув при этом его за рукав.
0: Фредди все еще с улыбкой до ушей смотрел на Иосифа. Иосиф улыбался ему в ответ.
1: «Идемте, дети, посидите немного у нас».
0: И Амос Пеневел поставил у стены 4 стула. «А теперь еще раз скажите мне ваши имена и сколько каждому из вас лет. Тогда сразу будет видно, кого мне в следующем году в какой класс зачислить».
1: «Значит так, меня зовут Агнес Стокс», — начала Агнес и встала, так как в калкутской школе их учили во время ответа вставать. Она говорила отчетливо, произнося каждое слово и достаточно громко для девочки ее возраста.
0: «Мне 11 лет, но скоро мне исполнится 12. 21 июля мне исполнится 12. Мариане 10 лет, Фредди 8. Тебе же 8, да, Фредди?»
1: «Да, незадолго до нашего приезда сюда его был день рождения, а Денису 6. Но он в школу еще не ходил».
0: Она снова села и, скрестив руки, сложила их на коленях. На ней было темно-синее платье с белым воротником и белый фартучек. Иосиф смотрел на нее с открытым ртом. Ни одна из девочек в школе не была хоть приблизительно так хороша, как Агнес. И ведь это его кузина, думал он. А Фредди, его кузен, ему 8, всего чуть-чуть старше него. Щемящее радостное чувство заставило его сердце биться быстрее. Ему часто было так грустно, поэтому сейчас этот неожиданный прилив счастья ему показался непривычным и странным. Глаза его блестели, и свежие краски заиграли на его щеках.
1: «Отец!» — сказал Иосиф, дрожащим от волнения голоса. «Представь себе, Фредди 8 лет!»
2: «Ну и что?»
1: «Так мы с ним почти одного возраста, да?»
2: «Я точно не знаю, наверное, так».
1: «Отец, а мы будем... мы будем...»
2: «Скажи, что ты хотел сказать».
1: «Они теперь, наверное, чаще будут к нам приезжать, да? И мы, наверное, к ним поедем».
2: «Иногда, конечно, но не слишком часто. Родственники иногда могут быть благословением, а иногда превращаются в настоящую обузу, поэтому слишком часто посещать друг друга не нужно».
0: Анни все еще кашляла, и этот кашель не был похож на кашель от простуды.
2: «На следующей неделе я тебя отвезу».
0: Бинет стоял перед зеркалом в зеленой раме, что висело на стене возле кухни, и заботливо расчесывал свои черные волосы.
1: «На следующей неделе?»
0: Анни затаила дыхание. Она бы упала, если бы рядом не стоял стол, за который она ухватилась.
1: «Куда? Куда ты меня хочешь отвезти, Бинет?»
2: «Мне по делам надо на север, и я возьму тебя с собой. Может, эта поездка поможет тебе избавиться от твоего кашля. Иосиф пусть остается, надо же кому-то кур кормить».
0: Иосиф только открыл рот, словно хотел что-то возразить, но большой ком застрял у него в горле и никак не давал себя проглотить. Руки его беспомощно повисли, а ноги словно онемели.
2: «Виргиния же может ехать с нами», — добавил Бинет, прежде чем услышать чье-либо мнение. «Она еще может ехать на поезде бесплатно, а Иосифа взять с собой будет слишком дорого. Да и кроме того, ему надо о курах позаботиться».
1: «Что за поездка по делам?»
0: Анни, не закончив предложение, осеклась, потому что знала, что спрашивать не имеет смысла. Бинет сжал губы.
2: «Идемте теперь ужинать», — сказал он. «Сегодня суббота, и я хотел бы еще подготовить мое выступление для занятий в воскресной школе».
0: И он посмотрел на свои часы.
2: «Нет, сегодня еще только пятница», — сказал Иосиф. Голос его сорвался, и две тяжелые слезинки прокатились по его щекам.
3: «Что случилось? Ты плачешь? Почему? Потому что сегодня не суббота или почему?»
2: Иосиф не мог отвечать. Больше всего ему хотелось подбежать к матери, обнять ее за шею и больше не шевелиться. Куда отец хочет ее взять с собой, и почему ему нельзя ехать с ними тоже? Он еще никогда не ездил поездом, а теперь он должен остаться с Ирни один.
1: Дверь открылась, и вошел Ирни. Он обычно чувствовал время, когда ему пора уже ужинать. Никогда он не заходил слишком рано, чтобы Бенет не думал, что он отлынивает от работы.
3: «Ну, Иосиф, как твои дела сегодня?» — спросил Ирни и провел рукой по бороде, что он делал всегда, прежде чем сесть за стол.
2: «Спасибо, хорошо», — раздался тихий голос ребенка. Ирни пристально посмотрел на стол, уставленный вкусно пахнущими блюдами, на Иосифа. Но как он научился не слишком рано приходить ко столу, так он и научился не ставить малышу слишком много вопросов в присутствии отца. Выражение лица Иосифа предостерегало его от дальнейших расспросов. В воздухе нависла напряженная тишина, которая подсказывала Ирни, что сегодня ему лучше принимать свою пищу молча. Анни тоже была погружена в грусть и усталость. Она почти не притронулась к еде и выглядела бледнее, чем обычно. Ирни видел, как дрожала ее рука во время еды. Только маленькая Виргиния, которой теперь было уже почти 3 года, сидя между отцом и матерью, создавала впечатление здоровья и полного удовлетворения. Но скоро и она станет достаточно взрослой, чтобы заметить, что у матери нет аппетита, и она тоже будет этим обеспокоена. Виргиния была привлекательным ребенком, очень подвижна и развита. Она гораздо больше болтала без того, чтобы ее кто-то спрашивал, чем Иосиф в ее возрасте. Несмотря на то, что она была такая маленькая и так часто могла вызвать на разговор или сама что-то рассказывать, Бенет не был к ней более благосклонен, чем к Иосифу. Это Ирни поддерживал с ней разговор. Это Ирни и Иосиф с ней играли на полу после еды. Это Ирни и Иосиф удивлялись новым словам, которые она могла уже говорить. Иосиф любил свою сестренку всем своим сердцем.
3: «Алекс», — сказал Ирни воскресным утром своему другу, — «пошуруди еще раз огонь, что-то здесь холодно».
2: Алекс поворочил в печи да так, что искры посыпались.
3: «Я бы пожелал себе на обед несколько лягушачьих ляжечек». «Но от одних желаний они тебе не явятся на стол». «Нет-нет, если бы от моих желаний что-нибудь зависело, то я бы имел такое большое желание, что ты вряд ли мне поверишь». «И что бы ты себе пожелал, Ирни?»
2: Алекс откинулся на спинку стула и расслабил свои подтяжки от брюк.
3: «Мое желание связано с женщиной».
2: «Что?» Алекс чуть не подпрыгнул на стуле.
3: «Пойми меня правильно, Алекс. Я хотел бы заступиться за одну женщину. За женщину, понимаешь? Я не знаю, за кого у меня в последнее время так болела душа, как за жену Амстронга». «Что же снова там случилось? Каждый раз, когда ты приезжаешь ко мне, ты сочувствуешь этой женщине».
2: «Алекс», — сказал Ирни. Он встал и пошел к окну.
3: «Если бы я был ее мужем, то я лучше жил бы в такой халупе, как эта, а не в красивом большом доме, как бы нет, если бы я не мог со своей женой обращаться лучше, чем он». «Но что же там случилось? Ты все еще не рассказал, что тебя так расстроило, Ирни».
2: Алекс звучно прочистил свой нос.
3: «Работа и деньги — это то, о чем думает Бенет Амстронг. Его жена умирает на глазах, а он не видит, как она становится все худее и худее. Она работает, пашет, можно сказать, на него с утра до вечера, при этом не слышит ни одного доброго слова. Если бы я посещал эту церковь, я бы разок рассказал их пастору, как Бенет себя дома ведет. Я обязательно бы рассказал».
4: «Я тебе верю».
3: И вообще, мне больше всего хочется Бинету прямо сказать, что я о нем думаю. Как он только может так ревностно читать Библию и так грубо относиться к собственному ребенку? А теперь он надумал предпринять путешествие, а Иосиф должен оставаться дома, чтобы доить коров, ухаживать за курами. Бедный ребенок не знает ничего, кроме работы. А с женой Амстронга дела вообще становятся все печальнее. Бинет хочет взять ее с собой. Мне очень хочется его спросить, не надумал ли он еще одну ферму купить. И знаешь что? Эта Гепси снова должна приехать и должна содержать хозяйство. Если бы мне не было так жаль Иосифа, я бы уже давно бросил все и ушел. Я бы без колебания сказал Бинету, что я дольше у него оставаться не хочу. Ты бы действительно так сделал? Да, без сомнения.
1: Был воскресный вечер. Бинет Амстронг-младший, как всегда, внимательно и сосредоточенно прослушивал проповедь Евангелия. Теперь его голос, заглушая другие мужские голоса, звучал из левого крыла церкви. Виргиния спала. Около 7 Анни ее уложила. Ветер неистово свистел вокруг угла дома, и Тебби все ближе подвигалась к теплому боку кухонной печи. Иосиф... Мальчик теснее прижался к матери. Она сидела на одном из стульев в кухне. Иосиф положил свою левую руку ей на плечо. Когда он стоял рядом с ней, его голова была вровень с ее. Ее мягкие теплые волосы касались его щеки, и он чувствовал приятный запах мыла, которым она помыла свои руки и свежесть постиранного фартука. «У меня сердце разрывается, когда я думаю, что должна тебя оставить здесь одного. Но, может, во время этого путешествия твой отец научится хоть чуть-чуть больше меня любить. Я каждый день буду молиться за тебя, Иосиф, много раз за день, и я буду так часто, как только можно, писать тебе». Я уверена, отец купит мне для этого марки. И потом я еще кое-что придумала, что тебя, может быть, обрадует. Я попробую еще перед отъездом как-то добраться до фермы дяди Тимоти и попросить его, чтобы каждый субботний вечер он разрешал Фредди к тебе приходить. «Ой, мама!» «Да, и чтобы он оставался здесь до воскресенья». «Чтобы ты ночью с субботы на воскресенье был не один, когда Ирни уходит в город». «Как хорошо, мама!» «Тогда он может тебе помочь в воскресенье утром запрячь коня в одноколку, чтобы вы с тетей Гепси могли поехать в церковь». Об этом Иосиф вообще еще не думал. Ему было бы очень не по себе одному с тетей Гепси в церковь ехать. «И, может быть, ты мог бы изредка с Фредди пойти к ним на обед, если тетя Гепси не будет против. Конечно, ты не должен ее слишком часто оставлять одну. Но, мама, как долго ты пробудешь там?» «Несколько недель, мой сынок. По крайней мере, судя по тому, что сказал отец. Он мне рассказал, что хочет разыскать некоторых из своих родственников. Я еще пока не знаю, о ком речь, но думаю, на этот раз мне лучше ехать с ним». Анни закашляла. Она сжимала при этом руками виски. «Иосиф, я постараюсь тебе какой-нибудь подарок привезти». «Мне?» «Да, мой дорогой, если я только смогу. Что бы ты себе больше всего пожелал?» Иосиф задумался. «Знаю, знаю, мама, картину про Бога, как Он освещает путь». «Как ты себе это представляешь?» «Ты же знаешь, мама, про ту маленькую открытку, которую мне когда-то Лотти в воскресной школе подарила. Разве ты не помнишь? Господь держит в руках светильник, чтобы ему видеть в темноте». «Хороший ты мой, золотко ты мое», сказала Анни и крепче прижала его к себе. Это был рисунок про Иисуса, как он стучится в двери сердца. «И ты прав, в одной руке он держит фонарь, да? Но если ты такой подарок хочешь, то я буду об этом молиться, чтобы мне где-нибудь такая картина встретилась.
3: Ты же имеешь в виду картину, которую на стенку можно повесить, да?»
1: «Да, мама».
3: «Значит, я тебя правильно поняла?»
1: «Расскажи мне историю Иосифа еще раз, мамочка».
3: «Еще раз?»
1: «Да, она мне очень нравится».
3: «Я же тебе ее столько раз уже рассказывала, что ты ее почти наизусть знаешь».
1: «Это ничего, мама. Пожалуйста, расскажи, она мне больше всех нравится».
3: «Почему она тебе нравится больше всех, Иосиф?»
1: «Ну...»
3: Переступив с ноги на ногу и вертев при этом пуговицу на своей рубашке, сказал Иосиф.
1: «Может, мне отец тоже когда-нибудь подарит такой красивый костюм, как был у Иосифа? Недавно мне приснилось, что мой отец меня так сильно любит,

такой: «Я же знала еще прежде, чем ты родился, что тебе...» Ани вдруг посредине этого предложения остановилась. «Я просто подумала, что тебе в жизни придется испытать не меньше трудностей, чем Иосифу. Ты думаешь, мама, что и меня однажды кто-нибудь мог бы бросить в темную яму?» Ани слышала, как сильно бьется его сердечко, дыхание его прерывалось. «Что ты, Иосиф? Я такое не думала. Но, может, тебе придется когда-нибудь, когда ты уже будешь взрослым мужчиной, работать где-то далеко, на чужбине, или ты не будешь понят людьми, или... или...» В глазах Иосифа вдруг отразился какой-то страх. «Или отец продаст меня фон Цабулету, или выпросит меня на улицу, или...» «Что ты, Иосиф, мой дорогой, давай не будем больше о таких страшных вещах думать. Я расскажу тебе, почему я тебя Иосифом назвала. Когда я была еще ребенком, к нам приехал мой дедушка. Он не так уж часто бывал у нас. На этот раз он пробыл у нас дольше, чем обычно. Как-то он рассказал нам, детям, историю Иосифа, и рассказ этот был такой впечатляющий, что я его никогда больше не могла забыть. Эта картина и сейчас еще живо предстоит предо мною, как я сижу на деревянной скамеечке у его ног и слушаю. Тимоти стоял возле меня, как ты сейчас стоишь. Рахиль, которая на следующую зиму умерла, сидела у него на коленях и во время всего рассказа смотрела ему прямо в лицо. У дедушки была длинная белая борода, которая доставала ему почти до пояса, и Рахиль ее все время поглаживала. Так он умел рассказывать. «Я знаю, мама, как учитель Пеневел, да?» «Я не знаю, Иосиф, но я почти убеждена, что твой учитель такой же хороший рассказчик. После этого рассказа моего дедушки, который всегда доверял Богу, я решила, если у меня самой когда-нибудь будет сын, я назову его Иосифом. Я верила, что когда-нибудь мой сын будет такой же, как мой дедушка. Я тебе уже часто рассказывала историю Иосифа, но чем чаще я тебе ее рассказываю, тем дороже она становится и для меня. Я очень радуюсь, что и тебе эта история сильно нравится. Надеюсь, что ты ее всегда будешь помнить, особенно теперь, когда мы будем в отъезде. И если тебе будет очень грустно, или ты в ком-то разочаруешься, или тебя кто-то неправильно поймет, или ты будешь наказан за что-то, чего ты не совершал, то вспомни в таких случаях, как поступал Иосиф. Что он всегда говорил? Он говорил, что Бог его и в темноте видит. Да, именно так, мой дорогой. Тебе, конечно, будет иногда скучно, когда нас не будет, Иосиф, но помни о том, что Бог тебя видит. Он любит тебя и знает, что нас еще ждет впереди. Как он и знал и предвидел будущее Иосифа. Когда он был брошен в глубокую яму, Бог его и там видел. И я охотно верю в то, что мой дедушка тогда нам рассказывал. Может, Бог тогда послал ему свет с неба, когда братья его оставили, и не было никого, кто поддерживал бы его перед дальней дорогой в неизвестную страну. «Мама, расскажи мне историю эту снова». Рука Иосифа просительно погладила щеку матери.

Радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Тихо, раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное, и мир еще спит. Но приближается рассвет, и скоро наступит день. Он ворвется с грохотом вслед со встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня. Поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Потому что была Голгофа, я волен выбирать, и я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей не иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы не иначе, как только возможность видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Чем жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, так как они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся. И добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму их нечестно. Я останусь незамеченным, прежде чем буду хвалиться. Я исповедаюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет меня учить. Я выбираю самообладание. Любовь, радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если я обману надежды, буду искать Его милости. И потом, в конце этого дня, я опущу голову на подушку и отдохну.

наш утешитель. Так хочется, чтоб кто-то был бы рядом, чтоб голову склонить бы на плечо. О, как же человеку очень надо знать то, что его любят горячо. Так хочется, чтоб смог бы кто-то мудро тебе в печали и беде помочь. Так хочется, чтоб наступило утро в душе, коль в ней печаль, тоска и ночь. И я ведь не могу представить даже, как можно за советом подойти к тому, кто с безразличным видом скажет: «Мне некогда, я занят, подожди». Я не могу представить, чтобы кто-то, кто занят постоянно лишь собой, другого окружил своей заботой, утешив: «Будь спокоен, я с тобой». Расчетливость и жадность не стремятся заметить тех, кто голоден и нах. И гордость не захочет умоляться и отказаться от удобств и благ. И несомненно то, что раздражение и грубость и заносчивость и зло не могут быть истоком утешения. Они не знают даже добрых слов. О Боже наш! То счастье несравненно, которое ты детям своим дал, и помощь твоя необыкновенна, ее однажды с неба ты послал. Ты нам послал, Господь, Святого Духа, Он наш утешитель, учитель, врач. В нем видим мы защитника и друга в минуты трудностей и неудач. В дни радости Он радуется с нами, о чем вздыхаем, может Он понять. Что выразить не можем мы словами, Он может ясно Богу передать. Он самокротость и долготерпенье, Он трепетная нежность, доброта. В нем нет негодования, кипения, Он мудрость и святая простота. И если среди сегодняшнего шума, среди мира, что в безумии кричит, ты зов его не слышишь, то не думай, что Дух Святой ушел или молчит. Не оставляет он и на мгновение поверивших возлюбленных своих. Но он не гром, он только дуновенье, и голос его ласковый, так тих. Ты только лишь прислушаться старайся, ты только отвернись от суеты, ты только лишь почаще обращайся, и голос его будешь слышать ты. Аминь.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12, 13.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если ты столяр, то я уверен, что ты не забыл продолжительный процесс обучения этой профессии. Если ты механик, то ты долго будешь помнить, как много времени ушло на изучение всех деталей и особенностей работы мотора, коробки передач и сцепления. Какой бы ни была твоя профессия, обучаясь ей, ты наверняка затратил какое-то время. Возможно, ты освоил ее в школе, профессионально-техническом училище или в техникуме. А может быть, ты освоил свою профессию, просто наблюдая, задавая вопросы и подражая мастеру в этой области. Но у большинства мужчин есть еще и вторая профессия, которая тоже требует ответственности и предъявляет немало других требований. Как и в любой другой профессии, мы можем добиться в ней успеха или потерпеть неудачу, за которую на производстве нас просто уволили бы с работы. Но скажете вы, у меня только одна профессия. О какой второй профессии идет речь? Если вы женаты, то у вас есть вторая профессия. Быть мужем – это своеобразная профессия. А кто обучал нас этой профессии? Большинство из нас должны признаться – никто. И это трагично. Но не мы виноваты. Просто так получилось. Мы были так заняты, стараясь научиться строить дома, чинить моторы и так далее, что нам некогда было научиться быть мужьями. А даже если бы мы спросили, как это делать, некому было бы научить нас. Кто слышал о такой школе или институте, который предлагал бы курс о том, как быть успешным главой семьи? Столяр начинает с того, что проходит курс обучения. Ну а как с профессией мужа? Мы вступили в эту должность в тот момент, когда сделали предложение своей невесте, не имея ни соответствующей подготовки, ни опыта, ни мастера, который мог бы подсказать нам, как и что делать. Мы просто сказали: «Я бы хотел взять на себя ответственность быть твоим мужем». И невеста ответила: «Хорошо, ты можешь взять на себя эту ответственность». После этого разговора, какое-то время спустя, мы появились на своем рабочем месте неподготовленными, необученными, неопытными, но тем не менее взвалив на себя эту огромную ответственность. С тех пор мы и находимся в этой должности, на горе и на радость. Прошли годы, но мы все еще не освоили эту профессию как следует. Все еще нет ясного представления о роли и ответственности, связанных с профессией мужа. В течение ряда лет, прошедших со дня свадьбы, мы делали то, что нам казалось естественным, или же то, что случайно обнаружили вместе с женой в процессе жизни. Мы не виноваты, что процесс нашего обучения оказался таким затяжным, слепо рассчитанным на удачу. Мы не виноваты, что обманули ожидания общества и даже наших церквей, предполагавших, что мы знаем, что делаем. Просто так получилось. Но у Бога были другие намерения. Он хотел, чтобы и жены, и мужья были хорошо подготовлены и со знанием дела приступили к исполнению своих обязанностей. Бог хочет, чтобы мы развивались и были не просто ремесленниками в семейной жизни, а искусными мастерами. Господь дал нам для этого учебный материал – живое Слово Божье. Эта беседа и другие из этой серии являются попытками помочь вам задуматься о своей роли главы семьи. Что же Бог хочет, чтобы я знал о том, как быть успешным мужем? Разумеется, что в такой короткой беседе мы не можем коснуться всех аспектов вопроса о том, как быть хорошим мужем. Но сегодня мы хотели бы рассмотреть хотя бы один из них. очень важный аспект и очень важный шаг к тому, чтобы быть успешным главой семьи. Мы будем говорить о преуспевающем муже-христианине, как о любящем руководителе в своей семье. В первую очередь, любящий руководитель – это муж-христианин, который придает большое значение общению со своей женой. Еще там, в Эдемском саду, нужда в друге и в дружбе была заложена Богом в естество человека. Эта нужда в общении касается всех областей нашей жизни. Безусловно, мы зависимы друг от друга в удовлетворении таких нужд, как необходимость в пропитании, одежде и крыше над головой. Но мужчина, который женится в основном для того, чтобы иметь личного повара и человека, который чинил бы его одежду, ничего не знает о настоящей супружеской дружбе и взаимозависимости. Понимаете, помимо очевидных физических нужд, у людей есть другие нужды. Одна из наибольших нужд каждого человека – это отклик. Отклик на нашу любовь, на наши идеи, отклик на наши высказывания и поступки. Все мы хотим, чтобы кто-то откликнулся, ободрил нас, когда мы в этом нуждаемся, и даже порой подверг критике наши идеи, когда в этом есть необходимость. Нам нужно, чтобы кто-то сказал: «Это замечательная идея, ты действительно остроумный». Или: «Да, но подумал ли ты о другой стороне вопроса?» Или: «На днях я что-то читал об этом. Известно ли тебе, что...» Или просто: «Ты шутишь?» Мужья могут внести неоценимый вклад тем, что выслушивает и откликается на идеи, мысли, надежды и мечты своих жен. Вы знаете, не только на фабрике или на каком-либо другом рабочем месте, на котором ты работаешь, уместна пословица «один ум хорошо, а два лучше». Она уместна и в твоей семье. Мужья, я хочу, чтобы вы сделали что-то необычное. Я хочу попросить вас спросить у своих жен, в чем заключается самое веское доказательство того, что вы их любите. Спросите у них. Может быть, это ваше умение обеспечить семью. Или подарки, которые вы иногда ей преподносите. А может быть, это то, что вы делитесь с ней. А что ответила твоя жена? Я предполагаю, что большинство жен, если не все, сказали вам, мужья, что наилучшее доказательство вашей любви в том, что вы разговариваете, общаетесь с ними. Конечно, такой ответ вы получите, если хотя бы изредка говорите со своей женой. А может быть, она вообще не знает, насколько это приятно. Жены ищут возможности поговорить. Они чувствуют себя разбитыми, если не имеют возможности поделиться. Они могут перенести многие материальные решения, но не могут терпеть молчание. Почему? Если ты думаешь, что причина в том, что все женщины болтливы, то стыдись. Дело совсем не в этом. В первую очередь, твоя жена – человек. И, создав людей, Бог не обрек их на одиночество. Он сотворил нас мужчинами и женщинами, и Он создал нас для общения, для дружбы, для взаимопомощи. Во-вторых, жена-христианка ожидает от мужа руководства не в форме повелений, а в форме откровенного разговора. Согласно Божьим намерениям, брак был учрежден для взаимоотношений, ведущих к единству. И для того, чтобы в браке было такое единство, необходимо искреннее, откровенное общение, необходим разговор. Читайте 4 главу послания к Ефесянам. Основная тема этой главы – единство и общение между христианами. И, безусловно, это касается мужей и жен. Вторая тема – это правильное употребление слов. Эти две темы взаимосвязаны. Единство и разговор. Единство и откровенная беседа. Позвольте, я прочту несколько ключевых стихов из этой главы, а самостоятельно вы можете прочитать всю главу. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе да назидание в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Мужья, нам нужно многому научиться. Слава Богу, что учиться никогда не поздно. Будем благодарны за то, что Бог не отстраняет нас от должности, не увольняет нас при каждом промахе. Господь хочет, чтобы мы научились быть хорошими мужьями, искусными мастерами этой очень важной профессии, профессии мужей.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.

Позови Христа в день скорби, когда в море жизни волны уж готовы погубить и в пучине утопить. Призови тогда Христа, и настанет тишина. Призови Христа в день плача, скорбь свою пред Ним не пряча, на коленях изливай, и при этом твердо знай, небо слушает тебя, когда ты зовешь Христа. Призывай Христа всегда, в дни болезни, и когда ты идешь долиной слез, где когда-то шел Христос. Или сердце давит тьма, выход есть, призвать Христа. Не ищи других путей, что избавят от скорбей. Помощь есть одна, у Бога. К ней лежит одна дорога, отвернувшись от греха,

Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Филиппийцам 4:11. Несколько лет тому назад я был в гостях у одного человека, богатого и успешного, на зависть всем своим друзьям и сотрудникам. Но когда мы с ним беседовали, он заплакал и признался, что в душе глубоко несчастен. Богатство не смогло заполнить пустоту в его сердце. Спустя несколько месяцев я был в гостях у другого человека, который жил в нескольких милях от первого. У него был очень скромный дом, и не было почти ничего из богатств века сего. Однако лицо его сияло, когда он рассказывал мне о своей работе, которую он выполняет ради Христа, и о том, как Христос наполнил его жизнь значением и смыслом. И я убедился, что этот второй человек — настоящий богач. Хотя у него и было лишь самое необходимое, он научился благодарить Бога за все, что Он ему дает. Вся разница между этими людьми — в духе благодарности.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Псалом 102, 12.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 17. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «встань, иди. Вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут 2 на одной постели, один возьмется, а другой оставится. 2 будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. 2 будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «где, Господи?» Он же сказал им: «где труп, там соберутся орлы.
1: Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой больше, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие это сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо больше в это время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее. Сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: „Не хотим, чтоб он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин“. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин“. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Вошедши в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску, к с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне: крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибивши его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся». Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собой, говоря: «Это наследник! Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше!» И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет!» Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит это написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали.

больше детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье. Которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

«Для чего ты мучишь раба твоего?» Числа 11.11. Наш Отец Небесный часто посылает нам беды для того, чтобы испытать нашу веру. Если наша вера чего-нибудь стоит, она выдержит испытание. Позолота боится огня, а золота нет. Блестящая стекляшка треснет от удара камня, но настоящий бриллиант выдержит даже удар кувалды. Плоха вера человека, который уповает на Бога, только если его не покидают друзья, его тело здорово и дело приносит доход. Но истинная вера надеется на верность Господа, даже лишившись друзей и ощущая упадок духа и не видя светлого лика Отца. Вера, которая даже в самой страшной беде может сказать: «Вот Он убивает меня, но я буду надеяться». Эта вера ниспослана самим небом. Господь обрушивает на Своих слуг страдания с тем, чтобы прославить Себя, ибо Он безмерно прославляется терпением и другими добродетелями Своего народа, которые есть плод Его Духа и творение Его рук. Когда от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, Господь прославляется возрастанием этих добродетелей. Мы никогда не услышим звуков арфы, если не коснемся ее струн, и не насладимся виноградным соком, если не бросим виноградные грозди под пресс, и не вдохнем аромат корицы, если не измельчим и не раздавим ее зерна, и не почувствуем тепло огня, если угли не будут красны от жара. Мудрость и власть великого Творца становятся очевидными в свете испытаний, во время которых корабли Его милости приходят в гавань наших измученных сердец. Также сегодняшние страдания придают особый сладостный вкус грядущей радости. На картине должны быть тени, чтобы на их фоне ярче проступали краски. Сможем ли мы получить верховное благословение на небесах, если не познаем проклятие греха и скорбь на земле? Разве мир не становится нам приятнее после сражения, а покой после изнурительного труда? Разве воспоминания о былых скорбях не прибавят блаженства прославленным душам верующих? Существует еще множество утешительных ответов на вопрос, приведенный нами в начале этой главы. Давайте весь сегодняшний день размышлять о нем.

Мы друг другу нужны. Мы ведь все здесь китайцы. И так хочется сердце кому-то открыть. У живого костра отогреть свои пальцы и уставшие плечи в тепле опустить. Мы друг другу нужны. Так Господь всех нас создал, что без дружеских глаз меркнут наши глаза. При достатке всего нам бывает так слезно, что душа кричит громче, чем небо гроза. Мы друг другу нужны больше, чем представляем. Мы друг друга питаем небесной пыльцой. И когда на пути кто-то вдруг унывает, можем мы освежить его Божьей росой. Мы друг другу нужны. Пульс наш бьет один ритм. Наши стрелы направлены в общую цель. Наши мысли вплетаются нитью в молитву, и она пробивает для чуда тоннель. Мы друг другу нужны. Нас Господь соединяет. И от этого сила растет с каждым днем. Друг об друга до блеска Он нас натирает, чтоб однажды мы слились с Иисусом Христом.

Момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто спин, должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца. Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Элизабет Фрай. Связь с Новым Южным Уэльсом была долгой и ненадежной, поскольку осуществлялась только за счет судов, совершающих рейсы в Австралию. Таким образом, как только суда для каторжан отплывали из Депфорда, трудно было удостовериться, как обращались с женщинами на борту судна во время поездки и когда они прибывали на поселение в Австралию. Элизабет пыталась добиться, чтобы на каждое судно назначали экономку, но безуспешно. Затем, начиная с 1815 года, было решено, что с каждым судном должен отправляться врач, обязанный следить за чистотой и питанием. Иногда бывало, до Великобритании доходила весть, что судно для каторжан потерпело крушение в море, и все погибли, включая детей. Элизабет постоянно изводила своих друзей в парламенте просьбами об усовершенствовании законов. Не было для нее важнее заботы, чем попытка достигнуть некоторого улучшения в жизни женщин-заключенных. В одной из дней она могла пойти, чтобы встретиться с членом правительства, на следующий — излагать обстоятельства дела адмиралу. Наконец, в законах произошли изменения. Ни одну женщину, отправляемую на судно для каторжан, не заковывали. И если у нее были маленькие дети до 7-летнего возраста, ей разрешалось взять их с собой в Австралию. Постепенно ее усилия приносили облегчение заключенным, которые так долго страдали от ужасных условий при перевозке. Достигнутая Элизабет гласность помогла людям Великобритании осознать необходимость более гуманного отношения к заключенным. Все время Элизабет Фрай была занята различными благотворительными программами, которые зачастую требовали длительных изнурительных поездок каретой. Она регулярно посещала Ньюгейт, всегда беседуя с женщинами и читая им Библию. Иногда были там и особые гости. Например, в июле 1818 года она была вместе с канцлером казначейства, без сомнения, надеясь на финансовую помощь для одного из своих усовершенствований в тюрьме. Она с удовольствием встретила весть о том, что в 1823 году парламентом был принят закон о тюрьме Роберта Пила. Этот закон обязывал местные судебные власти инспектировать тюрьмы. Они должны были докладывать Министерству внутренних дел в случае, если условия были неудовлетворенными. Элизабет во время своих посещений тюрьмы внимательно наблюдала, чтобы убедиться, выполняются ли новые законы на самом деле. Она опубликовала результаты своих собственных наблюдений за годы посещения тюрем. Эта публикация была полна мудрых советов и нашла широкого читателя, и не только в Великобритании, но и за границей. За эти годы она обрела известность в Европе благодаря реформаторской христианской деятельности. В России англичанин Уолтер Венинг занимался подобной деятельностью в русских тюрьмах, и они переписывались, обмениваясь идеями. Позже русская княгиня София, зная о достижениях Элизабет в Великобритании, создала комитеты женщин, чтобы посещать русские тюрьмы. Всегда готовая посоветовать и помочь в подобном деле, Элизабет писала обращение, объясняя свои идеи об устройстве домов для психически больных людей. Она описывала также и то, как, по ее мнению, следует обращаться с такими людьми. В ее предложениях содержались терпение, доброта и надежда на предоставление пациентам, возможно, большей свободы. У княгини Софии были статьи Элизабет, переведенные на русский, и многие из ее идей стали частью русской системы содержания в тюрьмах того времени. Дома Элизабет всегда беспокоилась из-за недостаточной заботы о детях.
Чаще всего, если родители детей были в тюрьме, и не было никого, кто как следует позаботился бы о них. Окруженные нищетой, смутой и жестокостью, дети могли легко приобрести преступные наклонности и оказаться в беде. В 1824 году Элизабет открыла дом для девочек в возрасте от 7 до 13 лет, осужденных за небольшие проступки. Ее цель заключалась в том, чтобы исправить их с помощью труда, а также образования и Библии. Обучение в этом доме было строгое, и девочки должны были придерживаться правил хорошего поведения. Элизабет была уверена, что с теми, кто совершил серьезные преступления, необходимо обращаться твердо, но справедливо. Некоторых женщин-заключенных, которые плохо себя вели, заставляли часами ходить по кругу. Они должны были делать это до изнеможения. Элизабет не старалась добиться отмены хождения по кругу, но она была за то, чтобы оно применялось только под наблюдением и только к тем женщинам, которые вели себя исключительно плохо. Вплоть до 1820-х годов Джозеф и Элизабет Фрай были состоятельными людьми, владея прекрасным домом и имея много слуг. Джозеф владел и управлял банком. Без такого состояния было бы трудно, да практически и невозможно для Элизабет достигнуть так многого. Тем не менее, становилось ясно, что Джозеф может потерять значительную часть денег. Банки давали людям суды, чтобы они могли их вложить в дело. И многие поместили их в компании в Южной Америке, которые разорились. В течение 1825 года многие банки по этой причине вынуждены были закрыться. Но Джозефу в течение 3 лет удавалось оставаться в деле. Однако в один из ноябрьских дней 1828 года он мрачно сказал Элизабет: «Мое предприятие обанкротилось». Стать банкротом в это время не было редким явлением. Но Джозеф Фрай был квакером, и для него потеря предприятия явилась жестоким ударом. Квакеры считались честными, осмотрительными и надежными деловыми людьми. Какое-то время Элизабет беспокоили трудности мужа. Ей казалось, что он слишком доверчив и легкомыслен в делах, но до сих пор ему удавалось уцелеть, и она сосредоточилась на многих других вопросах. В течение нескольких ноябрьских дней того года они надеялись, что банк сможет продолжить работу, но положение было слишком рискованным. Никто деньги в банк не помещал. Все только хотели забрать свои сбережения. 21 ноября банк закрылся. Это означало, что Джозеф и Элизабет вынуждены были стать свидетелями, как в их дом пришли судебные приставы и сделали опись всего, что им принадлежало. Имущество семьи Фрай забрали для того, чтобы оплатить некоторые банковские долги. Братья и сестры Элизабет были богаты и по мере возможности помогали, посылая деньги и подарки. Бедному Джозефу так не повезло. Общество друзей не могло далее считать его своим членом, так как он уронил доброе имя их надежного предприятия. Несколько друзей, таких как Вильям Вудсберг, старались ободрить Элизабет и Джозефа, но это был период невзгод для них обоих. Люди начали злословить о том, как Элизабет тратила огромные суммы денег на благотворительность. «Неудивительно, — говорили они, — что семья Фрай не могла вести свои дела должным образом. Поскольку многие были настроены против него, Джозеф не хотел идти на собрание, но Элизабет считала, что им следует пойти. «Мне будет тяжело находиться там, зная, что члены общества обвиняют меня в том, что мое предприятие потерпело крах», — сказал Джозеф. «Это тяжело для нас, но я уверена, мы должны пойти», — сказала Элизабет. Итак, Джозефа уговорили пойти. Некоторое время они сидели на балконе в смущенном молчании.
Елизабет трудно было согласиться, что Бог одобряет несчастье, постигшее их. Но когда она выступила на собрании, то сказала, что ее вера в Бога так же крепка, как и прежде. Три брата Елизабет помогли Джозефу наладить торговлю чаем и дали ему работу у себя. Его заработок был значительно ниже, чем до банкротства, и семье пришлось менять образ жизни. Они не могли позволить себе жить в плашете и содержать штат слуг. Это было большим ударом для Елизабет, вынужденной распрощаться с этим большим домом, а также с прекрасными лужайками, парком и маленькой фермой. Брат Елизабет, Самуэль Гарни, был одним из тех, кто помог сохранить семейную торговлю чаем. Теперь он приехал с еще одним предложением помощи. Он приобрел поместье в Эдхэме под названием Хэм Хаус. Соседний с ним небольшой дом назывался Сидарс Апот Лейне. При нем был приятный английский парк с чудесными кедровыми деревьями. Дом, построенный в стиле королевы Анны, был из красного кирпича, и хотя его нельзя было назвать поместьем, это было вполне пригодное для жилья место. «Мне было бы приятно, если бы вы согласились признать Сидар своим домом», сказал Самуэль, когда Елизабет и Джозеф обсуждали, как им будет не хватать плашета, к которому они так привыкли за столько лет. «Это великодушное предложение, и мы принимаем его с радостью и большой признательностью», сказал Джозеф. Сидарс был вполне приятным домом, но Елизабет испытывала грусть по прежним временам, когда она вела дневник в своей комнатке в плашете. Они переехали в Сидарс в июне 1829 года. В результате тревог и разочарований, пережитых ею, Елизабет заболела и некоторое время вынуждена была лежать. Они потеряли много денег, но у них был хороший дом, четверо слуг, и они могли вполне прилично жить. При первой же возможности Елизабет вновь занялась посещением собраний квакеров и работой в тюрьме. В 1830 году, когда были коронованы король Вильям IV и королева Аделаида, Елизабет хотела познакомиться с ними в надежде, что они поддержат ее общественную работу. Однако она не пользовалась такой благосклонностью, как в прежние времена, когда была более обеспечена. Поэтому она послала королеве Аделаиде свою книгу о посещениях тюрьмы и разные проекты об образовании для бедных, религии и о запрещении рабства. Некоторые из ее идей теряли поддержку из-за таких людей, как Эдвин Чедвик, молодой юрист, который был уверен, что преступники должны получать срок заключения короче, но тюрьмы должны быть строже. Предполагалось, что полиция сохранит контроль за бывшими заключенными, чтобы была уверенность, они не нарушат вновь закона. Чедвик считал, что идеи Елизабет Фрай о тюрьмах слишком облегчают заключенным срок наказания и требуют слишком много расходов. Количество заключенных возросло с 35 тысяч в 1817 году до 121 тысячи в 1831 году. И такой большой рост преступности вызвал тревогу. В следующем году Елизабет выступала перед комитетом Палаты общин. Она сразу могла сказать, что члены палаты были настроены недоброжелательно по отношению к ее идеям. «Все, что вы осуществляете, например, работа и ее оплата женщинам-заключенным, не делает ли это их жизнь слишком легкой?» — спросил один из членов. «Я была во многих тюрьмах и могу сказать, что нет», — сказала Елизабет. «Заключенные предпочитают играть в азартные игры и пить, что очень плохо. Приучая их работать, мы даем им кое-что полезное и готовим их к жизни после тюрьмы». Комитет не желал слушать подобные рассуждения. Они хотели сделать тюрьмы такими ужасными, чтобы люди боялись их и не отваживались совершать преступления. Елизабет же хотела, чтобы тюрьмы исправляли заключенных, меняли их к лучшему с помощью полезной работы и учений Библии.
Подводя итоги доклада, комитет не принял во внимание ее доводы. Элизабет была разочарована докладом, но это препятствие не остановило ее, и она продолжала делать то, во что верила. В августе 1832 года она была на юге Ирландии и исполняла утомительную программу преподавания. Ее поездки продолжались и в следующем году, когда она отправилась на острова пролива, посетив Сарк, Герм, Герци и Джерси. Она любила бродить в округе улицы Святого Ильи на Джерси, навещая людей в их домах, беседуя с ними и раздавая религиозные брошюры, которые всегда возила с собой. Ее взор радовал зеленый пейзаж сельской местности с холмистыми пастбищами. Она с удовольствием отметила меньшее количество попрошаек и признаков нищеты по сравнению с Лондоном. Ее интересовало все, что касалось нужд людей. Весной 1834 года она была во Фришвоте на острове Вайт, где провела замечательный день в гостях у местной береговой охраны. Как обычно, неутомимая труженица беседовала с ними о религии и образовании детей и была озабочена, узнав, что им крайне необходима библиотека. И это относится не только к береговой охране, у которой нет возможности читать книг, сказала Элизабет, когда она вернулась домой с Джозефом. Это касается береговой охраны по всей Великобритании. Мне бы хотелось создать библиотеки во всех пунктах береговой охраны в стране. Это хорошая мысль, и я помогу тебе, насколько это в моих силах, пообещал Джозеф. Мы обратимся к людям по всей стране, чтобы собрать деньги на покупку книг, сказала Элизабет. Вскоре они поняли, что взвалили на себя огромную ношу. В стране было около 500 пунктов береговой охраны, и для того, чтобы обеспечить их всех хотя бы небольшой библиотекой, потребовалось бы огромное количество времени, денег и труда. Но это не остановило Джозефа и Элизабет. При любой представившейся возможности она выступала от имени береговой охраны, объясняя их нужды. Джозеф занимался перепиской со многими религиозными организациями. Этот проект занял 2 года, и в течение этого времени Элизабет и Джозеф занимались еще и другой работой. В конце концов, береговую охрану обеспечили более чем 52 тысячами книг. Да и морякам британского флота это тоже принесло пользу. В июле 1836 года Элизабет, Джозеф и их старшая дочь Кэтрин выехали на острова пролива, не подозревая, что вскоре их жизнь окажется в опасности. Море было спокойно, и поездка, казалось, не сулила никакого происшествия. Как вдруг корабль окутали клубы тумана. Капитан, неуверенный в точном месторасположении корабля, и, беспокоясь из-за опасных скал вокруг, остановил корабль, и тот стал дрейфовать. И команда, и пассажиры со страхом ожидали того, что могло произойти. «Будь возле меня», — позвала Элизабет дочь. Естественно, Кэтрин подошла к ней, но как раз в этот момент раздался зловещий скрип, как будто корпус корабля задел несколько скал. После того, как на пароходе запустили двигатель и гребные колеса повернулись, пытаясь увести его от скал, Элизабет позвала стюарда, стоявшего рядом. «Принесите нам кофе», — сказала она. И несколько минут спустя, когда они пили его, услыхали голос, усиленный рупором, сообщавший, что они приближаются к Гернисийской пристани. С большим облегчением все трое сошли на берег. К тому времени уже настало солнечное воскресное утро. Элизабет Фрай сохраняла спокойствие на протяжении всего тяжкого испытания. Но как только они ступили на землю и услышали перезвон церковных колоколов, она согласилась с дочерью, что не ожидала снова увидеть такое воскресение. Находясь на Гернси, они получили печальное известие, что одна из сестер Элизабет заболела.
было решено, что ей необходимо вернуться в Англию, в то время как Джозеф Фрай с дочерью поедут во Францию, чтобы посетить город Руан, а также окружающие его районы. Еще раз их жизнь подвергалась риску. 21 сентября Джозеф Фрай и Кэтрин, их маршрут пролегал по зигзагообразным дорогам, которые спускались с крутых холмов к берегам Сены. Они сидели в закрытом экипаже, как вдруг поняли, что он подозрительно раскачивается и трясется. Лошади пустились в бешеный галоп, который кучер пытался обуздать. Джозеф Фрай попытался открыть дверцу экипажа. «Слишком поздно», — сказал он, — «мы не сумеем выбраться». Служанка дочери, сопровождавшая их, была в ужасе и обратилась за поддержкой к своей хозяйке, так как лошади понеслись еще быстрее. Кэтрин едва ли могла чем-нибудь помочь, и когда одна из лошадей поскользнулась и упала, она только и смогла воскликнуть: «Господи, помилуй нас!» Лошади мчались во весь опор по самому краю дороги с отвесным спуском к реке, протекавшей далеко внизу. Казалось, даже Джозеф Фрай потерял самообладание, в любое мгновение ожидая смерти. Затем неожиданно карета опрокинулась через край и с грохотом падала более 30 метров, прежде чем замерла неподвижно. Несколько крестьян в соседнем фруктовом саду увидели случившееся и устремились на помощь людям в разбитой карете. Они обнаружили троих израненных, окровавленных и ошеломленных людей, которые, к счастью, были живы. Их отвезли в деревню Рамили, где доктор обработал их раны. Джозеф послал сообщение своему сыну Вильяму, рассказав о происшествии. «Тебе не стоит беспокоиться. Они все выздоравливают», — говорил Вильям матери, когда навещал ее 2 октября. «Все это хорошо, но я должна поехать повидать их», — сказала Элизабет. Итак, она вновь пересекла пролив, направляясь в Кале, чтобы увидеться с мужем, дочерью и служанкой. Она радовалась, что их раны не слишком серьезны. С облегчением все они вернулись домой после путешествия по островам пролива, которое чуть было не закончилось трагически. Вскоре Элизабет вновь активно занялась работой во имя женщин-заключенных.

Возлюбите Господа всем сердцем, всей душой. Будьте вы как голуби,

Ты говоришь, молиться не умею, мой друг, и я когда-то не могла открыть уста пред Богом, не робея, чтоб к небесам молитва потекла. Слова казались мне тяжелым грузом, и часто в тайной комнате души склонялась я пред Господом Иисусом, без слов молясь в полночной тиши. Я думала со страхом и тревогой, что для живых молитвенных речей слова нужны особенные к Богу, обычных слов сильней и горячей. И не слетало с уст моих ни звука, молчала я, как ты теперь молчишь. Господь однажды протянул мне руку и дочь свою молиться научил. Открыл душе Он истину простую, что Бог не только мой Господь Творец, когда к Нему в молитве прихожу я, Он для меня и любящий Отец. Но если в мир рождается ребенок, и первый крик его услышит мать, пусть голос детский будет слаб, или звонок, она способна этот крик понять. И сердце матери сжимает трепет, когда начнет ребенок говорить, ей дорог и невнятный детский лепет, и первых слов осмысленная нить. Пройдут года, ребенок станет взрослым, и если только он не глух и нем, он будет говорить легко и просто, красивой, чистой речью, ясной всем. Земная женщина ребенка понимает, Творцу ли не понять своих детей, когда мы к небу руки поднимаем, Он слышит всех сынов и дочерей. Пусть первая молитва краткой будет, пусть будут в ней обычные слова, Отец тебя за это не осудит, Он сам молитву детям даровал. Во имя Иисуса дал Он право к престолу благодати приходить и с верою молиться Богу славы и как с Отцом любви с Ним говорить. Когда преклонишь ты колени снова, да удалит Господь твой ложный страх, молись, и потечет за словом слово, неси к Отцу молитву на устах. И знай, открыто небо над тобою, твою молитву слышит Иисус, и ты согрет божественной любовью. Молись, и я с тобою помолюсь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Во вчерашней беседе мы беседовали о первичном, главном имени Бога в Ветхом Завете – Элогим. Это имя употребляется 2500 раз в 39 книгах Ветхого Завета. Библия является книгой, содержание которой концентрируется на Боге. Где-то в глубине каждого человеческого существа кроется голод знания истины о Боге. И Библия является единственной в мире книгой, которая может успокоить этот голод. Это и есть подлинная причина того, что Библия в наши дни является по спросу покупателей книгой номер один. В нашей вчерашней радиобеседе мы занимались значением слова «Элогим». Слово «Элогим» является основным названием Бога в гибрайском языке в Ветхом Завете. Второе – это форма множественного числа, хотя в норме за ней идет глагол единственного числа. Третье – основным намеком этого слова есть сила, величие, праведность, справедливость, вечность и место небесного жительства. Четвертое. Это слово применяется также и к сотворенным существам, которые имеют также в некоторой степени атрибуты Божьи. Например, ангелы, добрые или злые, управители и судьи. Значение слова «Элогим» мы суммировали такой фразой: «Совокупность всего, что является Богом, то есть Божество». Сегодня я желаю рассмотреть один из аспектов имени Бога, то есть имени Элогим, аспект совершенно уникальный в библейском откровении Бога. Это нечто такое, чего невозможно найти ни в одной книге и ни в одной религии. Этим уникальным аспектом Бога, объявленным в имени Элогим, есть комбинация единства и множественности в среде природы Бога. Давайте возвратимся опять к книге Бытия, первой главе, первому стиху. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В прошлой беседе я указал на то, что слово «Элогим», то есть «Бог», является здесь множественным числом. Тогда как глагол «сотворил», следующий после него, представляет собой единственное число. Итак, глагол единственного числа следует за существительным множественного числа. Этот парадокс содержит в себе зерно истины, которое раскрывается всем священным писанием. Существует подобный парадокс в выдающемся стихе книги Второзакония, 6 глава, 4 стих, который евреи называют «Шима» – доктринальное положение веры Израиля. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь один есть». Интересно, что это предложение в гибрайском языке построено только из четырех слов. И еще более интересным есть то, что три из этих четырех слов являются по форме множественным числом. Единственным словом, которое в единственном числе, есть слово «один». Итак, мы видим здесь опять парадокс соединение единства и множественности в откровении природы Бога. Одним из способов понять это есть знание того, что в гибрайском языке существует два различных слова, означающие «один». Первым словом есть «яхид», а другое слово «эхад». Слово «яхид» означает то, что совершенно едино и уникально. Например, в книге Бытие, 22 главе, 2 стихе, Господь говорит Аврааму: «Возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Здесь употреблено слово «яхид», потому что у Авраама был только один сын. В Псалме 25, 16 стихе псалмопевец говорит: «Я одинок и угнетен». Здесь также есть слово «яхид». А вот слово «эхад» означает единство, состоящее из некоторого числа элементов. Так, например, во второй главе книги Бытия Бог рисует природу брака и единства Адама и Евы, говоря следующее: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Здесь слово «одна» передано гебрайским словом «эхад». Слово «эхад» употребляется там, где два предмета, объединяясь, формируют один. Итак, «эхад» означает единство более чем одного предмета. Когда соглядатые, то есть разведчики Израиля, отправились в обещанную страну, чтобы осмотреть ее, они прибыли в долину Эшкол. Вот что говорится в книге чисел, 13 главе, 24 стихе. «И пришли к долине Эшкол, и срезали там виноградную ветвь, и одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». В этом тексте слово «одною», «одною кистью» передано гебрайским словом «эхад», потому что это была одна гроздь, но состоявшая из многих частей винограда. Есть еще одно выдающееся положение в книге Судей, 20 главе, 11 стихе, когда вспыхнула гражданская война между коленами Израиля. Вот что здесь сказано: «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек». Здесь слово «один» передано гебрайским словом «эхад». Много тысяч людей, но тем не менее они сформировали единство. В видении пророка Иезекииля, книга Иезекииля, 37 глава, Господь сказал ему взять два жезла и назвать их именами двух ведущих колен Израиля. Стих 16. «Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуда и сынам Израилевым, союзным с ними. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Стих 17. «И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». Здесь употреблено слово «эхад», потому что это слово состояло из двух жезлов. Будучи сложенными вместе, они создавали единство. Я верю, что все эти иллюстрации помогут вам понять вид единства, представленного словом «элогим». Это совершенное единство, но содержит в себе больше, чем одно. Например, есть в Библии места, где эта проблема ясна. После того, как согрешили Адам и Ева и потеряли право жить в Эдемском саду, мы читаем в книге Бытия, 3 главе, 22 стихе следующее: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». В этом отрывке знание добра и зла является отличительной чертой Бога. В словах «как один из нас» слово «нас» написано с большой буквы, а это значит, что речь идет здесь о Боге. Итак, существует единство и множественность в природе Бога. Еще одним интересным текстом есть книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих, где Исаия имел видение Господа. Вот что он говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Здесь говорит Бог, а он употребляет как единственное число, так и множественное. Он говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас.
Итак, на протяжении всей Библии мы находим захватывающий парадокс, который заключается в том, что Бог есть один, но это единство Божье состоит из более чем одного. Полная истина этого парадокса единства и множественности Бога объявлена нам в Новом Завете. Я не имею времени читать многие тексты, но прочту один, самый выдающийся. Это последнее поручение Христа своим ученикам, записанное в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19 стихе. Читаю. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это и есть имя Бога. Мы должны быть крещаемы во имя Бога, что означает погружение себя в Бога, потерю личной жизни. Полнота же Бога представлена в трех именах – Отец, Сын и Святой Дух. Когда мы понимаем все это, то нам становится также понятным первый стих первой главы книги Бытия, где Бог, то есть Элогим, имеет форму множественного числа. Истина об Отце, Сыне и Святом Духе не является чем-то абсолютно новым в Новом Завете. Эта истина имеется и в Ветхом Завете, но в Новом Завете она представлена нам в развернутой, конкретной форме. Я желаю привести два примера. В книге Притчей, 30 главе 4 стихе, автор пишет следующее. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» Каждый, знакомый с откровением Священного Писания, понимает, что речь здесь идет о Боге. Только Бог сделал все это. И вот вопрос. Какое имя ему? И какое имя сыну его? Вот где находим мы начало откровения о взаимоотношениях отца и сына. В Ветхом Завете. А после этого в книге пророка Исаии, 48 главе, стихи 12, 13 и 16, некто говорит следующее. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Понятно, что во свете откровения Священного Писания ясно, что здесь речь идет о Боге. Он первый, последний, Творец, тот, кто держит небеса и землю. И дальше автор говорит, стих 16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его». Итак, здесь говорит Божественная Личность. Говорящий заявляет, что Бог и Дух Святой Его послали. Понятно, что это говорит Иисус Христос, Сын Божий, посланный Отцом и Святым Духом. И все три, Отец, Сын и Святой Дух, являются единством, Богом единым. Это и есть тайна природы Божьей. Единство и множественность. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Не философствуй безутешно. Суть главной мудрости проста. Что внешне кажется успешным, то безнадежно без Христа. Богатство тленно, мир не вечен, но в нем подводится итог. Пока ты с ближним человечем, твоей душою правит Бог. То, что отдал твое навеки, что утаил, погубит ржа. Не отрекайся от коллеги, не бойся смерти и ножа, не бойся злобы и измены, но сам хотя бы одному

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Левита 19:36. Весы, гири и все меры должны быть верными в соответствии с нормами справедливости. Ни одному христианину не нужно напоминать об этом, потому что даже если праведность исчезнет из всего мира, она найдет себе пристанище в сердцах верующих. Однако существуют другие весы, на которых взвешивается все то, что касается морали и духовности, и эти весы нужно часто проверять. Давайте сделаем это сегодня. Точны ли весы, на которых мы взвешиваем себя и окружающих? Не меряем ли мы крупицы нашей доброты тоннами, а многочисленные достоинства других — граммами? Проверь эти весы и гири, дорогой друг. Отвечают ли принятым нормам весы, на которых мы взвешиваем наши страдания и испытания? Павел, на долю которого выпало больше мучений, чем нам, назвал свои страдания легкими. Но тем не менее мы склонны считать наши страдания тяжелыми. Определенно, что-то не в порядке с гирями. Мы должны скрупулезно проверять наши весы и гири, чтобы высший суд не назвал нас мошенниками. Точны ли показания весов, на которых мы взвешиваем нашу веру и доктрину? Заповеди Слова должны иметь для нас тот же вес, что и обетования благодати, не больше и не меньше. Но следует опасаться, как бы одна из чаш не перевесила другую. Очень важно для нас точно взвешивать истину. Христианин, прояви усердие в этом вопросе. Меры, которыми мы меряем наши обязательства и нашу ответственность, невелики. Верна ли ефа и верен ли гин, когда богатый жертвует на дело Божье жалкие гроши? Разве справедливо, когда священники в наших церквях голодают, когда бедных презирают, а богатых почитают? Это ли справедливое взвешивание? Друг дорогой, мы могли бы продолжить этот список, но лучше тебе самому это проверить. И если необходимо, то исправить твои весы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас на волнах Радио МВ предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Сразу после завтрака Беннет отправился за своей сестрой Гепси. Подготовка к отъезду шла быстро. Ирни должен был отвезти ее в город, чтобы закупить немного овощей. Анни прижала Иосифа к груди и расцеловала в лоб и губы. Она была вся в слезах. «Дорогой мой», — шептала она, — «ты никогда не узнаешь, как сильно я тебя люблю. Мне очень больно оставлять тебя здесь одного, но нам с твоим отцом нужно ехать вместе». Иосиф плакал. Он плакал и плакал. Да и какой ребенок смог бы в этом случае сдержать слезы? Первые часы их отъезда для него были страшными. Он сидел у ворот и плакал. Он метался по двору и саду, потом залез в дровяник, сел на старую скамеечку и закрыл лицо руками. «Я тоже сейчас, как Иосиф, из библейской истории», — так он говорил себе все снова и снова. Конечно, ему хотелось, чтобы его пожалели, ведь ему было всего лишь 7 лет. «Иосиф!» — раздался из кухни громкий голос тети Гепси. «Я здесь!» Он появился в дверях дровяного сарая. «Что ты там делаешь?»
1: «Ничего.
0: Отец твой сказал, что у тебя на картофельном поле много работы».
1: «Что мне там делать?»
0: Иосиф на несколько шагов приблизился к ней.
1: «Что? Отец что, тебе ничего об этом не говорил?»
0: «О картофельном поле нет, ничего не сказал».
1: «Вот что, Иосиф, не начинай с первого дня путем обмана отлынивать от работы. Твой отец мне наказал, чтобы я следила за тем, чтобы картофельное поле содержалось в порядке. Так что ты обязан каждый день проходить по рядам и собирать колорадского жука. Лучше всего начни сразу сейчас».
0: «Но...» — тихо возразил Иосиф. «Картошка еще совсем маленькая, на ней еще не может быть колорадского жука».
1: «Не возражай мне, Иосиф, иди и собирай колорадского жука. Это наказ твоего отца. Кроме того, ты должен доить коров 2 раза в день, кормить кур и наливать им после обеда свежей воды. Ты разве уже это сделал?»
0: «Сейчас я сделаю». В этом его тетя была права. В своем печальном настроении он про кур совсем забыл.
1: «Вот видишь, а твой отец всего час тому назад, как уехал, сказал тебе это. Когда он вернется, я должна буду ему все точно доложить, как ты себя вел. Так что немедленно принимайся за работу, давай курам свежей воды, потом возьми в ведре немного растительного масла и иди на картофельное поле».
0: Иосиф дал курам воды, потом он поискал себе ведро и налил в него немного растительного масла. Он прошел вдоль всего картофельного поля, но не нашел ни одного колорадского жука.
1: «Иосиф, мы теперь с тобой вдвоем должны какое-то время сами содержать ферму в порядке, а?»
0: Ирни и Иосиф были во дворе вдвоем. Ирни кормил лошадей, а Иосиф как раз доил первую корову.
1: «Наверное», — ответил он.
0: «Знаешь, как мы себя будем вести во время еды?
1: Ты будешь говорить со мной, а я с тобой, потому что я не хочу с барышней Гепси разговаривать. Конечно, тебе придется еще мыть посуду».
0: «Не знаю, Ирни, но она заставила меня сегодня после обеда собирать колорадского жука, а я ни одного не встретил».
1: «Ого, она что, немножко того, что ли? Выжила из ума? Эти бестии обычно появляются не раньше, чем через неделю».
0: «Скажи-ка, ты не хочешь пойти в воскресенье со мной к Алексу и посмотреть, как 2 бывших школьных товарища друг друга угощают?»
1: «Этого я, к сожалению, не могу, Ирни», —
0: ответил Иосиф, не раздумывая.
1: «Я в воскресенье иду в церковь. Наша сестра Лотти, конечно, будет ждать меня, и потом мама сказала, что в субботу вечером ко мне придет Фредди и останется у меня ночевать. Он с нами тоже поедет в церковь».
0: «Хорошо, это просто прекрасно. Лучше не придумаешь, тебе с ними будет хорошо. Я просто задумался, как ты останешься здесь один на один с этой Гепси, а потом тебе надо будет еще как-то отвезти ее за 5 километров в церковь». «Фредди будет с нами.
1: Иосиф при этих словах радостно улыбнулся. «И кто все это так тебе предусмотрел? Твой отец, что ли?» Ирни Элой задал свои вопросы, стоя по ту сторону от яслей, которые отделяли лошадей от коров. И хотя он по натуре был человек жесткий, и сердце его было закрыто для Бога, но для этого тщедушного мальчика он его распахнул. «Моя мама», — ответил Иосиф.
2: «Да, мама у тебя действительно чудесная, да? А я свою маму даже не помню. Она умерла, когда я еще ходить не умел».
1: Трудно выразить словами все, что за эти 12 недель отсутствия родителей обрушилось на маленького Иосифа. Как он не старался угодить своей тете Гепсе, как он не старался ее слушаться, он очень редко слышал от нее приветливое словечко. Она была постоянно чем-то недовольна. Это начиналось с раннего утра, когда он спускался по ступенькам вниз, и заканчивалось, когда он вечером уходил к себе наверх. Он не слышал ничего, кроме «Этого нельзя делать!» или «Мама, тебе что, этому не научила?» или же «Выброси кошку на улицу!» До тех пор, пока у Иосифа все начинало в голове кружиться. Куда бы он ни шел, везде его преследовали ее зелено-серые глаза и постоянно искали, к чему бы придраться. Она всегда смотрела на него строго и серьезно. Бесшумно она прокрадывалась по дому на мягких подошвах своих башмачков и нападала на него в самые неожиданные моменты, для того лишь, чтобы ему сказать, чтобы он не сидел без дела. Даже если Иосиф был в самом отдаленном уголке сада, он слышал ее пронзительный голос, который требовал явиться немедленно и выгнать кур из огорода. Он постоянно слишком пачкался или ел слишком много хлеба. То он слишком много разговаривал за обедом с Ирни. В другой раз она назвала его мечтателем, потому что он едва отвечал на ее вопросы. Если бы не Ирни и Фредди, он этих 12 недель бы не выдержал. Особенно его кузен Фредди был для него большой поддержкой. Иосиф его за это лето очень полюбил. Иосиф часто получал от матери письма. Это было, конечно, самое прекрасное. Но то, что тетя Миртли, как она настойчиво требовала называть себя, стояла на том, чтобы все письма самой читать Иосифу, буквально разрывалось сердце Иосифа на части. «Милый Иосиф», — писала она в одном из писем, — «я и не предполагала, что у твоего отца так много родственников. Ему, конечно, это приносит больше удовольствия, чем мне, потому что я быстро устаю. И я уже с нетерпением жду, когда же, наконец, я смогу снова обнять моего маленького сыночка. Я уверена, ты у меня стойкий мальчик и не причиняешь тете Гепсе много трудностей. Я постоянно молюсь о тебе, ежечасно, днем и ночью перед сном, когда укладываюсь спать. Помни, я тебя очень люблю. Я все еще ищу картину, которую ты мне заказывал. До сих пор мне такое найти не удавалось. Если в планах отца ничего не изменится, то мы 12-го рассчитываем снова быть дома. С моим кашлем ничего в лучшую сторону не изменилось. С любовью, твоя мама».
2: «Какое письмо!» — насмехалась Гепси, складывая его своими длинными костлявыми пальчиками. При этом она выдавливала слова через щели между редкими зубами. «Что за письмо?» — повторяла она и толкала письмо за часы. «Твоя мать, наверное, думает, что ты ангел, независимо от того, что ты делаешь. Но гордость ведет к падению, — говорит Библия, — а она более чем горда тобой».
1: Один из проповедников всегда после богослужения пожимал детям руки. Он был большой и широкоплечий, волосы на его висках уже побелели. Это был Гисли Стефорд, один из 9 или 10 руководителей церкви. Глаза его во время богослужения и выступления часто мигали, а губы словно постоянно улыбались.
2: С первой же их встречи Иосиф питал к нему особую любовь и уважение. Иосиф никогда не засыпал в церкви, как многие детки. В первое после отъезда родителей воскресенье Иосиф сидел между Фредди и дядей Тимоти на мужской стороне, довольно далеко впереди. После того, как пропели три куплета хором, боковая дверь за алтарем открылась, и вышли эти 10 почтенных мужчин. Каждый нес в руках Библию. В это мгновение Иосиф наполнился благоговением, и чувство страстного ожидания пронизало его. Он весь превратился в слух и зрение и с открытым ртом смотрел на проповедника Стеварта, который вышел вперед и перед всеми присутствующими раскрыл Библию. Громко и ясно он прочел несколько стихов из нее, а потом объяснил их. Да так лучезарно, такими простыми словами, что и детям, таким как Иосиф, все было понятно. Особенно произвело на него впечатление то, что проповедник в этот день говорил о том же самом, о чем ему рассказывала мама. Когда он понял, что его мать и этот Божий человек верят в одно и то же, сердце его наполнилось безграничной радостью. Во время всей проповеди он не сводил с него глаз. А потом произошло самое чудесное. Брат Грисли Стеварт взял его руку в свои большие и стал задавать ему вопросы. Ему лично вопросы, касающиеся только его одного. Он сказал: «Ты храбрый мальчик, ведь ты дома один остался». Иосиф чувствовал, как большая рука этого мудрого человека покоилась на его плече. «Пусть Господь тебя благословит, Иосиф», — слышал он его слова, «и пусть Он тебе поможет вырасти настоящим христианином». После обеда следующего дня Иосиф обнаружил в сарае целую поленицу нарубленных и сложенных дров. Он зашел за поленицу, встал на колени и впервые произнес самостоятельную молитву. Он уже часто молился, но при этом ему всегда помогала мама, да и он всегда молился вечером, ложась в свою постель. «Я устал, иду к покою». Он послал на небеса уже много простых детских молитв, но сегодня он начал проводить свои собственные маленькие богослужения. Конечно, он был еще совсем ребенок, и многие могли бы сомневаться в серьезности этой детской затеи. Но часто именно эта детская серьезность может и взрослого человека пристыдить. Иосифу Армстронгу не было и 8 лет, когда его родители отправились в путешествие, которое продлилось 3 месяца. За это время, благодаря его дружбе с двоюродным братом Фредди, благодаря впечатлениям от воздействия на него проповеди Грисли Стеварта и своим собственным тайным молитвам за поленицей дров, характер его укрепился и стал намного тверже и самостоятельнее. Эти приобретенные им качества подкреплялись любовью и добротой его матери. Наконец пришел и тот день, когда Ирни на упряжке отправился в город, чтобы привести возвращающихся родителей обратно домой. Бинет, Анни и Виргиния все трое улыбались ему, выследив его среди встречающих. Бинет немного пополнел, Анни же стала еще более щуплой, чем прежде. Виргиния подросла за эти 3 месяца, как все здоровые дети в ее возрасте. «Иосиф!» Он подбежал к барьеру и уткнулся лицом в подол ее платья. Это была его мама. «Здравствуй, Иосиф!» Вот и все. Таково было приветствие Бинета. «Картина здесь. Она в моем чемодане, Иосиф!» Они шли рука об руку по направлению к дому. Виргиния весело в припрыжку бежала впереди. Ее светло-русые волосы блестели на солнце. «Это подарок от твоей удивительной тети Матильды. Картина висела у нее в спальне. Я рассказала ей, как сильно ты мечтаешь о такой». Она тут же сняла ее со стены и сказала, чтобы я отвезла ее тебе. «Я совершенно убеждена, она тебе понравится». Аня закашляла. В дверях стояла Гепси, прямая и угрюмая, пришедшая, чтобы приветствовать Анни. «Как хорошо снова быть дома!» — улыбнулась Анни. Голос ее звучал совсем усталым. Гепси подержала дверь открытой, и Анни переступила порог. Ей казалось, и линолеум бежит ей навстречу от радости. У линолеума есть такие свойства — приветливо встречать возвращающихся из долгого путешествия снова домой. Кошка тоже как-то прокралась след за Анни в дом и теперь терлась об ее ноги. Снова в доме запахло по-жилому. Бедная Тебби, как ей было одиноко без хозяйки. «Да, Иосиф, твоя картина!» Она видела в его глазах радость ожидания. «Я тебе ее сразу достану, как только отец занесет чемоданы». Картина ему очень понравилась. Она была именно такой, какой он ее представлял. «Мы повесим ее над твоей кроваткой», —

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

И плоть, и дух растлились в наши дни. А человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени. Свет немой ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен, невыносимое он каждый день выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет он с мольбою в тишине, когда стоит пред запертой дверью: «Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему».

не убоится худой молвы. Псалтырь 111.7. Друг дорогой, тебе не следует бояться худой молвы, потому что если тебя огорчают нападки людей, чем ты отличаешься от других? У других людей нет Бога, к которому они могли бы обратиться. Они не убедились в Его преданности, как ты. И неудивительно, что они тревожатся и трепещут от страха. Но ты называешь себя верующим, и сердце твое пребывает не только в мире, но и на небесах. И если тебя тревожит то, что и других, какова цена той благодати, которую ты считаешь ниспосланной тебе? Где величие той новой жизни, которую ты исповедуешь? Также, если ты исполняешься тревоги, свойственной другим людям, ты, несомненно, впадаешь в грех, что является обычным для других во время испытаний. Нечестивые, одолеваемые худой молвой, восстают против Бога. Они ропщут, считают, что Бог несправедлив по отношению к ним. Неужели ты тоже впадаешь в такой грех? Неужели ты станешь роптать на Господа? Более того, необращенные часто грешат, дабы избежать трудностей, и ты будешь вынужден поступить подобным образом, если сердце твое дрогнет под гнетом испытаний. Уповай на Господа и надейся на Него в терпении. Лучше всего тебе поступать так, как Моисей у Красного моря. Стойте и увидите спасение Господне. Потому что если ты поддашься страху, услышав худую молву, ты не сможешь смотреть в лицо испытаниям со спокойствием, которое помогает тебе исполнять твой долг и поддерживать тебя в час опасности. Как сможешь ты прославить Господа, если будешь трусом? Верующие часто прославляли имя Божье, пребывая среди яростного пламени. Но разве, впуская в сердце сомнения и отчаяние, словно тебе неоткуда ждать помощи, ты прославишь Всевышнего? Храбрись всем сердцем, уповая на верность твоего Бога, дабы не смущалось сердце твое и не устрашалось».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Мир вам, дорогие друзья! Я хочу сегодня с вами поговорить о лице и голосе благовестия. Сегодня мы прочитаем с вами некоторые стихи из книги «Деяния апостолов» 8 главы. Они связаны со служением Филиппа Благовестника. И мы с вами, читая о нем, думая о том, что он делал, мы подумаем о себе. Я просто проповедую. Мне хочется вместе с вами почитать Новый Завет, расскажу вам некоторые живые истории, и, конечно, мы подумаем о применении. Но чтобы вам была более понятна картина из книги «Деяния» 8 главы, то представьте служение Филиппа на севере. Это города самарийские, там было много людей, и многие люди пришли к Господу. А потом представьте себе юг. Пустую дорогу, и на этой пустой дороге он встретил евнуха из Эфиопии. Всего один человек, которому он проповедовал. Итак, контекст. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И была радость великая в том городе. Много людей, север. Переносимся с вами на юг. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможи Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ его, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». И мы знаем, что между ними завязался диалог. Филипп открыл свои уста и начал от этого писания благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Великая радость на севере, в городах самарийских, великая радость в сердце одного человека на пустой дороге. Друзья, о чем эта глава? Я хочу, чтобы всякий раз, когда вы вспоминали восьмую главу книги «Деяния апостолов», вы думали об этом. Это глава о том, что ничто не должно остановить благовестие. Ничто не должно остановить благовестие. И в связи с этим возникает вопрос в моем сердце. А какое место в этом Божьем плане спасения других людей должен занять я? Недавно я встречался с одним представителем науки и культуры. Мы вместе издавали книгу, которая называется «Повод для Луки. Святое Евангелие» в переводе Луки Николаевича Декуцмалея на белорусском и английском. И эта книга в 2022 году стала книгой года. А еще ее подарили Франклину Грэму 15 мая 26 года. И вы знаете, мы ехали и говорили о сегодняшней ситуации, о возможностях, которые у нас есть. И мы сошлись все, и мы вдвоем с ним пришли к одной мысли, что лучшего времени, чем сейчас, у нас не будет. Не будет. Самое лучшее время для того, чтобы не останавливалось благовестие. Самое лучшее время, чтобы занять свое место в плане Божьего спасения других людей, это сегодня, здесь и сейчас. Мы часто можем говорить: а что же мешает сегодня нам благовествовать и рассуждать на эту тему? А я хочу сказать вот о чем, что помогает сегодня благовестию. И как ни парадоксально это звучит, это трудности, друзья, и страдания. Они помогают нашему благовестию.
Самое первое убийство, описано в Библии, произошло на религиозной почве. В 7 главе книги Деяния мы читаем об убийстве Стефана. Оно произошло на религиозной почве. Церковь по-прежнему гонима в большей или меньшей степени. Но мы живем, несмотря ни на что, и выживаем вопреки всему. Почему? Потому что «се я с вами во все дни до скончания века», говорил Господь. В 25-м году, в мае месяце, я был в Берлине. Ассоциация Билли Грэма проводила конгресс, посвященный евангелизму. 1000 человек из 55 стран. И вот знаете, в определенный день организаторы вывели на экран длинный список христиан с именами и фамилиями, которых убили за веру. И это был очень длинный список. Титры шли, шли и шли, и мы понимали, вот она реальность, в которой мы живем и в которой должны служить. Вы знаете, что автор книги «Деяния апостолов» — это евангелист Лука. И, скорее всего, именно от Савла он узнал подробности смерти Стефана. Смерть Стефана, она стала переломным моментом для церкви. Иерусалим утрачивал свою центральную роль, потому что город разрушат, потому что общины там не будет, но благовестие продолжалось распространяться все шире и дальше. И очень часто страдания — это переодетое благословение. Казалось, что Иисус на кресте — это поражение, но Иисус на кресте оказался переодетым благословением для всех. 16 лет. Мне 16 лет. Я с бабушкой в Дывинской церкви. Михаил проповедует. Я не знаю, помнит он об этом или нет, но я помню его проповедь. И он рассказывал историю о том, что в одной местности, в одной деревне сгорел дом у одной семьи. И вот муж ожесточился, а жена уверовала. Оказывается, часто трудности и страдания, они способствуют благовестию. Фестиваль надежды. Поломка автобусов. И казалось бы, ну почему только в Брестской области ломались автобусы? Люди ожидали попасть, не попали. Пришли немножко с опозданием или вовремя, их не пустили. Но, возможно, это случилось ради кого-то, кто должен был там быть и помолиться молитвой покаяния. Свидетельство Стефана могло быть посеяно в сердце Савла. И сколько таких случаев? Страдание одного, а счастье другого. Я хочу вам рассказать одну историю, которая невероятным образом коснулась моего сердца. Я прочитал ее в одной книге. Этого человека зовут Джон Харпер. Это был шотландский благовестник. И он благовествовал перед лицом смерти. Если несколько слов из биографии этого человека. В 2,5 года он упал в колодец и остался жив. В 26 его смыло в море, и он чудом уцелел. В 32 он потерпел кораблекрушение и выжил. Он успел жениться и успел овдоветь, и у него осталась дочь по имени Нана. Он покаялся в 14 лет, основал церковь в Лондоне. Там было 25 человек, но за некоторое время она выросла до 500. И Муди пригласил его в Штаты проповедовать. Это была успешная евангелизационная кампания, поэтому его пригласили снова. Он и его 6-летняя дочь с билетами во 2-й класс поднялись на борт «Титаника», чтобы на этом корабле, который совершал свой первый и последний рейс, плыть в Америку. Но вы знаете, что случилось? Трудность, страдания, неприятность. На пути оказался айсберг. И вот все спасались, а этот человек свидетельствовал. Говорят, даже отдал свой жилет какому-то человеку. Несколько месяцев спустя один молодой шотландец находился на молитвенном собрании в Канаде. И он рассказывал о том, что он находился в воде. И тут подплыл к нему человек со словами: «Парень, ты спасен?» Он говорит: «Нет. Уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен».
И в это мгновение его снова унесло в океан. Через какое-то время этот молодой человек говорит, что этот мужчина снова приплывает к нему и говорит: «Ты уже спасен?» Он говорит: «Нет, уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». И на этом молитвенном собрании он сказал: «Я последний обращенный, кого привел ко Христу Джон Харпер». Друзья, нашему благовестию помогают трудности и переживания, и страдания наши личные, и трудности и страдания других людей. Что еще помогает нашему благовестию? Это очень важный момент. Наше с вами послушание Христу. У благовестия есть лицо и есть голос. Мало, когда ангел является людям. Даже сотнику нужен был Петр. Нужно было лицо и нужен был голос. Нужен был живой человек и нужны были слова, которыми он спасется. И вот в самарянских городах

вокруг есть и горе. И здорово, если на жизненной дороге появятся христиане, которые улыбнутся, которые поддержат, которые скажут добрые слова. Горя много. 25-й год, похороны одного брата в нашей церкви, ему 30 лет, он умер за пределами Республики Беларусь, и мама этого молодого человека вместе с моей женой Катей ездили в Польшу, чтобы забрать урну с прахом, а потом хоронить его. 26-й год, совсем недавно я хоронил своего доброго друга Александра Борисюка, ему было 58 лет. И вот я тогда в 25-м году и сейчас в 26-м стоял на кладбище и думал, какой же прекрасный день, чтобы продолжать жить. Какой прекрасный день сегодня, друзья, чтобы продолжать жить. Наша жизнь продолжается. А как? А это самая главная мысль этой главы. Не важно, где мы, важно, что в нашем сердце. Люди разбежались из Иерусалима. Наверное, уехали со своими семьями. Нужно было решить много вопросов. Позаботиться о детях, о жене, о питании, о работе, о проживании. Но что мы читаем? Что они продолжали благовествовать. И понимаем, ничто не должно остановить благовестие. Эти люди знали, что у них есть место в Божьем плане спасения других людей. И сегодня нам приходится убеждать друг друга, мотивировать. И кто-то сказал, раньше церковь была гонимая, а теперь ранимая, сытая, довольная, обеспеченная, тяжелая на подъем, как написано в книге Откровения. Я разговаривал с одним моим другом, пастором, он живет в Германии, и он говорит, сегодня верующие не готовы платить цену. Но мы смотрим на север и на Филиппа Благовестника, на его миссию в Самарии. Всегда существовали эти напряженные отношения между иудеями и самарянами, но они восстанавливаются благодаря Евангелию. И Иисус помогает преодолеть эти барьеры. Проповедь Филиппа принимают самаряне. Интересно, что на территории Самарии были несколько христианских общин, и, возможно, они появились еще там до прихода Филиппа. Неопределенность жизни, но определенность служения. 4 и 5 стихи. «Рассеявшиеся благовествовали Слово. Филипп проповедовал Христа». Какую реакцию рождала такая проповедь? Самое большое чудо – перемену в сердцах. 8 стих – великую радость. Радость на небесах, радость в сердцах верующих людей и радость в тех, которые пришли к Господу. А теперь юг. Мы вместе с Филиппом на пустой дороге. Мы вместе с ним, давайте встретимся с этим эфиопским евнухом. Это первый житель Африки, обращенный в христианство. Ехал в то время он в современный Судан. И вот откуда ехал? Из Иерусалима. Он поклонялся Богу в Иерусалиме и разочаровался, по всей вероятности, в своих богах.

Он искал нравственности. Таких людей называли прозелит нравственности или прозелит врат. И он не такой, как мы. Он экзотическая личность. Я бы сказал, даже некая инородность. Как-то я ехал с работы, идет девушка в черном пуховике до колен, в панамке, под зонтиком, лицо белое. Я понял, что она, наверное, китаянка. Я посмотрел на градусник в моем автомобиле, было плюс 25. И я подумал, может быть, это болезнь, а может, страх перед ультрафиолетом. Но Бог работает с каждым человеком и находит ключики каждому сердцу. И вот Филипп появился в жизни евнуха. Вы можете себе представить группу по изучению Библии в дорогом автомобиле директора швейцарского банка и сразу после этого крещения? Вот нечто подобное произошло там, на пустой дороге. Богатый человек на своей колеснице услышал весть спасения и откликнулся на нее. А еще мало того, что откликнулся, сразу и крестился. И я скажу, друзья, что Бог, Дух Святой, они действуют в простых и знакомых нам вещах. Знаете, какие? Улыбка, например. Вот я сегодня смотрел на вас, когда вы пели радостные песни. И где ваши улыбки, братья и сестры? Вы знаете, как замечательно бабушки-христианки улыбаются. Это же что-то невероятное. Нам порой, нам серьезным христианам, не хватает вот этих простых вещей. Улыбок. Как-то приезжал к нам один брат из мусульманской страны, и у него была проповедь, которая, тема проповеди называлась «Улыбка». И он говорил о улыбке, как улыбка работает в наших отношениях с близкими, родными, с неверующими людьми. И вот что-то подобное, простое, произошло там в колеснице. А что? Знакомство. Люди познакомились. Диалог. Один задавал вопросы, другой отвечал. Филипп в центр внимания поставил Иисуса и рассказал о нем. И реакция произошла на Божье Слово. Интересно, что до того, как начал работать Филипп, уже Бог работал. До того, как мы начинаем работать с другим человеком, Бог уже работает. Тут представьте, ты стоишь на дороге, едет колесница, и кто-то вслух читает пророка Исаия. Человек не понимает, ты обращаешься к нему вопросом, ты вообще понимаешь, что читаешь? Нет, мне надо бы, чтобы кто-то объяснил, я очень хочу понять. И вот простой диалог с человеком превращается в нечто, что-то удивительное, друзья. И я думаю, что мы порой в нашем благовестии недооцениваем вот эту силу простых вещей, силу простых человеческих отношений. Чаек, кофеек, печенюшка, общение за столом в нашем доме или в доме кого-то другого. Разве случайно евнух читал Исаию? Нет, это была ступенька. И Филиппу было от чего оттолкнуться и поговорить об Иисусе, о вере и о крещении. В нашей церкви есть люди, которые покаялись, постоянно ходят в церковь, но никак не готовы принять крещение. И вот буквально в прошлое воскресенье мы стояли с моей женой и с этой сестрой и задаем ей вопрос, что препятствует тебе креститься? Она говорит, ничего. Но на самом деле это она должна задавать этот вопрос нам, как когда-то евнух, что препятствует мне креститься? И мы бы ответили, нет, ничего. И Филиппу говорит этот евнух, я хочу креститься, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп отвечает, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Какой была реакция на проповедь Филиппа на севере среди жителей самарийских городов? Вера, крещение и большая радость. Какой была реакция одного евнуха на проповедь Филиппа? Вера, крещение и большая радость. По преданию, крещенный вельможа основал в Эфиопии церковь, которую позже посещал Филипп и Матфей. Возможно, это и было так. Как-то мы с моей женой ехали в церковь и вспоминали трех вдов.
Орфу, Наиминь и Руфь. Первая вернулась к своему прошлому. Вторая позволила горю заполнить сердце. И она сказала: «У меня был достаток, теперь пустые руки». А третья пошла навстречу к Богу. И вот так поступил и Евнух. О, и знаете, я думаю, продолжил ли он читать книгу пророка Исаии? 53 глава говорила об Иисусе Христе распятом, а в 56 рассказывалось о евнухах. И там написано, что евнухам дам я вечное имя, которое не истребится. Это удивительно. Итак, друзья, Филипп и Благовестие. Две истории. Север, где много людей, и юг, где один человек и общая радость. Насколько вообще этот разговор сегодняшний из книги «Деяния апостолов», он актуален для нас? Кто-то из нас приехал из города, где много людей, где большая церковь, где большие служения, а кто-то из деревень, где совсем мало людей и хотелось бы больше. А может быть, на вашей жизненной дороге всего один человек, с которым вы работаете. Друзья, я хочу сказать, что наша жизнь и наше служение продолжается, потому что Господь написал новую мелодию для нашего сердца, потому что Он пришел в нашу жизнь, потому что Он наполнил и благословил нас собой. У нас есть то, чего нет у окружающего мира, которому больно. И этим сокровищем мы можем поделиться. И я хочу подчеркнуть основные мысли моего сегодняшнего послания к вам. Ничто не должно остановить благовестие. Хорошо нам или плохо, но ничто в нашей жизни не должно останавливать благовестие. Господь оставил нам великое поручение, оно по-прежнему актуально, поэтому наше сердце должно быть послушным, как было сердце послушным рассеявшихся и Филиппа. Простые вещи работают, друзья, давайте подумаем об этом. Знакомство, общение, диалог, свидетельство об источнике радости, о том, как Бог изменил нашу жизнь. И четвертое, у благовестия есть лицо и есть голос. И это ваше лицо, и это ваш голос, это наши лица и наши голоса. Поэтому пусть Господь использует нас обильно. Аминь.

Метель. Призыв к молодежи. Метель. Уныло вьюга воет, завеял снег твое окно. От бурь житейских сердце ноет, и в нем, и в комнате темно. И только весело в камине горит и вьется огонек, тебе, бросая на чужбине о милой родине намек. И с грустью, греясь у камина, ты вспомнил милый уголок. И с детства раннего картина родимый край, что так далек. Невольно вспомнил ты, что было, что смыто жизненной волной, что взяли время и могила, что ныне стало лишь мечтой. Тогда ты строил планы жизни, тогда ты жил, страдал, любил среди степей твоей отчизны, где ныне ряд родных могил. И долго, сидя так в кручине, ты не заметил, как погас последний уголек в камине, и наступил полночный час. И стало холодно и страшно, лишь вьюга злилась за окном. И под напев ее ненасытный забылся ты последним сном. Ты умер, будучи обманут о счастье радужной мечтой, увял, как травы в поле вянут осенней, позднею порой. Ты не хотел знать Иисуса, ты не внимал Его словам, и средь житейского искуса шел слепо вслед своим страстям. И так ты дожил до могилы и умер здесь, в краю чужом, забытый, дряхлый и унылый пред потухшим очагом. Хотел бы юности беспечной на высший жребий указать, чтоб им, их жизни быстротечной, конца подобного не знать. Мой юный друг, пока ты молод, все сердце Господу отдай. Греха и злобы, лютый холод ты в клети сердца не впускай. Поверь, тогда уж будет поздно, когда Господь закроет дверь. Подумай, юноша, серьезно, покайся Господу теперь. Пренебрежешь ли жизнью вечной для жалких временных утех, что после жизни скоротечной страдать за временный успех?

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

солнцу тянутся цветы, как прообраз для души. Ей тянуться нужно в небо, Бог ей даст в избытке хлеба. Хлеб есть слово вечных дней, Иисус наш Назарей.

Дорогие дети, мы проходим замечательную историю в Библии. В ней много уроков для всех нас. Самый главный урок мы уже усвоили. Мы узнали, что послушание необходимо в отношениях с Богом и приносит людям благословение. Мы также узнали о бесконечной милости и верности Бога, даже тогда, когда народ упорствовал во грехах. Мы узнали, что Бог исполняет свои обетования. Дав обещание Аврааму, Он повторил его его потомкам и в конце концов исполнил. Народ израильский жив по сей день, хотя был уничтожаем многими народами в течение многих тысяч лет, и это одно само по себе великое чудо. Господь мог провести их из Египта в Ханаан коротким и более быстрым путем. Но Он избрал для них долгий и трудный путь, чтобы испытать и закалить их. Нам тоже часто хочется чего-то так сильно, что у нас нет терпения ждать. Но Господь, зная, что ожидание полезно для нас, ведет нас к цели далекими и трудными путями. И когда мы получаем то, что так хотели, мы больше ценим полученное. Израильтяне почти пришли в Ханаан и уже знали, что это прекрасная страна. Они послали туда людей, которые разведали все наперед, но народ побоялся местных жителей и не поверил посланникам, что бояться нечего и что Господь с ними, и хотели даже убить посланников. Господь наказал народ за это и сказал, что сами они не войдут в Ханаан, а войдут туда их дети, когда вырастут. И все, кто теперь старше 20 лет, не увидят новой страны. Израильтяне должны были снова возвратиться в пустыню и жить там, пока все это поколение людей умрет. Теперь вы видите, дети, почему израильтяне провели так много времени в пустыне, которую можно было пройти гораздо быстрее. Сегодня мы посмотрим, что происходило после того, как израильтяне были возвращены в пустыню и были вынуждены снова проводить немного лет. Среди старейшин народа были люди, которые противились открыто Моисею. Руководил ими человек по имени Корей. Он решил, что он ничем не хуже Аарона, потому что тоже был из племени Левия, племени священников, как я уже говорила вам, и зависть разгорелась в нем с ужасной силой. Мы уже говорили также о том, что в Скинию могли входить только Моисей и священники. Однажды Корей позвал Аарона и сказал ему: «Мы можем быть такими же хорошими управителями народа, как и Моисей». Это подслушали другие видные люди в народе, и собралось с противников Моисея и Аарона около 250 человек. Все вместе они пошли к Моисею и Аарону и говорили: «Вот вы воображаете, что вы лучше всех и можете руководить народом. Весь народ свят, и Господь со всеми людьми, а не только с вами. Почему же вы из себя строите руководителей народа?» Когда Моисей услыхал это, он пал на лицо свое и начал молиться Господу. Он знал, что не сам он хотел быть великим и славным, но Господь поставил его над народом. Он знал, что Аарона Господь поставил на пост первосвященника, так что эти люди говорят не против него и Аарона, а против Бога. Моисей сказал Корею: «Завтра Господь покажет тебе, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он избирает, того и приближает к себе. Неужели мало вам, что вы уже избраны Господом и приближены к Нему? Вам еще нужно быть священниками? Вы не на Аарона восстали, а на Бога». Моисей послал за другими противниками, Дифаном и Авероном. Но они не пожелали прийти и говорили: «Мало того, что ты вывел нас из Египта, где у нас всего было вдоволь и наобещал нам всякого добра в новой стране, а теперь не ведешь нас туда. Ты еще хочешь править нами? Не пойдем». Моисей помолился Господу, а потом сказал Корею, чтобы он и все его сообщники, все 250 человек, пришли на утро к Скинии, каждый со своей кадильницей, и ожидали там слова от Господа. Когда они все собрались утром у входа в Скинию, Господь вышел к ним в облаке, и голос был слышен: «Отойдите от этого общества, и я уничтожу их во мгновение». Но Моисей и Аарон пали на лица свои и просили Господа смилостивиться над этим народом. И Господь сказал: «Моисей, скажи, чтобы все отступили от палаток, в которых живут Корей, Дафан и Аверон». Моисей и Аарон пошли и передали это народу. И вот все отошли от шатров этих людей и стояли в стороне. И Моисей громко сказал:
Пусть Господь сам покажет вам, поставлен ли я над вами руководителем и Аарон первосвященником. Если доживут они до своей смерти, чтобы умереть, как все люди, в старости, то не от Бога я над вами. Но если расторгнется земля и поглотит их так, что они заживо уйдут от нас, то знайте, что слово Господа верно, и Он сам поставил меня и брата моего руководить вами». Не успел Моисей окончить свои слова, как задрожала земля и расторглась. И шатры Корея, Дафана и Аверона исчезли под нею, а народ в страхе начал разбегаться. Однако и остальные из 250 противников не обошлись без наказания. Огонь сошел с неба и поразил и их. И все оставшиеся израильтяне увидели, что Бог карает зло, и что Моисей и Аарон действительно поставлены самим Богом на служение народу. Только они имеют право входить в скинию и приносить жертвы за народ. Теперь в этом не было никакого сомнения, но могло бы обойтись и без такого строгого наказания, если бы люди не были завистливыми и злыми. Нас тоже не наказывают родители, если мы послушны им и верим, что они поставлены над нами Господом. И не дети учат родителей, а родители детей. И у нас даже есть хорошая поговорка «Яйца курицу не учат». Ученики не учат учителя, а доверяют ему и слушаются его. И это правильный порядок. И все при таком порядке хорошо, и все бывают довольны. Мы видели, как Бог любил свой народ и как наказывал за непослушание. Не похоже ли это на то, как наши папы поступают с нами? Когда мы плохо себя ведем и попадаемся, в школу вызывают папу, и если мы не справляемся, люди всегда косятся на папу, и часть вины падает тогда и на него. Будем же послушны нашим родителям, и будем послушны нашему Небесному Отцу, чтобы люди, видя нас, могли говорить хорошее о наших земных отцах и о нашем Небесном Отце. У одного мальчика не было папы, и он старался изо всех сил помогать маме и как-то заменить в доме отца. Он продавал на углу главной улицы города газеты, и этим зарабатывал немного на пропитание для себя и для матери. Однажды к нему подошел за газетой прилично одетый мужчина. Он уже много раз подходил к мальчику раньше, и его лицо было хорошо знакомо ему. Люди спешили на работу, хватали на ходу газету и скорее бежали дальше. Мужчина же сунул в руку мальчика полтинник и взял газету, но мальчик объяснил ему, что у него нет сдачи. Мужчина сказал, что возьмет сдачу в другой раз, и быстро исчез в толпе. Продав все газеты, мальчик тщательно пересчитал прибыток и отложил в сторону сдачу приятного покупателя, чтобы отдать ее ему при следующей возможности. Мальчик не знал, что покупатель заболел, и потому не мог понять, почему он в течение нескольких недель не приходил за газетой, но продолжал хранить его сдачу, бережно завернутую в кусочек бумаги. Наконец мужчина пришел, и мальчик, обрадовавшись, сказал: «Как хорошо, что вы опять пришли. У меня ведь до сих пор ваша сдача». «Какая сдача?» — спросил мужчина. Он уже совсем забыл о той мелочи, которую не взял у мальчика в последний раз. Мальчик передал ему мелочь, и мужчина отошел с улыбкой. За его спиной слышался звонкий голос мальчика: «Газета! Газета! Вечерние новости!» Однажды мужчина, покупая газету, спросил мальчика, где он живет и почему продает газеты. В промежутке между покупателями мальчик рассказал о том, что он не имеет отца и продает газеты, чтобы помочь матери. Он также дал мужчине свой адрес. Добрый покупатель сходил к матери мальчика и предложил с ее разрешения место в своей конторе. Мать была рада и, конечно, согласилась, и сам мальчик, когда узнал, тоже был счастлив, что получит такое хорошее место и не будет уже больше стоять на улице. Он учился во вторую смену и потому с утра мог работать в конторе, а по вечерам заниматься уроками. Все шло хорошо, и мальчика все полюбили, и когда он стал старше, ему предложили лучшее место в конторе и дали отдельный стол. Правда, ему пришлось взять курс по тому делу, которое ему поручили, но это не испугало его, и скоро он справлялся с этим успешно и делал свое дело в конторе доброго знакомого. Он продолжал продвигаться в работе, и когда стал взрослым, занимал весьма высокое положение, и все люди уважали его за его честность, которой он был научен матерью с детства. Мать его была христианка и учила мальчика скромности и честности, и эти качества остались с ним до конца. Примером скромности и честности мать ставила отца мальчика, которого не было с ними и которого мальчик почти не знал.
Ему только хотелось, чтобы никто никогда не мог осудить его папу и вдову мать из-за него. Бог же никогда не остается в долгу перед нами. И мы видим, как обильно он благословил мальчика и через него его маму и сослуживцев. Да, дети, стоит быть верным малым, и Господь сможет поставить нас над великим.

0: Мы с сестрой своей и братом обсуждали все дела. Я у них был виноватым, а другим была хвала.
1: Папа наш красив в работе, все в руках его горит. Мама трудится с охотой и тепло семье творит.
0: Брат по дому очень нужен, чистит ванну и ковры, а сестра готовит ужин, моет окна и полы.
1: Я вам честно сам признаюсь, что работать не любил и, не выполнив задание, говорил, я все забыл.
0: А задание очень просто, в доме все цветы полить, без упрямства и вопроса рыбок кормом веселить.
1: В оправдание в день чудесный я в семье своей сказал, вам работа интересна, я же не ту работу взял.
0: Хорошо, сестра сказала, ты сегодня ужин ставь, мой посуду, окна в зале, с братом вещи переставь.
1: Я за ужин взялся строго, все сварю, я говорил, и всего потратив много, что-то все-таки сварил.
0: Все, увидев страшный ужин, улыбнулись мне в ответ и сказали очень дружно, аппетита что-то нет.
1: И без ужина безмолвно все сидели за столом, папа всем сказал с любовью, каждый дело знай свое.
0: Я краснел от всех ошибок и прощения просил, покормил с любовью рыбок и цветочки оросил.

Уже многие годы Джек неизменно придерживался одного правила – ненавидеть всех, кто встречался на его пути. Но проходили неделя за неделей, и Джеку становилось все труднее следовать этому правилу, по отношению к семье Джарвисов.

Я видел воскресенье, но субботние вечера были еще хуже. Каждую неделю повторялось одно и то же. К 8 часам к дому стекалось множество молодых людей со всей округи. Они приходили пешком, приезжали на велосипедах, машинах и мопедах и, казалось, становились главными распорядителями во всем доме, которые пели под гитару, читали Библию и разговаривали с Богом так, как будто были хорошо с Ним знакомы. Их голоса доносились даже до Джека на чердак, и он всех их страшно ненавидел. Почтальон был на этих собраниях главной руководящей силой, а жена его неутомимо разносила кофе и печенье. Для Джека было легче умереть, чем присоединиться к их компании. Но его все-таки мучило ощущение чего-то упущенного. В эту же субботу ему терпения хватило очень ненадолго. Джек с грохотом захлопнул за собой дверь развалюхи, так он называл дом семьи Джарвис, и поплелся по дороге. Он угрюмо брел по тропинке через поле, пока вдруг не оказался в лесу. Тишина и одиночество пролились на его душу живительным бальзамом. Всякое напряжение исчезло. Здесь, в сене огромных деревьев, не было никого, кто смотрел бы на его родимое пятно. Кто над ним насмехался бы из-за его неумения читать или издевался за то, что у него не было родителей. Теперь, наконец, у него появилось убежище, и на следующей неделе он стал при первой же возможности убегать в лес. В пятницу он увидел зайца. Для городского мальчишки, как Джек, встреча с настоящим диким зайцем была поистине великим событием и навела его на одну мысль. По субботам семья частенько отправлялась в город, чтобы сделать необходимые покупки. В этот раз Джек поехал вместе с ними. Расходы на жизнь в деревне были намного меньше городских, и Джеку нетрудно было сэкономить немного денег из того, что он получал на карманные расходы. С веселым возгласом «Через час на этом же месте!» семья разбрелась в разные стороны. Джек отправился вдоль главной улицы. За все эти годы он прекрасно усвоил, как можно набить карманы сладостями, не заплатив за них ни копейки. Он вошел в магазин, позвякивая монетами в кармане. Сделав вид, что никак не может остановить свой выбор на чем-то определенном, он набил себе карманы своими любимыми конфетами – общей стоимостью минимум в 1 фунт. Пожилая владелица подобной лавки в деревне была полуслепой, поэтому Джек посчитал ниже своего достоинства испробовать на ней этот свой трюк. Сейчас же в городе он 2 руками ухватился за предоставившуюся ему возможность и прочесал еще 3 магазина, торговавших сладостями, прежде чем вступил под своды магазина спортивных товаров, куда он, в общем-то, и направлялся. Там он купил себе рогатку из прочного металла и, довольный, направился к автомобилю. По пути домой семья запевала одну христианскую песню за другой. Это пение раздражало Джека, но он молчал. Джарвисы, казалось, от всей души радовались жизни. Весь остаток дня шел сильный дождь, не переставая. Вылазку в лес Джеку пришлось отложить до воскресного утра. Свою новую рогатку он засунул поглубже в карман. Теперь Джек ощущал себя дикарем и охотником. Если бы нашлись подходящие лианы, он летал бы с дерева на дерево. Он безуспешно выстреливал в несколько птиц, но главной его целью были, конечно, зайцы. Тут он увидел кошку. Это было гибкое, с черной шерстью животное, в точности похожее на тех кошек, что повсюду сопровождали злых существ, как их иногда изображали в книгах сказок. Вообще-то Джек никогда не собирался убивать кошек. Он лишь машинально прицелился, и гладкий камень-галыш, подобранный на аллее, ведущий к дому полковника Уайта, угодил ей прямо между глаз. Смерть была мгновенной.
без мук и агонии.

0: Джек, как зачарованный, смотрел на безжизненное тело, борясь с тошнотой. Это было очень красивое животное. И когда он носом ботинка перевернул кошку на спину, то понял, что у нее совсем недавно появились котята. Бессмысленность этого поступка ошеломила его. И тотчас в его памяти всплыла одна картина. Эту картину он уже 3 года всячески старался стереть из памяти. Но, несмотря на все усилия, она вновь и вновь вставала перед его глазами. Причем именно тогда, когда он меньше всего этого хотел. И тогда ему казалось, что он снова слышит этот жуткий собачий вой. В тот день Джек намеревался поджечь бесхозный лесок недалеко от детского дома, заранее раздобыв себе канистру бензина, украв ее из машины директора детдома. Вооружившись спичками, он уже собирался было приступить к делу, когда на него налетел большой рыжий сеттер. Джек несколько раз попытался его прогнать, но безуспешно. И в конце концов терпение его лопнуло. Он облил собаку бензином и поднес горящую спичку. То, что произошло потом, было просто ужасно. Чем быстрее бежал испуганный пес, тем выше взвивалось пламя. В возникшей суматохе, когда на место происшествия сбежался народ, а воздух был наполнен жутким собачьим воем, Джеку удалось скрыться, никем не замеченным. После этого он несколько дней не притрагивался к еде. И стоило ему лишь сомкнуть глаза, как он видел пса, несущегося прямо на него. Благодаря самоотверженному уходу хозяина и хирургическому искусству ветеринара пес выжил, но шерсть его так и не отросла. Всякий раз, когда Джек видел это изуродованное существо на улице, его начинало тошнить. Но теперь у его ног лежала эта мертвая кошка. «И что только выйдет из такого подонка, как ты, Джек Джонсон!» – пробормотал он. «В тебе ведь совсем не осталось ничего хорошего!» Чтобы избавиться от овладевшего им отчаяния, Джек столкнул кошку в яму, бросил туда же рогатку и зашагал по тропинке, выискивая что-нибудь, что могло бы отвлечь его от неприятных мыслей. Он наткнулся на это даже раньше, чем ожидал. Немного в стороне от лесной тропинки, в зарослях крапивы и густого кустарника, стояла заброшенная хижина. 200 лет назад, во время процветания металлургии, в этой части графства эта хижина была частью старого металлургического завода. После того, как эта индустриальная ветвь прекратила существование, вскоре распался и завод. Осталась только хижина главного мастера, которая со временем все больше зарастала лесом. Она как нельзя лучше соответствовала настроению Джека. Ему вдруг подумалось, что этот дом вполне мог бы принадлежать какой-то нечистой силе, чью кошку он только что убил. В поисках приключений он отворил ветхую садовую калитку и по заросшей дорожке направился к входной двери. «Здесь явно уже давно никто не живет», – успокаивал он сам себя, заглядывая в одно из окон. Но уже с первого взгляда было ясно, что он ошибся. В хижине царил ужасный беспорядок, и тем не менее Джек отметил, что все убранство и мебель в ней были старинными и очень ценными. Потом он обнаружил метлу. Она стояла у стены возле того окна, в которое заглядывал Джек.
1: «Ага, так значит, здесь все-таки живет нечистая сила!» – выдохнул он почти беззвучно.
0: Его пробрала ледяная дрожь. Вообще-то ни в сказки, ни в нечистую силу он не верил, но сама эта идея почему-то его заворожила. Он начал заглядывать во все окна по очереди. В глубине души он надеялся обнаружить кого-то, но хижина, казалось, была пуста. Может быть, она, как и семья Джарвисов, отправилась в церковь? Хотя нет, нечистая сила любит церковь не больше, чем он. Но тут им овладел поистине панический страх. Заглядывая в одно из покрытых толстым слоем пыли окон, Джек обнаружил в темном углу гостиной диковинную черную массу, как-то странно шевелящуюся на полу. Джек не обратил бы на нее никакого внимания, если бы до этого сам не нагнал себя страху мыслями о привидениях. Он был уже на полпути к калитке, когда любопытство взяло верх над охватившей его паникой. Он просто обязан был разузнать, что это за масса. Он еще в самом начале заметил, что кухонное окно было полуоткрыто. Джеку ничего не стоило во мгновение ока пробраться в дом. В невыносимо грязной кухне стояла такая вонь, что Джек, пробираясь через маленькую прихожую в комнату, вынужден был зажать нос. Ему потребовалось все его мужество, чтобы пересечь полутемную комнату. И тут он остановился как вкопанный. Над корзиной с черными котятами. Та странная масса, которую он увидел через окно, были 7 маленьких котят, которые пытались выкарабкаться из корзины, чтобы отправиться на поиски своей матери. Им было неделю от роду. Их глаза еще не открылись, и они были так беспомощны. У Джека защемило сердце, когда он понял, что всех их ждет верная гибель.
1: «Малыши, это я убил вашу мать!» – прошептал он. «Простите меня!»
0: Почувствовав, что волна отчаяния вот-вот накроет его с головой, он поспешно отвернулся. Его глаза жадно искали чего-то другого. Не тех, кто уже перешел границу между жизнью и смертью или скоро это сделает. На маленьком столике возле камина, забитого холодным пеплом, стояли 3 изящные серебряные фигурки птиц. Они были поистине шедеврами. Джеку еще никогда не приходилось видеть такой красоты. Он взял в руки по птице.
2: «Попался, голубчик!» – раздался дребезжащий голос из прихожей.
0: Джек обернулся. Перед ним стояла ведьма. Его прошиб холодный пот. Это была старая, согнутая в 3 погибели старушка. Ее изможденное лицо обрамляли пряди седых волос. Она была одета в длинный фланелевый халат и сжимала в руке пистолет. Джек был совсем сбит с толку. В сказках ведьмы, может быть, и размахивают метлами, но ведь не пистолетами же. Ее покрасневшие и опухшие глаза с яростью и ненавистью уставились на Джека.
2: «Я не стану убивать тебя насмерть», — объявила она. «Я лишь прострелю тебе коленную чашечку, чтобы болело сильнее. Тогда у меня будет достаточно времени, чтобы дойти до ближайшей фермы и вызвать по телефону полицию».
0: «Нет, не делайте этого!» – тут же закричал Джек. «Я ничего не взял!»
2: «Нарушение неприкосновенности жилища уже само по себе довольно тяжелое преступление», – грубо оборвала она его. «А на моих птицах осталось множество твоих отпечатков пальцев. За это тебя точно упрячут за решетку».
0: Джек знал, что она права. Учитывая его прошлое, такой вариант был вероятен. Он вообще-то с самого начала планировал покинуть деревню в шикарной полицейской машине, но сейчас мысль об этом не вызвала у него особого восторга.
2: «Я знаю, кто ты», — продолжал дребезжащий голос. «Ты новый малолетний уголовник почтальона».
0: «Никакой я не уголовник!» — возмутился Джек.
2: «Ну так станешь им, когда я с тобой расквитаюсь», — проворчала старушка.
0: Джек промолчал. Его гордость не позволяла ему молить о пощаде. Шаркая ногами, старушка подошла к нему поближе и стала рассматривать его родимое пятно.
2: «Мерзкий мальчишка!» — сказала она недружелюбно. но трусом тебя не назовешь. Видишь всю эту крапиву и сорняки вот там?»
0: Она указала пистолетом в направлении окна. Джек судорожно глотнул и кивнул.
2: «Когда-то там был сад», — продолжала старушка. «Однако из-за своей подгары я больше не справляюсь со всей этой работой. Если ты будешь каждый вечер приходить сюда на 2 часа, и по выходным тоже, и расчищать сад, то я буду молчать. Но если ты не придешь, я сразу же отправлюсь звонить в полицию».
1: «Но это же форменный шантаж!» – возмутился Джек.
2: «Это можно назвать и трудовым воспитанием», – хихикнула старушка. «Что тебе больше по душе, мое правосудие или полицейское?»
0: «Ваше», – пробормотал Джек и выругался.
2: «Мне, кстати, известно много слов, которые будут покрепче твоих», – заметила старушка, подталкивая Джека через благоухающую кухню к выходу.
0: Она вручила ему тупую мотыгу и ржавые садовые ножницы и приказала:
2: «Ступай, берись за работу, а на перекур не надейся».
0: Руки и ноги зудели от бесчисленных крапивных ожогов, колючки впивались в кожу. Яростное летнее солнце палило невыносимо, и пот струйками сбегал по спине. Но стоило Джеку прекратить работу, как в окне спальни появлялась голова старушки и поливала его бранью и угрозами. Когда же он, наконец, измученный, исцарапанный, покрытый запекшейся кровью, тащился домой, то с огромным облегчением вспомнил, что, по крайней мере, от рогатки улитки он успел избавиться как нельзя вовремя.

Когда грустно, склонись на колени. Когда буйно на сердце, молись. Обратись к Иисусу в смирении и свой взор направляй только ввысь. Только Он тебе даст утешенье, только Он грусть развеет в душе. Не ропщи, но облегчись в терпенье. Подожди, Бог ответит тебе. В жизни много бывает страданий, но не стоит об этом грустить. После трудных в пути испытаний нам отрадней с Христом будет жить. Когда грустно и больно, скорее на коленях к Нему обратись. На душе станет легче, светлее. Только бодрствуй и Богу молись. Аминь. Слава Богу.

0: «Слезы и радость». Книга притчей Соломоновых, 29.15. Субботним утром госпожа Миллер со всеми четырьмя детьми поехала в продуктовый магазин. «Петя, можешь вести тележку?» – сказала она и посадила в нее Лауру. «Только будь осторожен, чтобы не повторилась прошлогодняя история».
1: «Когда Петя перевернул тележку, и Лаура упала?» – засмеялся Тима.
0: «Да-да», – кивнула мама.
1: «Я буду катить аккуратно», – пообещал Петя, толкая тележку. «Не бойся, Лаура», – сказал он сестренке. «Я не опрокину тебя».
0: «Линда, возьми большой пакет картошки», – сказала мама, выбирая кочан капусты. В этот момент раздался детский крик. Высокая женщина с раскрасневшимся лицом пыталась посадить на тележку свою маленькую дочь.
2: «Нет, нет!» – вырывалась и кричала девочка. «Отпусти меня! Я хочу идти сама!»
0: Миллеры переходили от одного стеллажа к другому, наполняя свою тележку продуктами. Они еще долго слышали, как кричала та девочка и как сердито разговаривала с ней мать. Наконец крик затих, и Линда, обернувшись, увидела, что девочка победоносно прыгает рядом с тележкой, рассматривая какой-то пакетик.
3: «Эта девочка плохо ведет себя», –
0: прошептала Лаура. «Тсс!» – приложила мама палец к губам, не отрывая глаз от своего списка. «Тима, возьми банку фасоли», – повелела она сыну. У стеллажа, на котором стояли банки с фасолью, работник магазина раскладывал товар. Доставая банку, которую указала мама, Тима нечаянно толкнул работника.
1: «Простите, пожалуйста», – извинился мальчик.
4: «Ничего страшного, молодой человек», – приветливо улыбнулся работник магазина. «Ты настоящий джентльмен, совсем не такой, как некоторые».
0: Тут из-за угла показалась тележка, которую толкала высокая женщина.
2: «Я хочу чипсы!» – кричала ее дочь. «Не хочу сушки, которые ты взяла!»
0: Миллеры пошли дальше. Петя катил тележку, а Тима и Линда помогали маме выбирать продукты. Когда они подошли к стеллажам, на которых стояли пакеты с сухим завтраком, Тима спросил.
1: «Мама, можно взять на пробу несколько этих пакетиков? Красный, желтый и сиреневый».
0: «Нет, нет, они дорого стоят», – ответила мама и взяла кукурузные хлопья. Вскоре здесь появилась и женщина с девочкой.
2: «Нет, я не хочу это!» – закричала девочка. «Возьми вон ту пачку! Я хочу те, что показывали по телевизору!»
0: Она схватила несколько пакетиков. Мама попыталась отнять их, но девочка не хотела отдавать. Размахивая руками, она била по товару на полках, ударяя при этом и маму. Пакеты с сухим завтраком разлетались во все стороны.
2: «Негодяйка!» – злобно кричала мать. «Как только вернемся домой, я выпарю тебя, как полагается!»
0: Работник магазина стал быстро собирать разбросанные пакетики. Женщина даже не поблагодарила его за это и, кипя от гнева, пошла дальше.
2: «Этот ребенок всегда позорит меня, и зачем только я беру ее с собой в магазин?» ворчала она, остановившись возле госпожи Миллер. «Ваши дети всегда такие порядочные и спокойные?» спросила она. «Я бы с удовольствием отдала эту упрямицу на воспитание, если бы кто-то ее взял и сделал такой, как ваши».
0: Не дожидаясь ответа, она потащила свою дочь вперед. Девочка повернулась и уставилась на Миллеров.
3: «Какие у нее печальные глаза!» – подумала Линда с сожалением.
0: Возвратившись домой, дети тут же рассказали отцу о своей поездке.
3: «Папа, там была нехорошая девочка!» – широко раскрыв глаза, сказала Лаура.
5: «Она очень много хотела и добивалась своего», — добавил Тима.
0: Старшие дети рассказали отцу другие подробности.
5: «Папа, а почему та девочка так плохо вела себя?» — спросил Тима.
2: «Ее мать неверующая и, наверное, никогда не наказывала свою дочь», — предположила Линда.
0: Отец посадил Лауру к себе на колени, обнял стоящего рядом Тиму и задумчиво сказал:
6: «Дети, нам надо больше благодарить Господа за нашу семью, за то, что в нашем доме живет Бог. Мы с мамой стараемся воспитывать вас так, как написано в Библии и как воспитывали нас наши родители. Вы сегодня видели, что происходит, когда люди поступают по-своему. Маленькая девочка, которую вы встретили в магазине, несчастна. Ее мать тоже. Помните, что мы читали с вами вчера вечером? Я повторю текст, о котором мы рассуждали. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Родители, которые не верят Слову Божьему и поступают своевольно, не могут воспитать своих детей послушными и богобоязненными».
2: «Как хорошо, что у нас не так», — улыбнулась Линда.
6: «Мы тоже очень рады и благодарны за это Господу», — сказал папа.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.